0: очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, этим, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
1: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хиссарон духовно, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хиссарон к нему.
0: Получается, что ощущение хиссарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, который говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних. А все делает он.
1: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе. «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них. А он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что

0: что человек молится Творцу, чтобы простил ему и его за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. Из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне. Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это осквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его. И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано вознаграждение его очень велико, согласно действиям его. Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано, вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление, но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано пришедшему, очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение его велико» очень означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано, не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит, не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить, в

0: плане духовной работы. Если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу. И невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
1: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыней». Как всесильный наш, это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется форма его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин, большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
0: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош. Корни называются «вьют убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
1: А после зарождения не есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что удостаивается мохиндык душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш, происходит.

0: происходит от слова «овер», переходит. И это первое состояние, когда он переходит к использованию получающих келим на ступень святости, где используются только те келим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти келим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, Раби Иуда открыл речь: нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Некева, получающий кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, из этого произрастают потом отдающие келим, называемые мальчик Захар. А если мужчина зачинает первым, то есть если он хочет, чтобы отдающие келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют, тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлавей Сулам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, яника, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы, во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, два месяца, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12-й части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа. Даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу. И в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что, что такое здесь? Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это Творец? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже. Грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния тоже, мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление. Я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
0: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что соработа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
0: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, и эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Но надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хисарон, ему дают способность реализовывать хисарон. Как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется От этих перцев? Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
0: Но если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от Него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Это человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от божественного, нет божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу. Это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия. Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, и тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
0: Да, Миша. Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от Него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте, и тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем, и тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти «я», и «он», и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
0: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению келим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
0: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, келим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка — необходимость и желание почувствовать?
0: Прежде сначала для этого нужна потребность, конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал, и он действительно находится в беде, и он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас, должно быть клей, оно соответствовало раскрытию.
1: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
0: задай попадает. Вопрос.
1: Ну вот, как выяснить, почему он делает это? Делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
0: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот, там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца, хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что ей нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вши и до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу. Есть немного в нем лишма и лолишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так же, как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лолишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону? Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые совершают в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
1: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или...
0: Только в отношении. То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я мог бы представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
1: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
0: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну, там есть... Дело все немножко по-другому. Ну, можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет? То, что ты говоришь. Да.
1: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где... То, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному?
0: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть кли, которые нуждаются в исправлении накивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну, слава Богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю. заниматься детьми, да, ты не добавляешь это, но женщина, имеется в виду хисарон, некива, некев, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним, это называется, что у него есть хисарон, он называется некива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти килим, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце, они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам, не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво удержать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком. А приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой. А женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина, дом, тогда после всего этого она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений: жена, дом, дети, в той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. И такая в каждом государстве: мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но Ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень-лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчин, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души. Должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание, так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки, в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно, говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь, есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе, а с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, Рав сказал так: я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
2: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, быть, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда мы, у нас это проходит как, вот, как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
3: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
2: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
3: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него, и вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще и еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это и есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями, усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
2: Да. Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет творить. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. И в продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этой истории в том, что человек не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
3: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
2: Рав говорил о стремлении. Человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец. Или быть в осознании того, что он получает свыше. И человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
3: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними. Все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
2: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца, нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
3: перейдем к следующей части урока, но

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно скачать книгу с сайта kapsi.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
3: Медубарках.
4: Речь идет так. Другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь? Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. И как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы. Чтобы знать, что происходит в этом мире, мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся... Вот здесь махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.

И каждый корень действует на свою ветвь, и вот тут вот ветви в нашем мире, и никогда нет тут какого-то, тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то скажем тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда от безвыходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор. Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, но и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Раб описал состояние, как все мы это, все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. В предыдущих частях статьи, сначала и вот до, ну, туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия. То, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадении по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. Мы в предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, которые действуют в нас, и каждый раз нам указывают,

0: Это как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство в каждой детали с высшей силой, которая создала их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве. Там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть, Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
1: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас, и каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние, это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти. То есть мы уже там в нашем исправленном состоянии. Но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим. Поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бальсулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы это общество могло работать, есть еще две категории, которые называются хесед и цедек. Это милость и справедливость. Это они произошли из-за слабости истины. Если бы мы пришли к той действительно, к той мере истины, о которой говорит Бальсулам, не нужно было ни мира, ни справедливости, ни милости. А эти категории произошли из-за слабости с категории истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. потому что истина мою, твою, твою, твою, она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы, те, кто им служит, они служили нам больше, и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира, а это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и не ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других, и мы скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463 странице, на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежда на мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
0: «Надежда на мир», статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
1: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом, в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
0: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
1: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
0: Из сказанного мы видим, насколько надежда на мир который с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент, ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
1: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
0: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей, или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Ну да. Бат-Сулям раскладывает эту проблему, которая есть в человеке, в обществе, держаться за истину. И он это использует как личную пользу, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут... То есть есть состояние... То есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
1: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается... Бальсулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках, нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
0: Ну что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежды на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано мы видим». Давайте. 464-я страница, да, тут из сказанного мы видим некий такой промежуточный итог Бальсулям, который делает. А потом поможем друг другу понять, что он тут нам говорит. И вот читаем из сказанного, после того объяснения, что он дал, из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит. Ну, жалко усилий. Как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. тот, кто этот мир устроит, нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определения Бальсулама вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, те, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулам. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулам. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
0: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без так и без помощи мы не увидим, как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
0: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве. Пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между «моё, моё, твоё, твоё». И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
0: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. Итак, нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё, моё, твоё, твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем в последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали, выше слабость истины, и они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные и удрученные. А как мир, мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут, мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да это актуально, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое, и поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира истины, на которое сейчас предлагается. И если представлять, что какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим? Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое. Ты не можешь устроить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают. И получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама.
2: Да,
1: мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта, и Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим клип, не длинный, не короткий, 10 минут клип Рава. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и мы, может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его вот эту мощную силу для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у них большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и сам Каим Саламава.
0: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты, в котором ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир. Шалом. Нет ничего хуже, потому что ты... Это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что... Это понятно, да? Нет? И с истиной ты тоже не согласен со мной?
0: А что за этими понятиями, да? Мир и истина?
1: Истинный келим, к которым ты не можешь прийти, не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем, все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать где-то, нащупать в темноте, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел состоянием бейто, состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы тебе такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных келим. Что?
0: А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
1: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
0: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, чтобы мы когда-то были единой системой.
1: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120 раз более сильное. То есть вместо состояния убар-де-убар или нефиш-де-нефиш ты раскрываешь Элокута, Творца, и в слиянии с Ним.
0: Он и пишет тут, что они не готовы подставить под опасность себя, пожертвовать, да, настаивая на своем мнении. Исходит это из того, что в духовном нет принуждения? Мы же говорим о законах абсолютных, законах Творца.
1: Ну, как бы они находятся исправленными до такой степени, что неважно, я готов отдать все, только чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
0: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
1: Ну и что?
0: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
1: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь свет. Если у тебя этого нет, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
0: Только мы можем это принести, да?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
0: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающегося к источнику. Есть наук бесконечное множество.
1: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
0: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику, через интегральное воспитание.
1: Да, если ты, как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, ни раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
0: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотер из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы чтобы в любом случае, тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не справляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством. Итай добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
1: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
0: Есть нечто в нашей науке, которую мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
1: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим светоотвечающий источник, который построит нас этому миру свойства истины естественным образом.
0: Ну да, истина приводит нас к Содому. Мир. Если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир. Мир от слова лад, лад. То есть все части необходимо поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
1: Все это сложно. Две плоскости, духовная и материальная. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
0: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
2: Ешайла, Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
0: Пяти шесть.
3: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе, значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки? В телах?
0: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставит себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение развивается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. В момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности, где там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать в его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
1: То есть, собственно, надежда на объединение — это неправильная надежда.
0: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бальсулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнения, ни мира.
1: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще, без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Бальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. И это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты, или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть мы... Есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием.
3: На
1: первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть, даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то, но мы то, что мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы слушали сейчас от Рава, слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, они ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба. Иногда эти возьмут верх, иногда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, Человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. а нужно прийти к состоянию, когда Он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же РАФ, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться, я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас, мы сейчас спустимся на трапезу, или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны

0: не получать, и внутри, точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истинную реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он описал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, а все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «От любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
1: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
2: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли, или мы удается ли нам в десятке это реализовать. Если между нами шалом, мир, есть между нами постоянная молитва, если между нами постоянная благодарность или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Иуда.
0: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. Я понимаю, это как бы правое и левое. Да? Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулам говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, внизу, в желании получать. И нам надо подняться наверх. Это не право и левое, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх? Вот понимание истины, как мы говорили до этого,

0: или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его, что побуждает его. И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях. Как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель. Цель эволюции. Нас как развитие, как творение, и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом, это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, направлении света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому, даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истинная истина, абсолютная. Быть только подобным свету, и место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передачу всем творениям. Это ведь не наше. Небарух — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
1: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente para podernos acercar a esas
2: Вопрос от подруги. Как можно узнать, что у нас действительно есть истинный масаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда. И каждый должен понимать... Первый клип, пожалуйста.
3: Это
0: и есть тема статьи «Как выстроить идеальное общество», скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, все его кругообороты. То есть я вижу все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем, к справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом, когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет сомнений, что к нему относится справедливо, и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
2: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется, как мы привыкаем, как мы знаем, мы реконцентрируемся на правильном намерении, о чем думать, где концентрироваться. То есть, конечно же, это такое время, когда там передают соль, стаканы, там, тарелки, хумус и так далее. Невозможно просто сделать такую тишину, как в монастыре каком-то. Да? Нет, мы связываемся друг с другом, контактируем для того, чтобы положить себе на тарелку, начать кушать. И в этот момент кто-то говорит, если на сцене его не слышат, он просто это снижает значение того, что говорят. И это действительно не дает возможности сконцентрироваться. Поэтому мы возвращаемся к тому, что было. Мы потеряли эту линию, и мы возвращаемся к этим тихим трапезам. Понятно, что есть разные трапезы, есть сообщества, дети, шум и так далее. Мы стараемся уважать друг друга и сохранять концентрацию в начале трапезы. И через какое-то время начинается уже контент со сцены, мы уже немножко поели, больше у нас уже внимание. Это то, к чему мы хотим вернуться. Мы сейчас в ближайших наших трапезах хотим вернуться к этому состоянию. Это первое объявление. И второе, мы рады поделиться с вами и рассказать, что 30 июля у нас здесь в центре Кабалы Петах Тиква будет праздничное мероприятие «День любви Ту-Беав». Это мероприятие предназначено для всех наших учеников из всех наших кругов. И будут... мы сейчас закончим песни, но мы не будем вставать, а споем вместе.

0: Лай-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай חברים,
1: друзья, говорит нам Рабаш в статье «Величие человека зависит от его веры в будущее». Есть совет, чтобы почувствовать совершенство, которое будет в будущем, как говорят праведники, что сейчас это должно быть песня о том, что получим в будущем. Есть совет, чтобы почувствовать совершенство, которое будет в будущем. И это, так как говорят праведники, что нужно песня должна быть на того, что будет в будущем. То есть сейчас они уже поют о том, что будет в будущем. Друзья, мы сейчас совершим такое действие по взаимовключению, скажем, лехаим за столами и в системе арвут. Лехаим.

0: אנחנו נעבור לשמוע את חברנו סאשה ממאק 17.
1: Друзья, мы перейдем послушать нашего товарища Сашу из МАК 17. Он расскажет нам о процессе, который прошли несколько десяток. Давайте послушаем Сашу. Пожалуйста, Саша.
2: Так, друзья, всем привет. Мы современная интернациональная десятка, которая объединяется онлайн. и зовут нас Макс 17. В ходе нашего пути мы прошли через удивительный опыт. Фактически объединились с тремя разными десятками. При этом некоторые наши товарищи со временем перешли и в другие группы, такие как Мак Израиль или там Европу. Но если вы будете видеть эти группы, знайте, там тоже находятся наши товарищи, которые остаются частью нашего сердца. Благодаря такому слиянию нам удается не просто оставаться на плаву, но и помогать другим пережить трудный период, помогая каждому найти свой путь для духовного продвижения. У нас удивительная география. 5 товарищей из Украины, 3 товарища из России, 1 из Казахстана, 1 из Латвии, 3 человека из Израиля. Но важнее то, как мы дополняем друг друга. Кто-то горит распространением, кто-то пишет песни и поет их, кто-то держит фокус на утренних уроках. Каждый вносит свою уникальную точку, создавая общий пазл. Что мы хотим сказать, и чтобы вы почувствовали? Десятка — это намного больше, чем нам кажется. Это одна душа. Процесс слияния групп не так уж и прост, но в нем нет ничего сложного. Гораздо сложнее отпускать товарищей своего сердца. Кажется, пусть будет как есть, и больше ничего не надо. Но Творец всегда ведет нас вперед к нечто большему. Наш Рав всегда говорит нам: объединение, объединение и еще раз объединение. Поэтому мы хотим пожелать всем группам: не бойтесь открывать свои двери. Объединение десяток — это колоссальное расширение сосудов и новые силы для духовного продвижения. Спасибо.
3: לחיים גדול, באמת, אומרים לנו, מקובלים, על ידי החיבור אנחנו יכולים לקצר את הזמנים.
1: Действительно большой לחיים. Каббалисты говорят нам, что с помощью объединения мы можем сократить времена, с помощью объединения сердец мы можем прийти в Гмартикон, и все зависит только от нас. Давайте послушаем Рава, как он объясняет нам это. Что мы должны делать, чтобы сократить времена? Но насколько вы постараетесь больше, главное, вместе, вы сможете с помощью этого сократить время. Сократить время сильнее, намного больше. Каждый вместе по отношению к другим постараться, чтобы постарался так вот войти в товарища и почувствовать его сердце, что есть в товарище, это 9 первых сферот его души, моей души, извините. Лехаим. Друзья, я хочу представить десятку, которая очень близка моему сердцу. Это моя семья. Последние 10 лет — части моей души. Десятка Зихрон 3. Пожалуйста, выходите на сцену. Кехаим.

0: חברים יקרים, תמיד מרגש לעלות על הבמה הזאת.
1: Дорогие друзья, так всегда очень волнительно подниматься на эту сцену. Этот урок, на котором мы были сегодня, передо мной все время сидел товарищ, и у него было написано на майке: «Я не вижу лица, я вижу сердца». И это запало мне в душу. И действительно, мы видим сердца, мы видим одно открытое сердце, большое сердце. И огромное впечатление я получил от этого урока. И где-то даже меня это немножко даже испугало, что как можно туда прийти к миру, и как вообще можно прийти и сделать, чтобы был мир в мире. Но есть мир, но есть надежда на мир, потому что мы здесь, когда мы приходим с открытым сердцем и хотим убрать эгоизм и работать с желанием отдавать, и в нашем стремлении к единству мы поднимаемся, и Раф объяснил нам, что без этого ничего невозможно сделать. И вся эта огромная группа, которая делает эту огромную работу, нет ничего другого, и даже невозможно выразить, какую работу мы делаем, и даже мы не можем себе представить и подумать по-настоящему, что происходит. Но мы можем только раскрыть свое сердце друг другу с огромным уважением и любовью. Мы любим вас. Спасибо. Меня этот урок действительно потряс, и поэтому я благодарю вас всех, десятку видных барух и все мировые кли, что мы вместе продвигаемся вперед. Лехаим.

0: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו.
1: Послушаем вместе слова Рава. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем придем к общему ощущению и сможем раскрыть Творцу любовь и радость, которую получим от Него. Друзья, мы встретимся на дневном уроке в 12 часов дня. Лехаим Небарух.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Раби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, как уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу», а также «что означает работа»?

0: работе, то, что он объясняет, нет твердыни, как всесильный наш, что Творец создает форму внутри формы в работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «Святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
1: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится: «Святы будьте, ибо свят Я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы: «Если не я не себе, то кто мне?» И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы: «Пришедшему очиститься помогают».
0: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы. Хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
1: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу, а потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар: «Нет святого, подобно Творцу». То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей, но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное управление, как сказано. Я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зор, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, Он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
0: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого. Это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: «По страданию оплата». Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что сострадание и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подавает уровню говорящего, а не свойства животного.
1: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия и страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным нужно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда.

0: есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
1: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе: «А теперь оставь меня». И объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанное мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему, и его, за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силы и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
0: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать: если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне: «Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону от осквернения, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его». И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано «вознаграждение его очень велико, согласно действиям его». Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано «вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его»? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
1: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое творит.

0: Творец дает человеку, то есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано пришедшему, очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение» его велико, очень, означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано, не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит, не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы, что если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу. И невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить, сказано в книге Зора, написано «мне твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает в работе? Создает форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин — большое состояние. И первое — начало. Человек входит в святость, начинается со свойства убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим, ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош, корни называются вьют убара, где корень означает творец, желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение. Пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым, это значит, что он достаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар», зародыш, происходит от слова «овер», переходит. И это первое состояние, когда он переходит к использованию получающих килим на ступень святости, где используются только те килим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти килим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, Раби Иуда открыл речь: нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Некева, получающее кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть, получающее кли, из этого произрастает потом отдающий килим, называемый мальчик Захар. А если мужчина начинает первым, то есть если он хочет, чтобы отдающий килим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют, тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года. Прочли статью из второго тома Шлеве Сулам, глава Тезрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы. Во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячья, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12-й части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе. Что такое здесь? Нет святого подобно Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это творится? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобно Творцу,
1: И нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат. Это все у него. А вся наша работа, мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее, это еще после этого, все эти состояния, это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния тоже, мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет, и наполняет, исправляет, и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда... Теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление, я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния, рождение, и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
2: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что вся работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
2: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, и эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Но надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хиссарон, ему дают способность реализовывать хиссарон, как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
2: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от Него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Этот человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от Божественного, нет Божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу. Это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его охураем. Открытие. Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
2: Да. Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина. Нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти «я», и «он», и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это, усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
2: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
2: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
2: Прежде сначала для этого нужна потребность. Конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал. И он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учиться? Что он страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию. Да.
1: Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
2: попадает. Вопрос.
1: Ну вот, как выяснить, почему он делает это? Делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
2: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют.
0: эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь, какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. Хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему, буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вши и до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу, есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые я совершаю в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
1: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. И оторвано ли мое обращение от него или...
2: только в отношении. То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Ну, вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, что такое творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я могу представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
1: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
2: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
1: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где... То, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и... не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному.
2: Ты говоришь так: если мы говорим, что есть клей, который нуждается в исправлении накивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну слава богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю, заниматься детьми, да? Ты не добавляешь это, но... Женщина, имеется в виду хисарон, некива, некев, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним. Это называется, что у него есть хисарон, он называется некива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти кли, как мы... говорили уже об Аврааме, нашем праотце. Они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам, не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво держать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком. А приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе,
0: не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой. А женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина. Дом. Тогда, после всего этого, она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть верная искра, если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений: жена, дом, дети, в той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым, он должен быть связан с семьей, главой семьи, он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. Такая в каждом государстве: мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень-лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчины, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласно желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание. Так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась, а как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке.
2: И все. И тогда абсолютно, говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Барсалам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь? Есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины, и все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе. А с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
4: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, Раф сказал так: я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
3: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда у нас это проходит как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
4: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
3: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
4: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него, и вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняют еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями и усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
3: Да. Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет твориться. Ирав напомнил нам, что даже зависть есть. И продолжение всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не должен сделать, не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только

0: пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
1: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними. Все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
0: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца, нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
1: перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Из книги «Труды Бальсулама» можно скачать книгу с сайта Capsule.il или отсканировать QR-код, который виден на экране. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бальсулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бальсулама», страница 463, статья «Мир в мире», заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бальсулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
1: «Медубарках».
2: Речь идет так, другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь. Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. И как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы. Чтобы знать, что происходит в этом мире, мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся... Вот здесь махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.
1: И
2: каждый корень действует на свою ветвь. И вот тут вот ветви в нашем мире. И никогда нет тут какого-то... Тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то скажем, тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире его производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда от безвыходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, но и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире», и принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Рав описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. В предыдущих частях статьи, сначала и вот до, ну, туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия, то, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадение по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. Мы в предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, которые действуют в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство. В каждой детали с высшей силой, который создал их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
0: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние — это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим, поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бааль Сулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы это общество могло работать, есть еще две категории, которые называются хесед и цедек. Это милость и справедливость. Это, они произошли из-за слабости истины. Если бы мы пришли к той действительно, к той мере истины, о которой говорит Бааль Сулам, не нужно было ни мира, ни справедливости, ни милости. А эти категории произошли из-за слабости с категории истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё, моё, твоё, твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира, а это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других. Мы скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463-й странице. на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежный мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
3: Амар шалом баолам, тикват шалом, кутерет.
2: Надежда на мир, статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
0: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё – моё, а твоё – твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
2: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
0: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
2: И сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которую с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта. Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент. Ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
0: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
2: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
0: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше, слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
2: Ну да, Бат-Сулям раскладывает эту проблему, которая есть в человеке, в обществе, держаться за истину, и он это использует как личную пользу, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут. То есть есть состояние, то есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
0: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается. А Бальсулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
4: Ну что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежды на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано», мы видим, давайте. 464-я страница, да, тут из сказанного мы видим некий такой промежуточный итог Бальсулям, который делает. А потом поможем друг другу понять, что он тут нам говорит. И вот читаем. Из сказанного, после того объяснения, что он дал, из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит. Ну, жалко усилий. Как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. Тот, кто этот мир устроит, нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру, также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определение Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, те, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
0: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
2: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое, твое, мое, мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
0: Это действительно настолько обратно, потому что без, так, так и без помощи мы не увидим нас как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
2: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве. Пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
0: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между моим и твоим. И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
2: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. И так нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё, моё, твоё, твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
0: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали, выше слабость истины, и они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
2: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные и удрученные. А как мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут: мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да, это актуалия. Что происходит в человеке? Кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен?
0: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое. И поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
4: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира, истины, на которое сейчас предлагается. И если представлять, что какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
0: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
4: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим? Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь тут строить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
0: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама.
5: Да,
0: мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта, и Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим книг, не длинный, не короткий, 10 минут клиправа. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и мы, может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, И в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
2: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его вот эту мощную силу для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
0: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у него их большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им сама.
2: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
0: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
2: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
0: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
2: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
0: Любой мир, который ты, в котором ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир. Шалом. Нет ничего хуже, потому что ты, это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что это понятно, да? Нет? И с истиной ты тоже не согласен со мной?
2: А что за этими понятиями, да? Мир и истина?
0: Истинный келим, к которым ты не можешь прийти, не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем, все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать, где-то нащупать на те, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел с состоянием бейто, с состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы тебе такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся. А иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных килим.
5: Что?
2: А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
0: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
2: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, чтобы мы когда-то были единой системой.
0: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120 в 60-20 раз более сильное. То есть вместо состояния убар-де-убар или нефиш-де-нефиш ты раскрываешь и лукут Творца, и в слиянии с Ним.
2: Он и пишет тут, что они не готовы подставить под опасность себя, пожертвовать, да, настаивая на своем мнении. Исходит это из того, что в духовном нет принуждения? Мы же говорим о законах абсолютных, законах Творца.
0: Ну, как бы они находятся исправленные до такой степени, что неважно, я готов отдать все, только чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
2: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивает на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
0: Ну и что?
2: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
0: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь свет. Если у тебя этого нет, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
2: Только мы можем это принести, да?
0: Да.
2: Спасибо.
0: Поэтому, когда я вижу развитие мира, Я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
2: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
0: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
2: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику, через интегральное воспитание.
0: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, не раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
2: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотар из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы в любом случае, тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не исправляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством.
4: Итай
2: добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
0: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
2: Есть нечто в нашей науке, которую мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
0: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим светоотвечающий источник, который построит в нас этому миру свойства истины естественным образом.
2: Ну да, истина приводит нас к Содому, мир. Если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир. Мир от слова лад. Лад. То есть все части необходимы поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
0: Все это сложно. Две плоскости, духовное и материальное. Если не брать духовное, то что же такое тогда? шалом, просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно привести, притянуть духовно.
2: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
5: Ешера, Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
2: Пяти шесть.
6: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
2: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставить себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение разливается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. В момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности. И там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
0: То есть, собственно, надежда на объединение — это неправильная надежда.
2: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бальсулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни в исполнении ни мира.
0: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще, без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю. из трудов Бальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. Это и мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты. Или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся.

0: не удастся. Это будет постоянная борьба иногда. Эти возьмут верх, да, другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, Творец, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда Он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к тому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же РАФ, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться, я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас, мы сейчас спустимся на трапезу, или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
1: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос подруги. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
2: Эмет баавода шелану.
3: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истину реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он описал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это истинно, исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «От любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
4: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
0: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке.

0: Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли, или мы удается ли нам в десятке это реализовать. Если между нами шалом, мир, если между нами постоянная молитва, если между нами постоянная благодарность или постоянная просьба, что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Ида.
1: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. Я понимаю, это как бы правое и левое. Да? Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулам говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, вон внизу, в желании получать. А нам надо подняться наверх. Это не правый и левый, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх? Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен, то, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его? Что побуждает его? И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях, как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель. Цель эволюции нас как как творение и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом. Это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, смыслах направление света. Сила, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому. Даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истина, истина абсолютная. Быть только подобным свету, и место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передачу всем творениям. Это ведь не наше. Небаруха — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
2: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaje verdaderamente para podernos acercar a esas
0: Вопрос
2: grandes
0: vasijas? Вопрос от подруги. Как можно узнать, что у нас действительно есть истинный масаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда, и каждый должен понимать. Первый клип, пожалуйста.
1: Это и есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что это что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, и все его кругообороты. То есть я вижу всю, все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и моя наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем, к справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом, когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет сомнений, что к нему относится справедливо, и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
0: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется, как мы привыкаем, как мы знаем, мы реконцентрируемся на правильном намерении, о чем думать, где концентрироваться. То есть, конечно же, это такое время, когда там передают соль, стаканы, там, тарелки, хумус.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Раби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». И также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано, «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит, «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля предает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится «святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы, если не я, не себе, то кто мне? И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы. Хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу. А потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное управление, как сказано. Я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный, делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которое плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хиссарон духовно, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хиссарон к нему.
1: Получается, что ощущение хиссарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, который говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему. но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зоар, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
0: И таким образом можно объяснить, скажем, мудрецами о сказанном в Торе, «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанным мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему и его за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать: если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне: «Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону от осквернения, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его». И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано «вознаграждение его очень велико, согласно действиям его». Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано «вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его»? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано пришедшему, очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждении, которое дал ему Творец, То есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение» его велико, очень, означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано, не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит, не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы. Если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма, но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить, сказано в книге Зора, написано «мне твердыни», как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется форма его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение и Ника, вскармливание, Мохин — большое состояние. И первое — начало Когда человек входит в святость, начинается со свойства убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим, ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости, то есть что все его действия будут ради пользы Творца?
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош, корни называются вьют убара, где корень означает Творец, желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи. То есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: После зарождения не есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что он достаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш происходит от слова «овер» — переходит. И это первое состояние, когда он переходит из использования получающих килим на ступень святости, где используются только те килим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти килим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутрь желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, и Раби Иуда открыл речь: нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней. А потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство накива, получающий кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захара. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, из этого произрастает потом отдающий килим, называемый мальчик Захар. А если мужчина зачинает первым тессилсом, хочет, чтобы отдающий килим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют, тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлавей Сулам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы, во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячи, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12-й части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что такое здесь. Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это Творец? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее, это еще после этого, все эти состояния, это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет, и наполняет, исправляет, и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда... Теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление. Я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурь и ника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
2: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
2: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск и эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивают свечение на него, это вознаграждение. Нам надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хисарон, ему дают способность реализовывать хисарон. Как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи и в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, а что еще есть, кроме этого? Да?
2: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Это человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от Божественного, нет Божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу, это действительно единственное наказание.

0: сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
1: Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
0: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувственный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина. Нет того, что он подготовил мне. Кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти я, и он, и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это, усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
1: А что значит подготовиться к этому ощущению?
0: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение

0: дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
1: Подготовка к этому?
0: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
1: Прежде сначала для этого нужна потребность, конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал, и он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Это мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учиться? Что страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
0: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение, вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
1: попадает. Вопрос.
0: Ну вот, как выяснить, почему он делает это, делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
1: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот, там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще,
2: и также и Бальсулам дает пример
1: для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. Хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему, буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вшей до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу. Есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. И, так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые совершают в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
0: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или
1: только в отношении? То есть я существую, но мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать его, ну не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я могу представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
0: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
1: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзюдака, хорошо. Ну да. Ну там есть. Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
0: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному?
1: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть клей, который нуждается в исправлении накивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну слава Богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю, заниматься детьми, да? Ты не добавляешь это, но... Женщина, имеется в виду хисарон, некива, некив, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним. Это называется, что у него есть хисарон, он называется некива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти килим, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце. Они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам. Не к женщинам. В особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво держать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком. Приходит
3: в мире
1: того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой. А женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении.
2: Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина. Дом. Тогда, после всего этого, она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений: жена, дом, дети, в той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. Так как в каждом государстве мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень-лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчины, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души. Должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание. Так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь. Она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки. В то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь? Есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе, а с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
5: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, Рав сказал так: я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
4: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда у нас это проходит как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
5: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
4: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
5: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него. И вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями, усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
4: Да.
6: Адам...
4: человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет твориться. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. Ты в продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не должен сделать, не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
5: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
4: Рав говорил о стремлении. Человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец. Или быть в осознании того, что он получает свыше. И человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
5: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними, все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
4: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости, в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца, нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
5: перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно скачать книгу с сайта kapsil.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
3: Медубарках.
4: Речь идет так, другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь. Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. И как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы. Чтобы знать, что происходит в этом мире, мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся вот здесь, махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.
3: И
4: каждый корень действует на свою ветвь, и вот тут вот ветви в нашем мире, и никогда нет тут какого-то, тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то, скажем, тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируются, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда от безвыходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, но и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Рав описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. В предыдущих частях статьи, сначала и вот до туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия, то, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадении по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. На предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, который действует в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть в бесконечности? Бесконечность есть совершенство. В каждой деталей с высшей силой, который создал их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
1: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние, это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим, поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте... будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бааль Сулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы это общество могло работать, есть еще две категории, которые называются хесед и цедек. Это милость и справедливость. Это, они произошли из-за слабости истины. Если бы мы пришли к той действительно, к той мере истины, о которой говорит Бааль Сулам, не нужно было ни мира, ни справедливости, ни милости. А эти категории произошли из-за слабости с категорией истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё, моё, твоё, твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира, а это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других, и мы, скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463-й странице. на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежный мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
5: Амар шалом баолам, тиквата шалом, кутерет.
4: Надежда на мир, статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
1: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
4: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
1: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
4: И сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которая с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта. Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент. Ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
1: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, которым являются, которые являются созидателями, ищущими милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
4: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
4: Ну да, Бат-Сулям раскладывает эту проблему, которая в человеке, в обществе, держаться за истину, и он это использует как личная польза, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут. То есть есть состояние, то есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
1: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается. А Бальсулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
6: Ну
4: что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежды на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано, мы видим». Давайте. 464-я страница, да, тут «Из сказанного мы видим». Некий такой промежуточный итог Бальсулям, который делает. А потом поможем друг другу понять, что он тут нам говорит. И вот читаем. «Из сказанного», после того объяснения, что он дал, «Из сказанного мы видим». Насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит. Ну, жалко усилий. Как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действия. Тот, кто этот мир устроит, нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определение Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, тех, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворца нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
4: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без, так и без помощи мы

0: тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве, пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между моим и твоим. И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
0: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. И так нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё, моё, твоё, твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулям. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали, выше слабость истины, и они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные и удрученные. А как мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут, мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да это актуалия, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое, и поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.

0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира истины, на которое сейчас предлагается. И если представлять, что какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим. Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь тут строить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама. Да, мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта, и Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим книг, не длинный, не короткий, 10 минут клиправа. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его вот эту мощную силу для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями. Только с помощью того, что их, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у него их большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им сама.
0: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты, в котором ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир. Шалом. Нет ничего хуже, потому что ты, это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что это понятно, да? Нет? И с истиной ты тоже не согласен со мной?
0: А что за этими понятиями, да? Мир и истина?
1: Истинный келим, к которым ты не можешь прийти, не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем, все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать, где-то нащупать на те, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот.

0: снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу, а иначе давали бы тебе, давали бы такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных келим. Что?
1: А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
0: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинар, и ты притягиваешь свет от защищающих к источнику.
1: Если я правильно вас услышал, это исходит состояние, что мы когда-то были единой системой.
0: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 60-20 раз более сильное. То есть вместо состояния убар-де-убар или нефиш-де-нефиш ты раскрываешь Элокут, Творца, и в слиянии с ним.
1: Он и пишет тут, что они не готовы подставить под опасность себя, пожертвовать, да, настаивая на своем мнении. Исходит это из того, что в духовном нет принуждения? Мы же говорим о законах абсолютных, законах Творца.
0: Ну, как бы они находятся исправленными до такой степени, что неважно, я готов отдать все, только чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
1: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
0: Ну и что?
1: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
0: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь — свет. Если у тебя этого нету, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
1: Только мы можем это принести, да?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я не спокоен. Я не спокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
1: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
0: Мы всегда

0: Да, будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар «Что мы слышали от Рава».
1: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику. Через интегральное воспитание.
0: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, и не раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
2: Да,
1: немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотар из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы в любом случае тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не исправляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством.
2: Итай
1: добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
0: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
1: Есть нечто в нашей науке, которую мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
0: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим свет, освещающий источник, который построит нас, это миру свойства истины естественным образом.
1: Ну да, истина приводит нас к Содому, мир. Если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир от слова лад, лад. То есть все части необходимо поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
0: Все это сложно. Две плоскости, духовное и материальное. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
1: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что... постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
3: Ешера Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
1: Пяти шесть.
4: Шалом лекулам.
0: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
1: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставит себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение развивается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искры внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. Момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимон до состояния бесконечности, и там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать в его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
0: То есть, собственно, надежда на объединение — это неправильная надежда.
1: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бальсулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнения, ни мира.
0: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще, без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Бальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. И это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и и пройти еще какие-то тексты, или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть мы есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то, но мы то, что мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы сейчас слушали сейчас от Рава, слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, они ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба, иногда эти возьмут верх, иногда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, Творец, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же Рав, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться. Я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас. Мы сейчас спустимся на трапезу. Или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас. Да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос подруги. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
1: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истинную реальность. Истинная реальность называется миром бесконечности. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он написал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «от любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
5: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
0: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли, или мы удается ли нам в десятке это реализовать. Если между нами шалом, мир, если между нами постоянная молитва, если между нами постоянная благодарность, или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Иуда.
1: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. И я понимаю, это как бы правое и левое. Да? Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулам говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, вон внизу, в желании получать. И нам надо подняться наверх. Это не право и левое, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх? Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир.
0: Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели,
1: что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его, что побуждает его. И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях, как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель эволюции, нас как творение и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом. Это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, направлении света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому. Даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истина, истина абсолютная. Быть только подобным свету. И место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передать всем творениям. Это ведь не наше. Небаруха — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
6: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente para podernos acercar a esas
0: Вопрос от подруги. Как можно узнать, что у нас действительно есть истинный масаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда, и каждый должен понимать. Первый клип, пожалуйста.
1: Это и есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что это что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящие тому, как должно быть. Это тот, кто говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество.
7: Да.
1: Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле.
7: В
1: конечном счете наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, все его кругообороты. То есть я вижу все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем. К справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом. Когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет сомнений, что к нему относится справедливо, и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
0: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется, как мы привыкаем, как мы знаем, мы концентрируемся на правильном намерении, о чем думать, где концентрироваться. То есть, конечно же, это такое время, когда там передают соль, стаканы, там, тарелки, хумус.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Анахну היום ממשיכים במבנה העולמות העליונים. אז כרכם זה תהליך.
0: Мы сегодня продолжаем строение духовных миров, высших миров. Вот, поэтому сегодня рассматриваем строение духовного мира, как описывает нам Бааль Сулам, как нам это разъясняет наш рав, учитель, доктор Михаил Лайтман. И мы пытаемся следовать за величайшими, которые находятся в высших мирах. Мы начали наши уроки с объяснения о замысле творения, что замысел творения — это насладить творение. Потом мы говорили о четырех стадиях прямого света, как свет распространяется, строит кли, распространяется вместе с ним до последней стадии, которая называется четвертой стадией, стадией далит. И вот эта стадия потом образовала сокращение, решает, что теперь решает работать только с новым кли. Это кли называется экран и отраженный свет. Новый кли — это условие для получения света. Невозможно напрямую получать свет в кли. А есть новое кли. Это кли определяет, что только если есть слияние, связь с Высшим в той мере, насколько знают Высшего, можно получать наслаждение. Это кли называется экран и отраженный свет. И мы объяснили, что у этого экрана есть свои свойства, есть твердость экрана, есть сила экрана. И все эти четыре стадии находят свое выражение в экране, как формы силы. Шореш, алев, бет, гимел и далее. Да, четыре уровня. И тогда через зивук дака, ударное соединение в экране, образуется 10 сферот рош, 10 сферот тох и 10 сферот сов, окончание. В итоге это называется духовный парцив. Что еще мы учили? Мы учили, что когда вышел первый парцув, и называется он Галь-Гальта, приходит второй парцув, который называется Абба, который меньше, ниже по размерам. Также и на схеме. Потом выходит Саг, потом Амма, потом Бонна. И вот это пять парцуфов Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Соответственно, Виюту Далет, Гимел, Бет, Алев и Шореш. И все эти парцуфы вместе называются миром Адам Кадмон. После того, как вышел мир Адам Кадмон, есть еще процессы, которые мы потом затронем. Но потом выходит мир Ацилут, потом Брия, Ицера, Асия. Каждый мир меньше предыдущего и имеет больший авиют, грубость. Теперь что мы хотим? Мы хотим послушать клип Рава, объяснение Рава. И мы хотим впечатлиться этим клипом, впечатлиться человеком, который живет высшими мирами и чувственно говорит нам, что такое эти миры, как впечатлиться величием и управлением Творца, как впечатлиться того, что мы знаем Творца в работе с экраном, отраженным светом. И также Раф объясняет нам совсем с другой точки зрения то, что раньше мы не слышали. Что такое нисхождение миров? Если есть вопрос, почему Абба меньше, чем Гальгальта, почему Саг меньше, чем Абба? Мир Ацилут меньше, чем мир Адам Кадмон. И Рав дает нам объяснение этому. Давайте сосредоточимся вот на этом понимании и с этим войдем в урок. Пожалуйста, клип номер один.
2: Малхут מתחילה את הפעולות שלה בלקבל אל מנת להשפיע בכמה שהיא מסוגלת להחזיר ההטבה לבעל הבית ולכן בצורה הטבעית קורה שהיא לא מסוגלת לעשות ב-100% קבלה אל מנת להשפיע ו אבל מפני שהיא עשתה צמצום ועומדת...
0: Но именно потому, что она сделала сокращение и стоит на сокращении. Она сама сделала сокращение своим свободным выбором. И получается, что у нее нет, теперь есть силы противостоять свету бесконечности. То есть получать ради отдачи – это проблема. Да, получить весь свет бесконечности. Почему? Потому что раскрывается наслаждение от слияния, величие дающего, насколько ты наслаждаешься тем, что ты совпадаешь по форме с ним, и ты становишься как он. Из этого слияния есть наслаждение в 620 раз больше. Так сколько здесь можно тогда наслаждаться, Малхут, сколько она сможет выдержать это? Она сможет это выдержать только в очень маленькой части. Поэтому это называется очень тонкая линия получения ради отдачи. Что она получает ради отдачи? Она получает ради отдачи не тот свет бесконечности, который был в Малхут. Малхут бесконечности был свет Нефиш. А сейчас в ней раскрывается Наранхай в этой линии. Это огромные действия. В 620 раз больше. Что такое 620 раз больше? Это 613 плюс 7 заповедей. Это все ее исправления. И то, что она сейчас делает своими желаниями, действия вместо получения ради всей отдачи, каждое исправленное желание, это означает, что она выполняет 620 заповедей и получает там света слияния, на свет слияния. Откуда она получит экран? Это огромная проблема. Я сейчас вместо получения и думать, что это делаю ради хозяина, я теперь, кроме этого, еще и обнаруживаю, что значит быть как хозяин. Какое-то наслаждение, какое-то величие, какое наслаждение от слияния с ним. Это то, что раскрывается в парцуфе. И поэтому понятно, что она не способна получать ради отдачи весь свет бесконечности таким вот образом. Если это получать и не думать о хозяине, проблем нет. Если получать, чтобы доставить наслаждение хозяину, это нормально. Но то, что я доставляю наслаждение ему, я получаю дополнительное наслаждение в 620 раз на Ранхай вместо света Нефиш. И на это у меня нет сил, как справиться с этим. А как будут силы потом, при всем при этом? С помощью, ну мы будем еще изучать, с помощью каких действий, что когда я сейчас чувствую все больше и больше и больше происхождение миров, что я чувствую все больше и больше? Я чувствую больше, все больше и больше, насколько я не способен получить наслаждение слияния, величие Творца. И быть в этом ради отдачи. Поэтому это приводит к нисхождению парцуфов и миров. Послушайте, это не потому, что я не могу получить наслаждение, которое было в Малхут бесконечности. Там было раскрыто. Там было раскрыто еще большое наслаждение, но не раскрыто по отношению к Малхут бесконечности. Наслаждение от слияния, от единства, что она будет и в этом, тогда что раскроется между ними, какая сила любви взаимной. И наслаждаться этим она не может. Поэтому то, что она сейчас проверяет каждый раз, насколько она не способна быть в этом. И это будет нисхождением миров. И в этом все те парцуфы, которые мы изучаем, что они нисходят от мира бесконечности до этого мира. То есть это осознание того, насколько величие Творца, величие слияния в 620 раз больше, чем то, что я способен быть в этом. Я способен быть в получении ради отдачи, в самом наслаждении, но я не способен быть в наслаждении ради отдачи от результатов того, что я возвращаю ему, хозяину. Это слияние, это любовь, это свет, который рождается между нами, который врывается между нами. Вот это тепло любви, результат этот. Вот на это я не могу поставить экран и выдать отраженный свет в полной мере. Только малыми частями, насколько я могу собственными силами сливаться. То есть и наслаждение отдачи тоже именно Творцу.
3: Да, тут есть очень много отдельных нюансов, которые Рав дает нам. Мы концентрируемся на двух вещах. Первое, насколько отдавать эту возвышенную вещь, высокое, быть в прямой связи с Творцом, давать ему. Это то, что мы чертим кран, линия, отраженный свет, прямой свет. Это не чертеж. Рав описывает нам тут ощущение свойства отдачи. И второе, что он говорит нам, нисхождение миров, я сейчас чувствую все больше и больше, насколько я не способен получать наслаждение от слияния, от величия Творца, и быть при этом в ради отдачи. Поэтому это приводит к нисхождению, падению миров и парцуфов. За каждым парцуфом, после выхода каждого парцуфа, есть какой-то процесс осознания, насколько все, что мы получили до этого момента, все еще не позволяет, пока еще не позволяет нам получить все от Творца. И это ощущение вызывается тем, что мы будем учить дальше окружающий свет.

0: момент, когда творение начинает пытаться действовать как творец и открывает себе еще ворота, еще дверь, еще состояние, что это за бесконечная сила любви и отдачи, которая называется Творцом, насколько он велик и возвышен. И если есть у нас, в первую очередь, я очень хочу, чтобы мы молились, чтобы эта картина, в которую вводит нас Рав, чтобы это все осуществилось в нас, чтобы мы тоже удостоились быть перед Высшим Светом и различать все эти нюансы, потому что все эти детали, они поднимают нас, маленькие существа, которые хотят все взять только для себя, превращая в совершенные существа, вечные, в свойстве света. И мы молимся, чтобы и мы росли, быть как Рав и все великие, кто удостоились этого. Так что он, собственно, нам описывает тут? Если пример гость, хозяин и блюдо на столе, и сказали, что парцуф строит для себя расчет, сколько он может взять с намерением отдачи хозяину, это только начало всей истории. Это то, что Рав объяснил. Когда он начинает так действовать и сокращать свое естественное желание поглотить все ради самого себя и пытается что-то вернуть, отношение в своем намерении отдачи хозяину, он начинает понимать и ощущать, кто перед ним. Насколько он выше него, насколько вот это состояние любящего, дающего, начинает ощущать, что значит быть в слиянии с ним, в совпадении по форме с ним. Это то, что его поднимает из природы творения в природу Творца. И это приносит колоссальное наслаждение. И тогда начинается новый расчет этого наслаждения, слияния, совпадения по форме. И тут, наслаждаюсь ли я этим для себя, этим сразу же отрываюсь, меня выбрасывает, потому что я прихожу в противоположное место свету, когда не думают ни о чем, только об отдаче, или я могу наслаждаться слиянием в чем-то ради отдачи. И Рав описывает, что это колоссальное наслаждение, поэтому капелька от этого творение способно получать ради отдачи, этим живет. Но сокращение... И все эти расчеты строят нам границы, защиту, как хоть в чем-то отделиться от того места, которое противоположно свету. Свет только в отдаче, только в любви. А я отдаляюсь от других мест противоположных, где там только любовь к себе, наслаждать себя, и постепенно раскрываю как результат усилия быть, как он, в любви и отдаче, также и это наслаждение. Я тоже провожу расчет и проверку, чтобы это тоже не переполнило меня наслаждением ради себя, потому что это меня выбросит еще дальше от Творца. И вот эта дистанция между вот самим этим блюдом и наслаждением от этого высшего состояния, это то, что Рав тут подчеркнул. То есть перед нами есть еще открытие, да, которые будут развиваться дальше и дальше по этим ступеням совпадения с Творцом, и мы входим здесь с одним условием, как не быть противоположным, а быть в чем-то похожим. Ну, пусть Творец нам поможет, чтобы мы удостоились всех этих высочайших вещей, что нам Рав рассказывает. А почему он делится с нами этими вещами? Да чтобы завидовали, чтобы мы тоже захотели. А где мы это делаем? В десятке. Так мы сейчас изучаем Бааль Сулама, Рава, для того, чтобы возбудить желание быть такими же, и чтобы свет, который здесь, подействовал бы на нас, изменил изнутри, сделал бы нас чуть-чуть, как он. Ну, начинаем, давай.
1: Первый отрывок из первоисточника. Это из введения в науку Каббала, Птихи, 32 пункт.
0: Кто хочет открыть книгу, это труды Бааль Сулама, 169 страница, введение в науку Каббала, 32 пункт.
1: Да. И вот хорошо прояснилась суть окружающего света мира Ак, величию которого нет конца и края.

0: Однако не имеется в виду, что свет бесконечности, заполняющий всю реальность, сам является окружающим светом для Ак. Ак — это Адам Кадмон. А имеется в виду, что в тот момент, когда произошел зивуг Дака в Малхут Дерош Ак, то есть когда свет бесконечности ударил в экран, который там, желая войти внутрь четвертой стадии Ака, как это было до сокращения, этот экран, который находится в Малхут Дерош Ак, ударил по нему, то есть воспрепятствовал ему распространиться в четвертую стадию и вернул его обратно. И на самом деле этот отраженный свет, который вышел благодаря отражению света обратно, стал служить в качестве келим для облачения высшего света. Однако есть огромная разница между получением четвертой стадии до сокращения и получением отраженного света после сокращения, ведь он облачил только тонкую линию в Рош и Сов, как сказано выше. И все это произвел экран из-за его соударения с высшим светом. И вот та мера света, которая была оттолкнута от Ак благодаря экрану, то есть вся та мера, в которой высший свет от бесконечности желал облачиться в четвертую стадию, если бы не экран, который его сдерживает, она и стала окружающим светом вокруг Ака. А причина этого в том, что нет изменения и исчезновения в духовном. Поскольку свет бесконечности привлекается к Ак, чтобы облачиться в четвертую стадию, это так и должно осуществиться. Поэтому, несмотря на то, что сейчас экран задержал его и вернул обратно, вместе с тем это не противоречит распространению света бесконечности ни в коем случае, а наоборот, он осуществляет его, но только в другом виде. То есть с помощью множества звуков в пяти мирах, Ак и Абия. Абия — это Ацилут, Брия и Цирасия. Вплоть до конца исправления, так чтобы четвертая стадия была исправлена с их помощью целиком и полностью, и тогда бесконечность облачится в нее, как в начале, ибо не произошло никакого изменения и исчезновения из-за соударения экрана с высшим светом, и в этом смысл того, что сказано в книге Зоар: бесконечность не перестанет стремиться к единению, пока ему не дадут пару. А пока, то есть до достижения этого времени, считается, что этот свет бесконечности стал окружающим светом. Это значит, что он собирается облачиться в него в кли впоследствии, а теперь окружает и светит ему лишь извне определенным свечением. И это свечение делает его способным распространиться по тем законам, которые способны привести к получению этого окружающего света в мире, в которой бесконечность привлекалась к нему изначально. Давайте попытаемся понять, о чем так немного начать понимать, мы постепенно это выясним. И мы говорим, что сначала есть свойство Малхут. Малхут делает сокращение на свою среднюю точку, и свет выходит из нее. Это четвертая стадия. Вся эта четвертая стадия Пхинадалит. И тогда начинает работать с первым экраном и производит зивуг дака, приходит прямой свет, она отталкивает отраженный свет, и она проверяет из сравнения светов, сколько она может получить внутренний свет, это называется. И этот внутренний свет наполняется внутрь парцуфа. Докуда она не может получать? Она не может получать в конце парцуфа. Это называется тох, а это называется сов, буквально конец парцуфа. То есть уже в расчете здесь между прямым светом и отраженным светом, насколько она может получать, выясняется также, насколько она не может получать. То есть как у нас есть внутренний свет, так у нас есть, так же, как результат этого, окружающий свет, который светит, соответственно, келим сов парцуфа. Это называется окружающий свет. То есть мы произвели расчет, хозяин дал нам целый стол, и на этом столе мы проверили, сколько можно получить, и получили. Но из этой проверки мы проверили также, сколько невозможно получить. Невозможно получить, это находится в софе парцуфа здесь. Что называется, что окружающий свет светит в соф парцуфа? Он говорит этим келим, у вас есть еще много наслаждения получить, как Оран сейчас прекрасно объяснил, он сказал, сколько еще наслаждений ждут нас в пути, это объясняется именно из этого расчета в Рош. А потом, после того, как окружающий свет светит, соответственно, келим софа парцуфа, та же Малхут берет сейчас часть этих келим и порождает следующий парцуф здесь. А следующий парцуф тоже выясняется, что в него можно получить определенную меру, а потом еще парцуф. А потом еще парцуф. Из всего этого рождается первый мир, который называется мир Ак. А потом, после того, как рождается мир Ак, здесь вместе с Софа Парцуфа рождаются еще четыре мира. Это Ацилут, Брия, Ицера и Асия. И все это для того, чтобы свет пришел, совершил нисхождение, дошел до сюда, ниже всего этого, ниже всей духовной структуры, и светил бы нам, чтобы мы захотели забраться, подняться по этим мирам до верха. Что приводит в действие всю эту систему? То, что приводит ее в действие, то, что всякий раз светит окружающий свет, после всех расчетов светит окружающий свет и подталкивает нас получать еще, еще, еще. А здесь говорит нам Рав также, что весь этот окружающий свет, все это вместе, относительно Малхут бесконечности, называется как очень тонкая линия. Тонкая линия получает здесь совсем немного. В конце, после всех зивугов, мы вместе из работы между нами, из требования к Творцу, наполняем много раз зивуги, наполняем всю эту Малхут бесконечности наслаждением. Но на этот раз, как Рав объяснил, это будет наслаждение гораздо, гораздо большее. Вместо света нефеш это будет наранхай, нефеш руах. Нешамах, хая и хида. Это очень-очень много зивугов, которые происходят для того, чтобы наполнить эту Малхут бесконечности. А сейчас мы перейдем к следующему клипу, послушаем Рава, клип номер два.
1: То, что касается вот этой формулы, а внутренний свет плюс отраженный свет, а прямой свет, отраженный свет и окружающий свет.
0: Нет, прямой свет приходит в парцуф, он разделяется. Парцуф получает его, он разделяется на внутренний свет. Часть парцуфа, которая получила его, это 20%, допустим. А часть света, которую парцуф не получает, и он находится так вокруг парцуфа, это называется окружающий свет, 80%.
1: Тогда это откуда отраженный свет?
0: Отраженный свет — это облачающий свет. Это намерение, это облачающий свет, облачающий, так, на прямой свет. Откуда он приходит? Он является результатом столкновения прямого света с экраном.
2: Ну, Майорак. Ну, такой быстрый.
1: Но я же полный отталкивание, все 100%. Тогда в чем разница 80% окружающего света и 100%?
0: Это отталкиваемый свет. Это гость говорит, я не хочу, как ты говоришь, да? Я не хочу, я не голоден, я так сяк, я думал только войти, так возьму хлеб. На самом деле у тебя пустой живот, ты очень хочешь есть, но ты все отталкиваешь, то есть ты сравниваешь себя с хозяином, то есть что ты не получающий. После этого ты приходишь к уровню дающего хозяина. Да, мы послушали Рава, сейчас пришло время для вопросов. Тема, конечно, сложная, интересная, занимательная. Мы не забываем, что мы очень-очень хотим, как Рав, быть тоже внутри миров. Женщина из Испании, один, пожалуйста.
2: Buenos días, maestros, y muchas gracias por dejar preguntar. La pregunta es la siguiente: si la luz circundante por mi kiv se encuentra solo en el punto en el corazón o en todo lo creado.
1: Вопрос такой. Окружающий свет находится только вокруг точки в сердце или вокруг всего творения? Спасибо за вопрос. Ну, сейчас же мы не говорили о точке в сердце, даже не обо всем творении. Мы хотим в нашей учебе, да, строение высших миров, идти за нашими учителями. Почему? Они берут нас на другой конец мироздания, к нашему корню, к высшему. А он существует прежде, чем мы существуем, даже наш мир, наши желания, да и точка в сердце. Что такое окружающий свет? Вы спрашиваете, где окружающий свет находится, что он окружает, как создается окружающий свет. Мы говорим, замысел творения, с этого все начинается, наслаждать творение. И из его желания наслаждать Творец создает клей, который будет получать это благо. То есть создает клей как желание получать его. Наполняет его полностью. Это клей, который наполняется высшим светом бесконечности, ощущает бесконечное наслаждение. Мир бесконечности — это первое состояние во всем мироздании. И тогда это клей ощущает, кроме добра и блага, которое его переполняет, постепенно начинает ощущать свойства наполняющего, любящего, дающего Творца. И он говорит: «Вау, я хочу быть как ты, насколько это, так как ты есть». И сейчас приходит как результат этого желания, которое мы изучали, как желание украсить себя, да, обрести высшие свойства, происходит сокращение, сокращение естественное желание, наслаждение получать для себя, чтобы наслаждаться. Сейчас начинает строиться рожь, голова, расчеты. Это то, где он может хоть в чем-то быть отдающим, любящим, дающим. А все эти блюда перед ним, да, как вот в этом притче «Хозяин и гости», начинает проверять. Проверка, как в первом клипе мы слышали, это всегда на двух уровнях. В первую очередь, что мне дает, могу ли это получить от него в мыслях о нем, и этим я хочу выразить свою любовь ему. И кроме этого, чем больше, если я там что-то возьму со стола, раскроется еще большее наслаждение быть в его состоянии, статусе, самому стать отдающим. И на это я тоже должен произвести расчет. Духовный парцов работает с рожь, он ничего не делает, не проверяя, беру ли я это наслаждение из твоего статуса, да, ради получения или ради отдачи. Сколько он может взять вот это наслаждение от этого статуса и блюда, и всего того хорошего, что раскрывается в этой ситуации, в себя, получать ради отдачи все это, объясняет нам Бальсулям, что это только лишь очень тонкая линия. То есть Творец хочет дать нам бесконечность добра, блага, а мы можем получить ради отдачи только тоненькую линию. Все, что мы не способны в первом действии, которое называется Гальгальта, все равно еще хочет зайти и наполнять нас. Этот принцип называет и будет сопровождать всю учебу. Ничего не исчезает в духовном. Если замысел творения дать нам бесконечность, благо, то вот эта бесконечность, благо, гарантированно нас заполнит, никуда это не уйдет. Неважно, как мы реагируем на это, как мы выстраиваем себя относительно него, сейчас только тонкую линию берем, это на самом деле он не уходит, потому что он является реальностью. Мы внутри высшего света, но мы начинаем развивать в себе рожь, да, по совпадению по форме, сколько можем. Все, что мы сейчас не можем, стоит вокруг кли, как окружающий свет, и все время хочет войти и наполнять, и нас сейчас тоже. И тебя, Сюзанна, когда у тебя есть эта точка в сердце и привело тебя в Небарух, к Раву, эта точка говорит тебе, есть еще бесконечное количество блага. Не удовлетворяйся этим маленьким сереньким мирком. У тебя есть бесконечное количество миров, которые тебя ждут. И наука Каббала учит нас, как постепенно действовать для того, чтобы усиливать нашу возможность стоять перед светом, который сейчас скрыт, потому что у нас нет никакого подобия с ним, чтобы мы могли быть тоже отдающими, не только наслаждаться наполнением, но быть в отдаче. Это окружающий свет. Он находится, он существует, мы в нем развиваемся и развиваем вот эту способность по сравнению.
0: Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, такой вопрос. Вот эти все миры, Адам Кадмон, они все строятся только на основе света вот этой тонкой линии. И когда тогда входит окружающий свет, вот тот остальной, ради которого все и делается.
0: Да, все нисхождение миров, можно сказать, что все нисхождение миров облачается на ту же Гальгальту, и это все еще считается очень тонкой линией. Почему? Потому что что такое миры? Миры — это мера скрытия. Творец сверху вниз, который Творец создает для нас. И это причина того, что Малхут бесконечности сделала сокращение. Малхут бесконечности сделала сокращение. Не потому, что ей что-то недоставало. Она была в состоянии, он имел единое, но, как Орен до этого объяснил, было желание украситься, добавка. В чем стоит добавка? Причинить творение, сделать, чтобы у него было творение, получать от него. А творение может быть только из последовательности скрытий, это называется, это тонкая линия. Очень много скрытий. Первое скрытие называется Адам Кадмон. Потом та же структура, немножко более сложная, тут есть даже в Ицелуте. Брия, Ицера, Асия. А после того, как были созданы все эти миры, был создан Адам Ришон, который был здесь, внутри Ацилута, Брия, Сарасия, главным образом, Бия он был, и он разбился. Адам Ришон уже включает внутри себя эту четвертую стадию, точку. И он разбился, и его части упали сюда. Здесь мы находимся внутри системы, вне системы, оторваны от нее. Не относимся к ней. Любое наслаждение, которое мы получаем здесь, каббалисты говорят, это тонкая свечка, что-то очень-очень маленькое, которое существует в нашем мире только для того, чтобы оживлять нас, не более того. Что говорят нам каббалисты? Они говорят, нам есть Творец, Он приглашает нас, приди и увидь, Боре, это всегда наша следующая ступень, давайте войдите в мир Асия, потом в Яцера, потом в Брия, в Ацилут. Поднимайтесь, поднимитесь до Гальгальты, до самого верха вы можете подняться, вы как творение. Вместо такого восхождения вы наполните, как на таком восхождении вы будете наполнять Малхут бесконечности? Что давит на нас каждый раз подниматься на более высокую ступень? Окружающий свет. А иначе ты можешь прийти к какому-то постижению, как в нашем мире, знаешь, ты хочешь какое-то ощущение, ощущение исчезает, наслаждение, желание исчезает, и все, нет ничего больше. Тебе надо начинать все, как будто нет ничего. И так раз за разом, пока не отчаивается. Здесь нет, наоборот. Здесь в каждом постижении, до которого доходит творение в подъеме по лестнице сверху вниз, снизу вверх, получает вместе с зивугом барош способность получать и осознание, сколько оно не получает. Это осознание в келим, сколько оно не получает, называется окружающий свет. И это то, что приглашает его на следующую ступень. Короче, говоря к твоему вопросу, в нисхождении сверху вниз только тонкая линия. Все миры, все, что было создано, тонкая линия. В подъеме снизу вверх, здесь весь объем Малхут бесконечности начинает заполняться благодаря творениям, когда каждый исполняет свою функцию, каждый отличается по своей функции, очень особенный, и никто не может сделать для него его работу, и в этом он наполняет свою часть Малхут бесконечности для того, чтобы наполнить ее и этим доставить наслаждение Творцу. Литва один.
4: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, на уроках или как читаем тексты каббалистов, говорится, что мы стараемся притянуть свет, возвращающийся к источнику. И это какой свет? Свет окружающий или отраженный свет намерения?
1: Для того, чтобы мы смогли бы работать над отражающим светом, то есть намерение, которое создаться выше нашей природы, когда получает только от себя, чтобы мы могли, да, получаем только ради себя самих, чтобы могли подняться над этим, развивать то, что называется отраженный свет, намерение ради отдачи, нам необходима сила, чтобы вошло в нашу операционную систему и изменила наши основы. Эта сила называется свет, возвращающий к источнику. Он приходит к нам и как бы изнутри нас шлифует, изменяя, что мы как бы хотим теперь, стремимся быть подобными Творцу. И нам дают для этого группу. У нас есть учителя, книги, которые объясняют, куда надо прийти. Есть место работы, где мы отрабатываем все это. И этим мы вызываем на себя воздействие света, возвращающего к источнику, чтобы он воздействовал и выстраивал бы в нас, в конце концов, экран и отраженный свет. А до этого... И тогда мы становимся духовным созданием, духовным парцуфом, где есть там рожь, тох, сов. И мы поднимаемся на другой уровень работы. Мы работаем уже не абсолютно в скрытии, да, когда нет прямой связи творения, когда он перед светом, и проверяет, сколько он может получать, да, ради отдачи, как и сейчас. Но в состоянии, когда у нас есть рош, дословно голова, перед нами, мы раскрываем все желание Творца наслаждать творение и проверяем, сколько мы можем ему вернуть. Только тогда мы начинаем говорить в понятиях, что мы что-то получаем, как внутренний свет, а остальное вдруг становится окружающим светом, который развивает нас все больше и больше. То есть в понятии «окружающий свет», да, вот в этой фразе «разные уровни работы высшей силы над творением, чтобы его развивать».
0: Мы прочтем второй отрывок из «Первоисточников», который тоже дает какое-то понимание, что такое окружающий свет, это учение 10 сферот, объяснение слов, четвертый вопрос. Он говорит так. Что такое окружающий свет? Это свет, предназначенный для облачения на ступени, который пока задерживается из-за какой-то границы в ней. И в этом имени есть два смысла. Первое, что это свечение издалека. Второе, что это гарантированное свечение. То есть, в конце концов, оно должно облачиться там, так как окружающий вокруг нее свет не оставляет ей никакого места спастись от него, пока она не будет способна принять его полностью. Пишет нам Барасалам, тут две категории. Два отличия. Свечение издали, то есть это еще не наполняет кли, потому что у кли нет экрана получить его, но оно гарантированное, надежное, окружающее. Макив, значит, окружающее вокруг. То есть есть полная уверенность, что цвет наполнится, только нужно, чтобы подготовить экран. И разница между нисхождением сверху вниз и снизу вверх именно в этом, что сверху вниз, как мы видим, есть зивугдака, распространение, окружающий свет, внутренний свет, снизу вверх. Нам вначале нужно, чтобы свет исправил нас, чтобы дал нам силу быть в работе с экраном отраженного света, чтобы захотели это желание вообще быть духовным. Есть много этапов. И именно статьи Рабаши с объяснением Рава, они описывают нам снизу вверх. Тогда как здесь, сверху вниз, он описывает нам нисхождение, как оно есть. Тут нет исправлений пока еще, потому что ничто не испорчено. Снизу вверх мы должны вначале исправить кли, чтобы у нас было духовное кли, и тогда работать с ним.
1: Я хочу добавить, насколько волнующие слова Бальсуляма, да? Еще раз определение вот это. В конце определения он говорит, окружающий свет над ним, вокруг, и не оставляет никакого места, чтобы можно было бы укрыться от него, пока не станет способный получить его во всей полноте. Это то же самое про нас. С нами это происходит. Мы ищем, что сделает нам хорошо на самом деле, да, что заполнит наше сердце на самом деле. А этот мир не дает нам ответа, потому что добро на самом деле не существует на этом уровне. Это великое, совершенное добро, все с большой буквы, находится выше природы, получения. Это в природе отдачи, любви. Как сам свет. У нас нет мест, куда могли бы мы укрыться от этого совершенства, потому что совершенство есть только одно. И вот эта вот страсть, которую дает нам Творец в подарок, маленькая точка, которая тянет нас к Нему, это надежда, это и спасение. Это приглашение, то, что хозяин говорит нам. Да, вот утром сегодня на уроке мы слышали, что мы должны развивать наши ощущения, чувствительность. А что со мной происходит? Что я сейчас ощущаю? От кого это ко мне пришло? Зачем? Этот свет, который должен заполнить всю Малхут бесконечности, никуда не ушел. Это мы ушли, но возвращаемся в сознание, приходим в себя благодаря подобию. И тогда это поднимает нас до его уровня, и можем быть с ним в слиянии. На одном с ним уровне. Это называется, это мы читали, да, языком Зоар, то, что Бальсулям пишет, что бесконечность не оставляет покоя, пока не найдет пару себе, да? В «Ночь невесты» мы изучаем, да, есть такая статья «Ночь невесты». Есть невеста, которая готовит себя, чтобы соответствовать жениху. Бесконечность не уходит никуда. Этот окружающий свет, который является всем добром, которое предназначено творению, все время работает. И если мы способны через работу в нашей десятке, да, как в духовном реакторе, каким-то образом выработать вот это устремление к нему, к его свойствам, начинаем ценить его величие, хотим быть как он. Может быть, не обязательно получается, но настраиваемся на то. Этим самым мы поднимаем себя из мира в мир.
0: Давайте посмотрим третий клип, а потом продолжим с вопросами. У нас была Малхут бесконечности, она была наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности, этот, который действует на Малхут после сокращения. Вы помните, здесь записали, что там было сокращение, первое сокращение, а потом был поставлен экран. И все. Это уже в Рош Парцуфа. Отраженный свет, расчеты, все. Здесь в Рош у нас есть то, что ты хочешь. Отраженный свет, расчет. И зивук дака, ударное соударение, и решение, и все. И выход на практику, действие. Это все в Рош Парцуфа, действие уже выход в то. И то, что происходит, в общем, тот экран, который стоит в Педерош, он говорит, я не способен получать, сколько способен, сколько нет, очень тонкая линия, в общем, из бесконечности. Что такое тонкая линия? Получаю что-то так... Такой сегмент из от мира бесконечности. Это мир бесконечности. Это как тонкая линия. И тогда то, что он делает, он, в общем, через очень много таких действий приходит в состояние, когда он тоже наполняет мир бесконечности, весь этот круг, но уже из того, что он решает, что ему нужна эта радиодача, гость, который постепенно берет что-то со стола, просто по крошечке, а в конечном счете заканчивает всю трапезу радиодачи Творцу, хозяину. Гость берет маленькие крошки, мы тоже так продолжим постепенно с нашими уроками, каждый урок мы немножко больше приблизимся к привлечению всей трапезы. Мы с женщинами Украины, пожалуйста.
5: Добрий день, дорогі викладачі. Дякую за можливість поставити питання. Скажіть, будь ласка, що ми робимо, коли творець збільшує не відчуття,
1: скажіть, пожалуйста,
5: а носоводи від матеріального?
1: Що ми робимо, що творець не усилює зв'язь з ним? А мы... Так я не понял.
0: Да, мы учим, что это признак того, что мы должны приблизиться еще больше, увеличить, расширить еще больше нашу связь в десятке. Нет увеличения материальных наслаждений, есть просто недостаток важности Творца. Мы должны увеличивать важность Творца и этим отдаляться от всего. Ничего заниматься материальными наслаждениями — это природа. Мы должны увеличивать важность Творца со всеми килим, которые у нас есть в десятке, и с этим расти. Хадера 2.
6: Хадера 2.
0: Хадера 2.
1: Вопрос из группы Турции. Он спрашивает, в чем вопрос создания границ в десятке? Можно дать вообще примеры? Вот в рамках нашей работы в десятке постановка границ на то, что называется «не делай зло». А делай добро, не пытайся захватить контроль и все определять, и заставлять всех идти туда, где я думаю, что это хорошо. То есть надо отстраниться от зла и думать, где стать дающим, любящим, поднимающим важность цели своим товарищам. Умом Германия 3.
7: Спасибо.
0: Дорогие учителя, как свет, который не входит вовнутрь, может изменить кли, который находится внутри? Да, об этом мы будем учить на следующей неделе, когда будем изучать битуш с ударением. То есть тот факт, что свет принимается в кли, в это время кли наполняется, чем может, это очень большое наслаждение в получении ради отдачи. Но когда он закончил наполнять кли, тогда ощущается как раз в килим софа, в тех килим, которые пока не были наполнены, насколько они тоже хотят наполниться, насколько и в них тоже есть возможность отдавать Творцу. И до этого момента невозможно, поэтому требуется получать с дополнительным экраном. Поэтому мы до этого сказали, все те килим, в которые наслаждение не принимается, не принимается на данный момент, но потом на следующих этапах с ними можно работать с дополнительными экранами.
1: Я хочу прочитать в 32-м пункте еще последнюю фразу, о чем ты спрашивала. И он говорит там так. Считается, что этот свет становится светом окружающим, то есть ему облачится впоследствии. А пока он окружает и светит ему лишь извне, определенным свечением. И это свечение, ничто другого, кроме этого, делает его способным распространиться, то есть делает это кли способным распространиться, чтобы свет распространился по тем же законам, которые способны привести к получению этого окружающего света, в мере, в которой свет бесконечности хотел его заполнить изначально. То есть свечение окружающего света — это единственная сила, которая развивает кли. Оно постоянно, оно присутствует и помогает кли совершенствоваться, пока не способен будет принять как внутренний свет. Так, Мак 156-59.
7: Приветствую, дорогие преподаватели, все мировые кли. У меня вопрос по поводу цветов. Мы знаем, что есть 5 миров, 5 сирот и 5 цветов. Вот в чем отличие этих цветов? Может, я забегаю немножко?
0: Да, мы говорим о нисхождении сверху вниз, Ак самый внутренний, мир Адам Кадмон, на него облачается более внешний мир Ацилут, еще более внешний мир Брия, потом Ицера и Асия, и когда мы из внешнего в внутреннюю идем, то это ближе к цели творения. Поэтому это подготавливает нам лестницу. Это как лестница, которая нисходит сверху вниз, и когда забираемся снизу вверх, поднимаемся по тем же мирам, которые уже готовы для нас. Только ступень за ступенью от внешнего входим во внутреннее. Чем больше мы продвигаемся на Каббала, так ты будешь больше чувствовать внутреннюю часть и познаешь через это духовные миры. Женщина-маг.
8: Здравствуйте, дорогие наши и любимые товарищи. Вопрос такой. Вот после сокращения есть построение кли с помощью экрана и отраженного света. Вот это весь потенциал всего кли для света бесконечности? То есть вот эти все миры Абия?
1: Я не понял вопроса.
0: То, что поднимается с экраном, отражающим светом, это является ли это потенциалом наполнить все миры?
1: Мы изучаем тонкую линию, да? Имеется в виду Гальгальта, начало развития творения после того, как он сократил себя, потому что хочет украсить себя и совпадение по форме. Первое действие называется Гальгальта, потом происходит 5 действий, составляют первый мир, Адам Кадмон, потом еще дополнительные миры. Вся вот эта система работает в тонкой линии, в окружающем светом, бесконечном, который потом будет предназначен наполнять творение. Да, как есть на схеме Гелада. Все миры, все находятся в этой тонкой линии. Что мы изучаем в этой линии? мы изучаем, как быть отдающими. То, что мы возвращаем любовь, чем больше развивается это намерение, мы будем приближаться к состоянию, когда сможем подняться из нашего мира, как Гилад объяснил, и стать той самой Малхут бесконечности, которая способна заполнить весь круг, не только тонкую линию, но все, потому что есть намерение отдачи на наслаждение, на статус дающего без границ, без конца. Поэтому это все так изначально было создано. Это что называется, все готово к трапезе.
0: Закончим отрывком из первоисточников номер 2. Прочтем еще раз, увидим, насколько мы нам гарантировано получение всех наслаждений, о которых мы говорили сегодня на уроке. Он говорит так, окружающий свет. Свет предназначен для облачения ступени, но он задерживается из-за какой-то границы в ней. И в этом имени есть два значения. Первое, что это свечение издали, и второе, что это гарантированное свечение, то есть что в конце концов оно должно будет облачиться там, потому что свет окружает его вокруг и не оставляет никакого места, чтобы оно могло избежать его, пока не будет способно принять его целиком. Большое спасибо, друзья и подруги. Мы тоже вызываем этот окружающий свет всей учебой на каждом уроке и приблизимся к нашей цели, закончим песней.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого, как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты, пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Рабби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии, по форме. Об этом говорится.

0: говорится, «Святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы, «Если я не себе, то кто мне?» И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, он берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы, хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу. А потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить частное правление, как сказано, я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, Он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он

0: сострадание и усилие, которые есть у человека, этим, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от Духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
1: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение? И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хисарон духовного, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хисарон к нему.
0: Получается, что ощущение хисарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гвиа, который говорит по страданию «оплата». То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важность духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
1: И таким образом можно объяснить сказанным мудрецами о сказанном в Торе: «А теперь оставь меня». И объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанным мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился,

0: Этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему, и его, за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силы и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне. Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это осквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его. И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано вознаграждение его очень велико, согласно действиям его. Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано, вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано, пришедшему очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение его велико» очень означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньшее вознаграждение. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, это не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит, не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы, что если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям, но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа, то, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии, то есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение, получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин, большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорыш. Корни называются «вьют убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что надостаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар», зародыш, происходит от слова «овер», переходит. И это первое состояние, когда он переходит к использованию получающих келим на ступень святости, где используются только те келим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти келим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, и Раби Иуда открыл речь: нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Никева, получающий кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина зачинает первым, то есть если он хочет, чтобы отдающий келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, то его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют. Тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы. Во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячья, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12 части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа. Даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу. И в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что, что такое здесь? Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это творится? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление, я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
0: Как такое может быть, что время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что соработа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
0: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Нам надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хиссарон, ему дают способность реализовывать хиссарон. А как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов, да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
0: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от Него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Этот человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, это что-то другое. Но отрыв от Божественного, нет Божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу. Это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия. Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
0: Да. Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от Него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, не от того, что он подготовил меня. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти «я», и «он», и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
2: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
2: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
2: Прежде сначала для этого нужна потребность. Конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал. И он действительно находится в беде, и он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, и начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что он страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас, должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
1: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение, вопрос, почему он делает это, как выяснить это состояние, почему он делает это, делает мне это. Свойство человека, который
2: вопрос.
1: Ну вот, как выяснить, почему он делает это, делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
2: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. Хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что ей нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вшей до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существо, существенное отличие в том, что все молитвы от Шида человека, который обращается к Творцу ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире, все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу, есть немного в нем лишма и ло лишма вместе, это уже обращение целенаправленное. Потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание. Так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у него исправления, чтобы я стал подобным ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на него, только в его сторону. Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец», и пути Творц, и пути Торы, то есть шаги, которые я совершаю в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
1: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. И оторвано ли мое обращение от него или...
2: Только в отношении. То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, мы... что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я мог бы представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
1: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
2: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзивудака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
1: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному?
2: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть клей, который нуждается в исправлении на кивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну слава богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю, заниматься детьми, да? Ты не добавляешь это, но... Женщина, имеется в виду хисарон, некива, некев, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним. Это называется, что у него есть хисарон, он называется некива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти килим, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце, они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам, не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво удерживать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком.
3: А
2: приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой. А женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина, дом, тогда после всего этого она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений: жена, дом, дети, в той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. Так в каждом государстве мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня 21 веке все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчины, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души. Должно быть другое, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание, так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь, есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе, а с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
5: Мы много чего слышали. что меня зацепило, Рав сказал так: я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
4: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда мы, у нас это проходит как вот, как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
5: Я тоже думал об этом. И услышал, что в

0: не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него. И вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще и еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это и есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями и усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
1: Да.
2: Адам...
1: Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет творить. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. И в продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не должен сделать, не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
0: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
1: Рав говорил о стремлении. Человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец. Или быть в осознании того, что он получает свыше. И человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
0: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними, все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
1: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца. Нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
0: перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Следующий чемпионат еще.

0: Чили вообще.
1: Что значит подружиться
2: Шалом, хаварим. Эзе сеута, эзе хаварим.
3: Здравствуйте, друзья. Какая трапеза, какие товарищи. Просто что-то особенное. Я хочу сказать несколько слов на иврите. Я не очень-то хорошо говорю на иврите. Но я хочу сказать о чем-то важном для меня. На утреннем уроке мы учим что-то очень интересное. Как служить Творцу? И мы слышали от Рава очень интересную вещь от Рава, что мы хотим почувствовать Творца. Что это значит? Мы хотим почувствовать каждое состояние, которое дает нам Творец, чтобы изучать то, что дает Творец. Итак, мы учимся, как служить Ему, и благодаря тому, что мы чувствуем состояние, которое мы получаем. Поэтому каждое состояние, оно совершенное, потому что это именно то состояние, которое необходимо нам сейчас, чтобы приблизиться к Творцу. И это состояние мы можем почувствовать только вместе. Только вместе. И сейчас, во время этой трапезы, мы объединяемся для того, чтобы почувствовать Творца вместе. Пятый отрывок из статьи Рабаша. Мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. Мы хотим служить царю, чтобы у него было наслаждение. А наше наслаждение состоит в том, что он дает нам возможность служить ему. Дорогие друзья, давайте укрепим объединение между нами, поделимся нашими впечатлениями от урока и от того, что мы прошли в течение недели, и поговорим об этом, выберем какую-то тему, которая, может быть, укрепила в течение недели связь между нами в десятке, и поговорим об этом. Лехаим и приятного аппетита!
2: Хаварим,
3: друзья, почему мы здесь?
2: Лама?
3: Что мы здесь делаем? Почему мы находимся здесь? Какая наша задача? Давайте послушаем Рава, как он укрепляет нас в нашей задаче, в нашем задании. Пожалуйста. Когда каждая десятка почувствует, насколько это важно и насколько в этом заключается результат, насколько они строят связь между собой, и в этой своей связи они начинают раскрывать ту силу отдачи, которая называется Творец. Поэтому мне печально видеть, что на утренний урок приходит только часть десятки. Я не знаю, что происходит на собраниях товарища или на собраниях десятки, но здесь нам нужно хорошо подумать, что делать, потому что перед нами есть очень особый год, что люди в мире начинают чувствовать, насколько все человечество находится просто в безысходности, и мир просто разваливается. отдаляются его части, и в этом отдалении друг от друга, от его части, между его частями, мы теряем устойчивость мира, и люди все равно будут вынуждены сделать что-то, какие-то связи установить между собой, и уже нету то, что было. Мы прошли уже и положительном, и отрицательном виде всяких формах эти связи, в разных формах связей человеческого общества. И в конце концов осталась только наша методика, наш подход. Мы хотим представить очень особую десятку, очень любимую десятку, великие в поколении, очень преданные товарищи. Все товарищи в ней просто пример для подражания, в отдаче. Они уже всегда сидят заранее и дают нам пример 9 первых сферот нашей души. Питахтиква 9, пожалуйста, выйти на сцену.
0: Ней барух.
3: Мы Питахтиква 9, десятка, стоящая представители десятки, стоим перед вами и делаем особое, огромное усилие для того, чтобы соотнести это с человеческим обществом. Эти усилия, можно написать книги об этом. Мы хотим рассказать вам о нашей десятке, какой-то секрет, который позволит вам прийти к следующей ступени объединения. Обратите внимание. Есть совет, чтобы почувствовать совершенство того, что будет в будущем, то, что говорят праведники. Это тогда мы говорим в настоящее время песни о том, что будет в будущем. Есть такой совет, чтобы почувствовать совершенство того, что будет в будущем, нужно, как говорят праведники, песни. Петь эту песню, которая относится к будущему. Так мы произносим сейчас в настоящем песню о том, что мы получим в будущем. И товарищи делают в нашей группе усилия, а то такие усилия, о которых говорят каббалисты. Все, что товарищ делает, это песни. То, что повышаем важность десятки Творца, это песни. А величие Творца — это песни. И обо всем, что мы говорим, это песни. Давайте будем петь песни о величии Творца в ваших десятках. И мы в нашей десятке делаем это, и мы хотим дать вам этот подарок, чтобы вы тоже пели эту песню величия Творца десятки Лехаим Небарух.
2: Йоав, хаварим.
3: Йоав, товарищи, если Творец дает вам состояние, это, то это приглашение танцевать с ним. Один шаг вперед, два шага назад. Вперед. Иногда это танец. Это вальс. И наши товарищи из Мексики прислали нам прекрасный вальс, и мы хотим сейчас посмотреть этот вальс и вместе танцевать с вами.
4: Y bueno, amigos, vamos a bailar y vamos a cantar juntos con el Creador esta bella melodía, este vals. Yala.

0: חברים, עכשיו אנחנו מגיעים לחבר מיוחד. הוא מדבר רוסית. Русит ла лев шели лифом хазак.
1: Товарищи, сейчас мы перейдем к особому товарищу, который говорит по-русски, и я знаю, что в немецком крыле это язык души. Этот товарищ приходит из Казахстана, Киргизстана, он раздает шапочки казахские, у него огромное сердце, и мы его знаем прекрасно все. Это Максат. Пожалуйста, Максат. Он прекрасный товарищ. Пожалуйста, Максат.
2: Душа моя, мировой пир. Мы сегодня и каждый день собираемся только с одной целью, с тем, чтобы делать одну главную вещь. Все остальное производное с этой вещи. Мы учимся любить друг друга, как самого себя. Все остальное — это все то, что мы выходим, это производные. Как научиться это правильно делать? И нам это показывает только Рав. Все, что мы можем, это в своей десятке, это поднять и принять только одно. То, насколько я забочусь о своей десятке, то, насколько я позабочусь о мировом кли, то, насколько я люблю нашего Рава, то, насколько все вместе мы создаем то поле напряжение, любви, с тем, чтобы мы могли делать только одну самую главную вещь — это раскрыть Творца. И раскрыть Творца его можем только все вместе. И мне сейчас в этом просто, ну, без этих, вот все мое сердце, все находится в руках моих товарищей, вся моя жизнь, все ключи, вот все находится в руках моих товарищей. Это просто такие величайшие люди, такие прям. Вадим сейчас находится в Кыргызстане. Ирганат находится в Атрау за 3500, чтобы поддержать товарищей, они вместе на утренние уроки уходят. Наши товарищи с алматинской группы улетели во Владивосток. Вообще там 6 или 7 тысяч километров с тем, чтобы поддержать местный конгресс во Владивостоке. Артур сейчас находится где-то в Кыргызстане, сейчас он тоже соединится с нашими товарищами. Просто мы настолько это все распространяем, и за каждым окном, за каждым сердцем мы видим только одно. Это одну большую любовь, и мы его соединяем. Лихаем не барух.
3: עוד מעט נזמין את הילדים לבמה, יש פה הד פידבק.
1: Еще немного мы пригласим товарищей с детьми выйти на сцену, но перед этим мы просим наших отцов, пожалуйста, помогите детям подняться на сцену и оберегать их во время песни. Дети приглашаются на сцену.
3: הידידות מרוחת עד שבת המכה וכן ערוץ לקראתם.

מותרים ולשדך.

Amen.

0: חברים, קטע 18. אני מקווה שאנחנו
1: отрывок. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем удостоимся вместе совместного ощущения и сможем доставить радость и любовь Творцу. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем удостоимся общего ощущения и сможем раскрыть Творцу любовь и радость тем, что мы получаем от Него. Наша следующая встреча — подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале.

0: Изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого, как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Мау, эн кадош ке Ашем.
2: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Рабби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». Также «нет твердыни, как Всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как Всесильный наш, означает, как уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между, если женщина зачнет и родит мальчика, и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как Всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу», а также «что означает в работе», то, что он объясняет «нет твердыни, как Всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы в работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится «святы будьте, ибо свят Я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы, если не я не себе, то кто мне? и пострадания, оплата. То есть насколько

0: пока вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы. Хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу, а потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей, но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное правление, как сказано. Я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный, делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия и страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хиссарон духовно, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хиссарон к нему.
1: Получается, что ощущение хиссарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, который говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
0: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе: «А теперь оставь меня». И объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанное мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему и его за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне. Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это осквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его. И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано вознаграждение его очень велико, согласно действиям его. Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано, пришедшему очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение» его велико, очень, означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит: не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы. Если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание: не добавь и не убавь, потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии, то есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освещает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин, большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош. корни, называется «Виют Убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает келим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих келим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери, а это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что он достаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар», зародыш происходства, происходит от слова «овер», переходит. И это первое состояние, когда он переходит к использованию получающих келим на ступень святости, где используются только те келим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти келим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, пока происходит, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так это и, так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, Раби Иуда открыл речь «нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя». Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Никева, получающий кли, помещает в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, Из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина начинает первым тессенсом, хочет, чтобы отдающий келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют. Тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлавея Сувам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы. Во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячья, разные праздники, то есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12-й части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что, что такое здесь? Нет святого подобно Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это творится? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобно Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление, я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
2: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что соработа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
2: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, и эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Но надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хиссарон, ему дают способность реализовывать хиссарон. Как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи в Рим, которые переходят в Рим за Махсом. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
2: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Это человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, это что-то другое. Но отрыв от Божественного, нет Божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу, это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия.
0: Если хабая...
1: Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
2: Да. Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина. Нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти я, и он, и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
2: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
2: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. не чувствую хорошо вкус. Я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы. Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
2: Прежде сначала для этого нужна потребность. Конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал. И он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что он страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
1: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
2: задай вопрос. Продает.
1: Ну вот, как выяснить, почему он делает это? Делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
2: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вши и до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу, есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые я совершаю в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
1: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или...
2: Только в отношении. То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, мы... что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я мог бы представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
1: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
2: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
1: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Может быть, одно к одному?
2: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть клей, который нуждается в исправлении накивы, так

0: входят особенности к его потомкам.
1: Лоли нашим,
0: не к женщинам,
1: бемиухат, или говорим,
0: в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво держать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хиссарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком. Приходит
1: в мире
0: того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой, а женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в справлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина, дом, тогда после всего этого она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений. Жена, дом, дети. В той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. И такая в каждом государстве: мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчины, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша.
1: И что ж не я?
0: что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному,

0: Она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души. Должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание, так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь, есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе, а с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, Рав сказал так, я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
1: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда у нас это проходит как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
2: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
1: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
2: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него, и вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще и еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это и есть награда. Пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями, усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
1: Да.
0: Адам...
1: Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет твориться. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. В продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не должен сделать, не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
2: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
1: Рав говорил о стремлении, человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец, или быть в осознании того, что он получает свыше, и человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
2: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними. Все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
1: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости, в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца. Нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно скачать книгу с сайта kapsilo.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
3: Медубарках.
4: Речь идет так, другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь? Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. Как я ощущаю себя по жизни? Наполняй себя. Как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире. Только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы. Чтобы знать, что происходит в этом мире, мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся вот здесь, махсом, дословно, барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.
3: И
4: каждый корень действует на свою ветвь, и вот тут вот ветви в нашем мире, и никогда нет тут какого-то, тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то есть, скажем, тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда от безвыходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, не то чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, но и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Рав описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. В предыдущих частях статьи, сначала и вот до, туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия. То, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадение по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось все логичным, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. На предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, который действует в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство. В каждой детали с высшей силой, который создал их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
1: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние, это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим. Поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте... будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бааль Сулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы это общество могло работать, есть еще две категории, которые называются хесед и цедек. Это милость и справедливость. Это, они произошли из-за слабости истины. Если бы мы пришли к той действительно, к той мере истины, о которой говорит Бааль Сулам, не нужно было ни мира, ни справедливости, ни милости. А эти категории произошли из-за слабости с категорией истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё, моё, твоё, твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира — это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других. Мы скажем, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463-й странице. на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежда на мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
5: «Амар шалом баолам, тиква та шалом», кутерет.
4: «Надежда на мир», статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
1: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
4: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
1: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
4: Из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которая с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент, ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
1: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
4: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше, слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
4: Ну да. Бат-Сулям раскладывает эту проблему, которая в человеке, в обществе, держаться за истину, и он это использует как личную пользу, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду. И быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут. То есть есть состояние, то есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
1: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается. А Бальсулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
6: Ну
4: что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежда на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано мы видим». Давайте. 464-я страница, да, тут из сказанного мы видим некий такой промежуточный итог Бальсулям, который делает. А потом поможем друг другу понять, что он тут нам говорит. И вот читаем. Из сказанного, после того объяснения, что он дал, из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит.
6: Ну,
4: жалко усилий как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. Тот, кто этот мир устроит, нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определение Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, тех, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
4: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без, так, так и без помощи мы не увидим, как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
4: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве, пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между моим и твоим, твоим. И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
4: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям,

0: да, лидерам, да, лидеры мнений. И так нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё, моё, твоё, твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем в последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали выше, слабость истины, они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные, удрученные. А как мир, мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут: мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да, это актуалия, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое. И поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира истины, на которое сейчас предлагается. И если представлять, что какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим. Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь устроить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама.
2: Да,
1: мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта, и Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим клип, не длинный, не короткий, 10 минут клип Рава. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и мы, может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его вот эту мощную силу для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у них большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им самома.
0: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты, в котором ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем

0: мир, шалом. Нет ничего хуже, потому что ты, это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что... Это понятно, да? Нет? И ассистент тоже не согласен со мной.
1: А что за этими понятиями, да? Мир, истина.
0: Истинный килим, к которым ты не можешь прийти. Не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем и все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать где-то, нащупать на те, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел состоянием бейто, состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы тебе такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных килим. Что?
1: А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
0: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
1: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, что мы когда-то были единой системой.
0: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120. В 60-20 раз более сильное. То есть

0: состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
1: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
0: Ну и что?
1: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
0: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь — свет. Если у тебя этого нету, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
1: Только мы можем это принести, да?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
1: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
0: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
1: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику, через интегральное воспитание.
0: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, и не раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
1: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотер из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы в любом случае, тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не исправляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством. Итай добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
0: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
1: Есть нечто в нашей науке, которую мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что больше это как бы...

0: идти. Делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать. Нам надо начинать через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
1: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим свет, возвращающий к источнику, который построит нас, это миру свойства истины естественным образом.
0: Ну да, истина приводит нас к Содому. Мир, если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир. Мир от слова лад. Лад. То есть все части необходимы поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
1: Все это сложно. Две плоскости, духовная и материальная. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
0: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
1: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
0: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставит себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение разливается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. В момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности, и там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
1: То есть, собственно, надежда на объединение Это неправильная надежда.
0: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бацуляза учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнения, ни мира.
1: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще, без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Вальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. И это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты. Или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то. Но мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы сейчас слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба, иногда эти возьмут верх, иногда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же Рав, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться. Я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас. Мы сейчас спустимся на трапезу. Или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос подруги. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
3: Эмет баавода шелану.
0: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истинную реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он описал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «От любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
4: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
1: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли, или мы удается ли нам в десятке это реализовать. Есть ли между нами шалом, мир, есть между нами постоянная молитва, есть ли между нами постоянная благодарность. Благодарность или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Ида.
0: Статья Бальсулям говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. И я понимаю, это как бы правое и левое. Да. Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулям говорит и показывает нам. Это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, внизу, в желании получать. А нам надо подняться наверх. Это не правый и левый, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх. Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его, что побуждает его. И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях, как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель. Цель эволюции нас как как творение и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом. Это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, направлении света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому, даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому, потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истинная истина, абсолютная. Быть только подобным свету, и место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передать всем творениям. Это ведь не наше. Небаруха — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
5: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaje verdaderamente para podernos acercar a esas
1: Вопрос от подруги. Как можно узнать, что у нас действительно есть истинный массаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда, и каждый должен понимать. Первый клип, пожалуйста.
0: Это и есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, то когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, и все его кругообороты. То есть я вижу всю, все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике, в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и моя наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем, к справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом. Когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет быть сомнений, что к нему относится справедливо и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
1: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется, как мы привыкаем, как мы знаем, мы реконцентрируемся на правильном намерении, о чем думать, где концентрироваться. То есть, конечно же, это такое время, когда там передают соль, стаканы, там, тарелки, хумус.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого, как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Раби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу», а также «что означает в работе», то, что он объясняет «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится «святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы, если не я, не себе, то кто мне? И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы, хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу. А потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное правление, как сказано, я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями, и Он единственный делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит, по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, этим, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которое плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. И в этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хиссарон духовного, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хиссарон к нему.
1: Получается, что ощущение хиссарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, который говорит по страданию «оплата». То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зоар, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
0: И таким образом можно объяснить, сказанное мудрецами о сказанном в Торе, «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанным мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему и его, за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне. Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это осквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его. И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано вознаграждение его очень велико, согласно действиям его. Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано пришедшему, очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение его велико» очень означает, что дело не в том, что он дает ему большее вознаграждение или меньшее вознаграждение. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит: не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы. Если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание: не добавь и не убавь, потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии, то есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду: не добавь и не убавь, но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма, но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказано в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создает форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется форма его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин, большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош. корни, называется «Виют Убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает келим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих келим. И это называется, что творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения не есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что он достаивается мохиндык душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш происходит от слова «овер» — переходит. И это первое состояние, когда он переходит к использованию получающих келим на ступень святости, где используются только те келим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти келим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, пока происходит, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так это и также это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, Раби Иуда открыл речь: нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Никева, получающий кли, помещает в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть в получающее кли, то есть получающее кли, из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина зачинает первым, то есть если он хочет, чтобы отдающий келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается

такое, что нет святого, как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, яника, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы, во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячи, разные праздники, то есть особые даты, видимо, духовные состояния особые, он должен работать в этом, заниматься этим. В 12 части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что такое здесь. Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это Творец? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него,
что твое

0: Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление. Я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
1: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
0: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
1: Так что ему делать в следующий момент?
0: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Нам надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хисарон, ему дают способность реализовывать хисарон, как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов, в том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи и в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
1: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
0: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Это человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от божественного, нет божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу, это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больших негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия. Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, и тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
1: Да. Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
0: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувственный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. И когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия. Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние, состояние сменяется, еще выясняет состояние, состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти «я», и «он», и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
1: А что значит подготовиться к этому ощущению?
0: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
1: Подготовка к этому?
0: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка — необходимость и желание почувствовать?
1: Прежде сначала для этого нужна потребность, конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал, и он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Да мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
0: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
1: попадает. Вопрос.
0: Ну вот, как выяснить, почему он делает это? Делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
1: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто к высшей силе. Я помню, я был как-то Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бальсулам дает пример для сравнения с кибусниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. Хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вшей до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу. Есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лолишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. И, так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые совершают в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
0: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или
1: только в отношении? То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Ну, вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, мы... что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я могу представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
0: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
1: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзюдака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
0: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где... То, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному.
1: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть кли, которые нуждаются в исправлении накивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну слава Богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю. заниматься детьми, да, ты не добавляешь это, но женщина, имеется в виду хисарон, некива, некев, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним, это называется, что у него есть хисарон, он называется некива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти килим, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце, они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам, не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво держать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком.
2: А
1: приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться к Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой, а женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина, дом, тогда после всего этого она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений. Жена, дом, дети. В той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. И такая в каждом государстве мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но И эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчин, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души, должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание, так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бальсулам сам давал ей уроки в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бальсулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бальсулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу. Это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь, есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе. А с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
4: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, я сказал так, я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
3: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда мы, у нас это проходит как вот, как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
4: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
3: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
4: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него. И вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это и есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями и усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
3: Да.
1: Адам...
3: Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет твориться. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. И в продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
4: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
3: Рав говорил о стремлении, человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец, или быть в осознании того, что он получает свыше, и человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
4: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними, все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
3: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца, нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
4: перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно скачать книгу с сайта kapsi.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
3: «Медубарках».
4: Речь идет так. Другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь? Я нахожусь перед светом.

0: моей природой, желанием получать. И как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы. Чтобы знать, что происходит в этом мире, мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся вот здесь, махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями. И каждый корень действует на свою ветвь, и вот тут вот ветви в нашем мире, и никогда нет тут какого-то, тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то скажем тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире его производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда без выходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор. Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, ну и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Рав описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. в предыдущих частях статьи, с начала и вот до туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия, то, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадении по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. В предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, которая действует в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. В нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство в каждой детали с высшей силой, которая создала их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть, Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
1: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние — это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим, поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бааль Сулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы

0: стремление к... Они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё, моё, твоё, твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория «шалом», «мира». То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира, а это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других. Мы скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463 странице, на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежда на мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
1: Амар шалом баолам, тиквата шалом, кутерет.
2: «Надежда на мир», статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
0: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
2: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
0: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.

0: И сказано, мы видим, насколько надежда на мир, который с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта. Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент. Ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
1: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
0: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей, или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Ну да. Бат Сулям раскладывает эту проблему, которая есть в человеке, в обществе, держаться за истину. И он это использует как личную пользу, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут... То есть есть состояние... То есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
1: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается... А Бааль Сулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
0: Ну что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежда на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано, мы видим». Давайте. 464-я страница, да, тут «И сказанного мы видим». Некий такой промежуточный итог Бааль Сулам, который делает. А потом поможем друг другу понять, что тут нам говорит. И вот читаем. «И сказанного», после того объяснения, что он дал, «И сказанного мы видим». Насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит. Ну, жалко усилий. Как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. Тот, кто этот мир устроит. Нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определения Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, те, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
0: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без так и без помощи мы не увидим нас как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
0: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве, пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между «моё, моё, твоё, твоё». И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
0: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. и так нас воспитывает, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё-моё, твоё-твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем в последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали выше слабость истины, они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные и удрученные. А как мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут, мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да это актуалия, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое, и поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира, истины, на которое сейчас предлагается. И если представляешь, какой такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим. Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь устроить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по этому, по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама.
2: Да,
1: мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта и Кужим Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим книг, не длинный, не короткий, 10 минут клиправа. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и мы, может быть, писать, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его, вот эту мощную силу, для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у них большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им сама.
0: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты... которому ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир. Шалом. Нет ничего хуже, потому что ты... Это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что... Это понятно, да? Нет? И с истиной ты тоже не согласен со мной?
0: А что за этими понятиями, да? Мир и истина?
1: Истинный келим, к которому ты не можешь прийти. Не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать, где-то нащупать темноте, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел состоянием бейто, состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы тебе такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных келим. Что?
0: А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
1: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
0: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, чтобы мы когда-то были единой системой.
1: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120 10-60-20 раз более сильное. То есть вместо состояния убар-де-убар или нефиш-де-нефиш ты раскрываешь и лукута Творца, и в слиянии с ним.
0: Он и пишет тут, что они не готовы подставить под опасность себя, пожертвовать, да, настаивая на своем мнении. Исходит это из того, что в духовном нет принуждения? Мы же говорим о законах абсолютных, законах Творца.
1: Ну, как бы они находятся исправленными до такой степени, что неважно, я готов отдать все, только чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
0: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
1: Ну и что?
0: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
1: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь свет. Если у тебя этого нету, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
0: Только мы можем это принести, да?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
0: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
1: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
0: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику, через интегральное воспитание.
1: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, и не раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
0: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотар из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы чтобы в любом случае тогда все преступления покрывать любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не справляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством.
2: Итай
0: добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
1: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
0: Есть нечто в нашей науке, которое мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
1: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим светоотвечающий источник, который построит в нас эту меру свойства истины естественным образом.
0: Ну да, истина приводит нас к Содому. Мир. Если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир. Мир от слова лад. Лад. То есть все части необходимо поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
1: Все это сложно. Две плоскости, духовная и материальная. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
0: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
3: Ешайла, Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
0: Пяти шесть.
4: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
0: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставить себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение развивается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. В момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности, где там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать в его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
1: То есть, собственно, надежда на объединение — это неправильная надежда.
0: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бальсулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнение не мира.
1: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще. Без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Бальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. И это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты. Или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то, но мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы сейчас слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба, иногда когда, а эти возьмут верх, тогда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, Творец, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда Он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же рав, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться, я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас, мы сейчас спустимся на трапезу, или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос подруги. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
0: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истину реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он описал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это истинно, исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «От любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
5: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
1: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли нам в десятке это реализовать. Если между нами шалом, мир, если между нами постоянная молитва, если между нами постоянная благодарность, или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняют Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Иуда.
0: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. Я понимаю, это как бы правое и левое. Да? Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулам говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, внизу, в желании получать. Нам надо подняться наверх. Это не правый и левый, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх? Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его? Что побуждает его? И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях, как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель эволюции, нас как развитие, как творение, и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом, это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, это только в моих свойствах направление света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому, даже если мы этого не чувствуем и не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истинная истина, абсолютная. Быть только подобным свету, и место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами,

0: передача всем творениям. Это ведь не наше. Небаруха — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
1: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaje verdaderamente para podernos acercar a esas
2: grandes vasijas? Подруги, как можно узнать, что у нас действительно есть истинный масаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда, и каждый должен понимать. Первый клип, пожалуйста.
3: Это и
0: есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, все его кругообороты. То есть я вижу всю, все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем. К справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом. Когда я вижу человека, вижу не только человек, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет сомнений, что к нему относится справедливо, и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
2: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется,

0: Хаврим Икарим, Бахелек Аришон.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты, пожалуйста.
2: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Раби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». И также «нет твердыни, как Всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как Всесильный наш, означает, как уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как Всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как Всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
1: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится «святы будьте, ибо свят Я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы,

0: «я не себе, то кто мне?» И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, он берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы, хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу. А потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано, ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость. И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить частное управление, как сказано, я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями. И Он единственный делал и делает и будет делать все действия. Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар, ибо нет другого, кроме тебя. То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, Он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого. Это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подавает уровню говорящего, а не свойство животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хисарон духовного, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хисарон к нему.
1: Получается, что ощущение хисарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, который говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних, а все делает он.
0: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе: «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанным мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему и его за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне. Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это осквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его. И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано вознаграждение его очень велико, согласно действиям его. Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано, вознаграждение его очень велико, соответственно, деянием его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано пришедшему очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение его велико» очень означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам. В плане работы следует объяснить то, что он говорит: не уменьшайте. Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы. Если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание: не добавь и не убавь, потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение, получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин — большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорош. корни, называется «Виют Убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает келим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих келим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери, а это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что надостаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш происходства, происходит от слова «овер» — переходит. И это первое состояние, когда он переходит в использование получающей келим на ступень святости, где используются только те келим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти келим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, пока происходит, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так это и, так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, и Раби Иуда открыл речь «нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя». Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство Никева, получающий кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, Из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина начинает первым тессилсом, хочет, чтобы отдающий келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют. Тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлеве Сулам, глава Тазрия, что такое шлинит святого как творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы. Во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячья, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12-й части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что такое здесь. Нет святого подобно Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это творится? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобно Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление, я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше, и так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния, рождение, и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
2: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что вся работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
2: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивает свечение на него, это вознаграждение. Но надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хиссарон, ему дают способность реализовывать хиссарон. Как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи, еврим, которые переходят в Рим за Махсом. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, а что еще есть, кроме этого? Да?
2: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Этот человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, это что-то другое. Но отрыв от Божественного, нет Божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу, это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия.
0: Если хабая...
1: Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
2: Да, если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти «я», и «он», и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это, усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
2: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
2: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. не чувствую хорошо вкус. Я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы. Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
2: Прежде сначала для этого нужна потребность. Конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал. И он действительно находится в беде, и он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что он страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
1: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
2: продает. Вопрос.
1: Ну вот, как выяснить, почему он делает это? Делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
2: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца. хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вши и до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу, есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец», и пути Творц, и пути Торы, то есть шаги, которые совершаю в своем выяснении по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
1: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от Него или...
2: Только в отношении. То есть я существую, но мне это легко представить, и мое желание к Нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать Его, ну не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я мог бы представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
1: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
2: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
1: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин?
3: Должно быть одно к одному.

0: об Аврааме, нашем праотце. Они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам, не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам, потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью, она больше связана с природой, поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому, поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы, тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво удержать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хиссарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком.
1: Адам яхол рауй ютер
0: приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться к Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой, а женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в справлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина. Дом. Тогда, после всего этого, она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра, если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений. Жена, дом, дети. В той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде. Он обязан быть женатым. Он должен быть связан с семьей, главой семьи. Он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. И такая в каждом государстве. Мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчины, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что

0: его жена, вторая жена, которая, согласно желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души, должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание, так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки, в то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу, это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь, есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе. А с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. Методика другая.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
2: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, Рав сказал так: я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
1: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен подать свою святость. И иногда у нас это проходит как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
2: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
1: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
2: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него, и вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще и еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями, усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
1: Да.
0: Адам...
1: Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет творить. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. В продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не должен сделать, не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
2: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
1: Рав говорил о стремлении. Человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец. Или быть в осознании того, что он получает свыше. И человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
2: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними, все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
1: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости, в связи с Творцом. И это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца. Нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
2: Идем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно скачать книгу с сайта kapsil.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную учебу. Пятый клип, пожалуйста.
3: «Медубарках».
4: Речь идет так. Другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь? Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. И как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы, чтобы знать, что происходит в этом мире. Мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся вот здесь, махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу, и это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.
3: И
4: каждый корень действует на свою ветвь. И вот тут вот ветви в нашем мире. И никогда нет тут какого-то... Тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то скажем, тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. Я стараюсь в этом мире производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда без выходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор. Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, ну и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Раб описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. В предыдущих частях статьи, сначала и вот до, ну, туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия. То, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадение по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. В предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, которая действует в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство. В каждой детали с высшей силой, который создал их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть, Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
1: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние — это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим, поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бааль Сулам, так действует человечество. И так как мы не можем вместе совладать с этим состоянием, то есть вопрос в том, кто более успешен использовать другого ради себя. И поэтому для того, чтобы это общество могло работать, есть еще две категории, которые называются хесед и цедек. Это милость и справедливость. Это, они произошли из-за слабости истины. Если бы мы пришли к той действительно, к той мере истины, о которой говорит Бааль Сулам, не нужно было ни мира, ни справедливости, ни милости. А эти категории произошли из-за слабости с категорией истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё, моё, твоё, твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира, а это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие на им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других. Мы скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463-й странице. на втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежный мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
5: Амара шалом баолам, тиквата шалом, кутерет.
4: Надежда на мир, статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
1: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
4: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
1: И, разумеется, бесшабашные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
4: Из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которую с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта. Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент. Ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
1: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, который готов отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
4: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей, или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
4: Ну да, Бацулям раскладывает эту проблему, которая есть в человеке, в обществе, держаться за истину, и он это использует как личная польза, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут. То есть есть состояние, то есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
1: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается. А Бальсулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
4: Ну что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежды на мир», а мы надеемся на мир, и надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано», мы видим, давайте. 464-я страница, да, тут из сказанного мы видим некий такой промежуточный итог Бальсулям, который делает. А потом поможем друг другу

0: понять, что он тут нам говорит. И вот читаем из сказанного, после того объяснения, что он дал. Из сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наше поколение, ничего не стоит. Ну, жалко усилий, как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. Тот, кто этот мир устроит. Нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определение Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, тех, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
0: Как в другом месте мы читали, что это свойство садом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. Но мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без, так и без помощи мы не увидим, как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
0: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве, пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между моим и твоим. И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем на своей территории.
0: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. И так нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё-моё, твоё-твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем в последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные и удрученные. А как мир, мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут: мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да это актуалия, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое. И поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира, истины, на которое сейчас предлагается. И если представляешь, что какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим? Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь устроить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама. Да, мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта и Кужин Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим клип, не длинный, не короткий, 10 минут клип Рава. И это материал, учебный материал, когда Рав наш выше объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и мы, может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его вот эту мощную силу для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у них большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им самама.
0: Так если он направлен на мир, почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду, мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? категория истины. Если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты... в котором ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир, шалом. Нет ничего хуже, потому что ты... Это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что... Это понятно, да? Нет? И с ассистента тоже не согласен со мной.
0: А что за этими понятиями, да? Мир и истина.
1: Истинный килим, к которым ты не можешь прийти. Не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем и все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать где-то, нащупать на те, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел состоянием бейто, состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы тебе такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных килим.
0: Что? А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
1: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
0: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, чтобы мы когда-то были единой системой.
1: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120

0: было только, чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
1: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
0: Ну и что?
1: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
0: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакую из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь свет. Если у тебя этого нету, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь, ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
1: Только мы можем это принести, да?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
1: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
0: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
1: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику, через интегральное воспитание.
0: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, и не раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
1: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотер из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы в любом случае, тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет, все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не исправляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством.
2: Итай
1: добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
0: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
1: Есть нечто в нашей науке, которое мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия,

0: отсутствие, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
1: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, естественно, так думает. Человек, нам необходим свет, возвращающий к источнику, который построит в нас эту меру свойства истины естественным образом.
0: Ну да, истина приводит нас к Содому. Мир, если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир. Мир от слова лад. Лад. То есть все части необходимы поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
1: Все это сложно. Две плоскости, духовная и материальная. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
0: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
2: Ешайла, Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
0: Пяти шесть.
3: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
0: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставить себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение разливается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. В момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности. И там мы не будем объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
1: То есть, собственно, надежда на объединение Это неправильная надежда.
0: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бацулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление от света, возвращаешь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнение не мира.
1: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще. Без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Вальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. Это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты. Или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то, но мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы сейчас слушали сейчас от Рава, слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, они ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба, иногда эти возьмут верх, иногда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же Рав, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться, я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус сейчас, мы сейчас спустимся на трапезу, или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос подруги. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
2: Эмет баавода шелану.
0: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истину реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он написал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача. Да? Он описывает это как шестеренка в механизме, которая действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это истинно, исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «От любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
4: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
1: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли, или мы удается ли нам в десятке это реализовать. Есть ли между нами шалом, мир, есть между нами постоянная молитва, есть ли между нами постоянная благодарность. Благодарность или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. Никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Иуда.
0: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. Я понимаю, это как бы правое и левое. Да? Это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулам говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, внизу, в желании получать. Нам надо подняться наверх. Это не правый и левый, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх. Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы. Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Ну, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его, что побуждает его. И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях, как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель. Цель эволюции нас как развития, как творения и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом. Это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь, что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, направлении света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому, даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истина, истина абсолютная. Быть только подобным свету, и место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передать всем творениям. Это ведь не наше. Небарух — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть на духовный вот этот вот реактор.
5: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaje verdaderamente para podernos acercar a esas
1: подруги, как можно узнать, что у нас действительно есть истинный массаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда, и каждый должен понимать. Первый клип, пожалуйста.
0: Это и есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что это что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, и все его кругообороты. То есть я вижу всю, все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике в течение 70 лет. Здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и моя наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем, к справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом. Когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет быть сомнений, что к нему относится справедливо и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
1: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем, мы проводим между нами такие трапезы, да, и на трапезах принято, что первая часть трапезы — это тихая часть. Что значит тихая? То есть первые 15 минут трапезы, когда человек усаживается, концентрируется, как мы привыкаем, как мы знаем, мы реконцентрируемся на правильном намерении, о чем думать, где концентрироваться. То есть, конечно же, это такое время, когда там передают соль, стаканы, там тарелки, хумус.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе»? Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Рабби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости.

0: святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя. И как он милосерден, так же и ты будь милосерден, как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится: «Святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы: «Если не я, не себе, то кто мне?» И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы: пришедшему очиститься помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, он берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы. Хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу, а потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого, подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей. Но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано: «Ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость». И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное управление, как сказано: «Я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями, и Он единственный, делал и делает, и будет делать все действия». Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар: «Ибо нет другого, кроме тебя». То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным нужно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хисарон духовно, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хисарон к нему.
1: Получается, что ощущение хисарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, которые говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важности духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зоар, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних. А все делает он.
0: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе. «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них. А он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанное мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему, и его, за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силы и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать: если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне: «Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону от осквернения, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его». И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано «вознаграждение его очень велико, согласно действиям его». Разве это просто так, как принято в мире, что платится вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано «вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его»? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано, пришедшему очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждении, которое дал ему Творец, То есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости. И поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием. И новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение» его велико, очень, означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, это не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: «Не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам». В плане работы следует объяснить то, что он говорит: «Не уменьшайте». Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы, что если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить царю. И эта сила и есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение. Получается, что он работает в лолишма, но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение, Ника, вскармливание, Мохин — большое состояние. И первое — начало Когда человек входит в святость, начинается со свойства убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорыш, корни называются вьют убара, где корень означает творец, желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что Творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, что он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение. Пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что он достаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш происходства, происходит от слова «овер» — переходит. И это первое состояние, когда он переходит в использование получающей килим на ступень святости, где используются только те килим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти килим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, пока происходит, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так это и, так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутри желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, и Раби Иуда открыл речь, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней, а потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство накива, получающий кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило. Из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство Захара. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина начинает первым тестом, он хочет, чтобы отдающий келим

11 июня 2002 года. Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, яника, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы, во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячи, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12 части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа. Даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу. И в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что, что такое здесь? Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это Творец? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. И как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее — это еще после этого. Все эти состояния — это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться,
чему

0: мы хотим прийти. Все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя, это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать какое-то стремление. Я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния, рождение и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
1: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
0: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
1: Так что ему делать в следующий момент?
0: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивают свечение на него, это вознаграждение. Нам надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хисарон, ему дают способность реализовывать хисарон. Как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, стремятся к божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Ицхака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи и в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть кроме этого. Да?
1: Но если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
0: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от Него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Этот человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от божественного, нет божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу. Это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больших негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия. Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить скрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэсхэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
1: Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от Него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
0: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувственный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия – это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. И когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия. Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте, и тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем, и тогда это сменяется на паним, и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти я, и он, и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
1: А что значит подготовиться к этому ощущению?
0: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
1: Подготовка к этому?
0: Подготовка к этому – это подготовка ощущение, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь. Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимость и желание почувствовать?
1: Прежде сначала для этого нужна потребность, конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал, и он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учится? Что страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас. Должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
0: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение. Вопрос, почему он делает это? Как выяснить это состояние? Почему он делает это? Делает мне это? Свойство человека, который
1: попадает.
0: Ну вот, как выяснить, почему он делает это, делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
1: Ну посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну вот буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бааль Сулам дает пример для сравнения с кибуцниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца, хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вшей до больших животных и до людей, которые поклоняются идолам, и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да и верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. От их обращения, оно ради иной цели. То есть существенно существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире, все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу, есть немного в нем лишма и ло лишма вместе, это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лолишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него? Только в его сторону. Так вот, вся наша работа — это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые совершают свое выяснение по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
0: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или
1: только в отношении? То есть я существую, ну, мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Ну, вот каким-то образом воспринимать его, ну, не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, мы... что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я могу представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
0: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
1: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну там есть... Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но... Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. то, что ты говоришь. Да.
0: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз исправить желание получать и перевести его в желание отдавать. Так в таком случае, в материальном, почему женщины сидят и не сидят и учатся каждое утро на утреннем уроке вместо мужчин? Должно быть одно к одному?
1: Ты говоришь так, если мы говорим, что есть кли, который нуждается в исправлении накивы, так почему же вместо нас здесь не сидят женщины? А мы, да, ну слава богу, уже можем пойти домой, там, я не знаю, заниматься детьми, да, ты не добавляешь это, но женщина, имеется в виду хисарон, накива, некев, да? Тот, кто ощущает хисарон к Творцу, именно к подобию, по форме с ним, это называется, что у него есть хисарон, он называется накива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти кли, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце. Они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам. Не к женщинам. В особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного больше ошибок и промахов в этом мире, чем женщины. Женщины, они действительно как-то могут себя устойчиво держать в этом мире, более реально, устойчиво, чем мужчины. Это мы видим. Поэтому хисарон к духовному, он не приходит в соответствии с животным признаком.
2: А
1: приходит в мире того, насколько человек может подняться над природой и стремиться Творцу, а женщины, согласно своей природе, не заслуживают, не готовы так же к этому, как мужчины. Поэтому на мужчинах есть обязанность заниматься этой работой, а женщина не обязана. Но в той мере, в какой она действительно получает потребность, она нуждается в исправлении. Но действительно, сколько есть таких, у кого есть настоящая потребность к этому? Поэтому есть проверка. Если ты даешь женщине все то, что она должна по природе получить, ну, такие потребности обычные, дом, муж, дети, что называется женщина, дом, тогда после всего этого она же, если она все-таки устремляется к Творцу, то у нее действительно есть та верная искра. Если она устремляется как бы к Творцу, а у нее еще этих нет базовых вещей, то это еще не называется, что она ищет духовное. Она просто ищет наполнение в духовном для своих материальных природных потребностей. Почему же тогда я не проверяю также и мужчину? Потому что у мужчины нет этих стремлений. Жена, дом, дети. В той же мере, как и у женщин. Он оторван от них, да? И тогда мне не нужна эта проверка. Конечно же, мы проверяем мужчину в каком-то виде, он обязан быть женатым, он должен быть связан с семьей, главой семьи, он должен работать. А женщина не обязана работать. Дом — это место ее работы, согласно природе. Ты понимаешь, насколько она связана с чем-то иным, чем мужчина? Пойди, например, в Институт национального страхования и спроси по законам государства. И такая в каждом государстве: мужчина обязан работать, женщина обязана сидеть дома. Сегодня, в 21 веке, все равно такое отношение, потому что невозможно изменить, это природа. Понимают это? Поэтому мы проверяем это таким образом, каждого в отдельности. Если мужчина, после того, как он обрел профессию, он работает, и он глава семьи, и после этого он устремляется к духовному, у него есть действительно правильное желание к духовному, наверное. Но ему эти вещи тоже дают, а не какой-то там парень лоботряс такой, у которого вообще нет никакой нагрузки на плечах. Так вот, есть проверки для мужчин, есть проверки для женщины в соответствии с внутренним устройством. Вот и все. И, конечно же, скажем, я слышал от Рабаша, что его жена, вторая жена, которая согласна желанию к духовному, она такая, что может сидеть среди учеников и учиться вместе с мужчинами. Ну, невозможно сделать это было по другой причине, потому что нельзя смешивать эти две вещи вместе, все-таки другой вид души, должен быть другой, должна быть другая методика. Если действительно это серьезная учеба, а не просто так беседы для начинающих. Но если есть желание, то, конечно, и женщина тоже, если у нее есть желание. Так и она может. Но это проблема. Также у Рабаша была его старшая дочь, она умерла в относительно молодом возрасте. Она настолько хотела, что Бааль Сулам сам давал ей уроки. В то время, когда она еще была не замужем. И Рабаш выдал ее замуж за своего ученика Ицхака Агаси. Был такой парень очень сильный, иракец. Он был самым лучшим учеником Рабаша. Но они ушли из жизни в молодом возрасте, оставили двоих детей и ушли. Еще до меня, еще до того, как я пришел к Рабашу. Так вот, что он говорит? Отец, то есть Бааль Сулам, училась. А как только забеременела, все, ее желание исчезло. Как и написано, женщина, которая беременеет, все ее мысли только о ребенке. И все. И тогда абсолютно говорит, ну просто это удивительно, как мы вместе, то есть и Рабаш, и Бааль Сулам смотрели на нее и видели, что ее желание действительно исчезло. Это природа. Поэтому проверяют. То есть это одна из проверок, да? Примеров. Поэтому проверяют женщину согласно этим вещам. Если у нее есть то, что ей необходимо по ее природе, и кроме этого, она все равно стремляется к Творцу. Это да. У нас в группе тоже есть такие женщины, да? Ты видишь? Есть много женщин, у которых вроде бы есть все эти минимальные вещи, которые должны быть у женщины. И все равно тянутся. Многие. Сегодня это уже, конечно же, безусловно, это новое такое явление. Тянутся к этому. Хорошо, но здесь есть группа. Все. Есть много еще причин для этого. Как бы вроде бы искусственных, ты можешь сказать, но как бы то ни было, это существует. То есть, может быть, это не на самом деле ее желание действительно само по себе, а с помощью этого она пробуждает свое развитие точки в сердце больше, пока эта точка не начнет сама гореть. Но мы видим, что да, это существует. Но методика, даже если у женщины есть такое желание, методика все равно другая. методика другая.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
4: Мы много чего слышали. То, что меня зацепило, я сказал так, я должен исправить помутнение моих чувств. Вот над этим помутнением чувств надо работать.
3: Я написал так, чтобы подготовка, которую должен сделать человек, чтобы быть чувствительным к этому и быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Это называется, что против святости сверху он должен дать свою святость. И иногда мы, у нас это проходит как, вот, как муха какая-то мешает нам. И нужно обратить на это внимание. Мы должны приблизиться.
4: Я тоже думал об этом. И услышал, что вся наша работа — это выяснение. Выяснение и связь. Даже не отмахиваться от этой мухи, а чтобы была связь, искать ее все время, эту связь. Выяснение, вот это вот помутнение чувств, да, отсутствие чувств.
3: Я слышал, что все обращаются к Творцу из-за зависти человека к человеку. А вопрос, для чего обращаемся к нему мы?
4: По правде говоря, настолько вообще меня захватила статья Рабаша, не мог даже вот освободиться. Есть тут целый фрагмент такой в этой статье, что нет такого святого, как Творец, потому что без тебя ты единственный, кто только есть. Это как статья, нет никого, кроме него. И вот он раскладывает тут на элементы то, как это происходит в человеке. Например, он пишет, что страдания, усилия, которые есть у человека, то, что он ощущает, что он далек от Творца, от слияния с Ним, и что он погружен в любовь к себе, и вот это вот страдание, вот это он называет наградой. И потом объясняет еще и еще, что все вот эти открытия, именно отдаление от Творца, это есть награда. Он пишет об усилиях и страданиях, и это то награда, которую дает Творец. И не надо думать, что это усилия со стороны человека, человек прилагает усилия. Нет. Это награда. Творец призывает их на работу, а других он не зовет. И вот вместе со страданиями и усилиями, что они ощущают, они должны быть в радости от того, что Творец хочет соединиться с ними.
3: Да.
1: Адам...
3: Человек, мне кажется, Дэйв уже упомянул это, нужно обратить внимание, что происходит с ним, что от него хочет твориться. И Рав напомнил нам, что даже зависть есть. И в продолжении всего должен человек подготовить свою святость. И вторая часть этого, этой истории в том, что человек не может сделать это без десятки. Вся его работа по подготовке, она только в десятке.
4: Что происходит со мной? Кто мне это делает? И зачем он мне это делает?
3: Рав говорил о стремлении, человек должен стараться устремиться, я бы сказал, реализовать это устремление, которое дает ему Творец, или быть в осознании того, что он получает свыше, и человек должен быть к этому чувствителен, быть готовым к тому действию, которое выполняет Творец. Мы знаем, что все приходит от Творца, и нужно знать, что если я получил пробуждение, устремление, это значит, что Творец дал мне это состояние.
4: Особое ударение на то, что человек делает. То есть, если Творец делает все, то выяснение — это относительно отношения Творца. Это настолько глубокое, широкое. То есть, собственно, это и есть наше направление, отношение с Творцом. Это не то, что где-то там, это вот в нас, там где-то внешними. Все, с чем я сталкиваюсь в жизни, это выяснение отношения с Творцом. Что происходит, почему происходит, это уже, как товарищи сказали, развивать чувствительность к этому.
3: То, что говорит, сказал нам Рош Сирия, нужно еще больше укреплять свои чувства и быть в внутренней четкости в связи с Творцом. Это поиск, это связь, и поиск этой связи, которая дается человеку, тоже дают это за счет того, чтобы... Это как раз оплата. Человек должен обратить внимание, что происходит с ним, что Творец хочет от него, что делает над ним сейчас Творец. То есть быть только чувствительным к этой связи с Творцом. Итай пишет, нужно прилагать усилия, обратить внимание на Творца, нужно быть чувствительным к связи с Творцом. И с помощью этого усилия
4: перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно скачать книгу с сайта kapsio.il или отсканировать QR-код, который виден на экране.
2: Шалом, хаверим, якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас продолжаем нашу учебу, мы изучаем статью «Мир в мире». У кого есть книга в руках, это «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире», и мы на заголовке «Надежда на мир». Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 463, статья «Мир в мире». Заголовок «Надежды на мир». Мы объясним сейчас и вспомним, что мы учили на предыдущих уроках. Мы сейчас на продвинутом таком состоянии с этой статьей. Это очень существенная статья Бааль Сулама. Перед этим мы посмотрим клип номер 5 и дадим Раву направить нас на правильную

0: учебу. Пятый клип, пожалуйста.
1: Медубарках.
2: Речь идет так. Другими словами, как мы по жизни можем наладить жизнь? Я нахожусь перед светом моей природы, желанием получать. И как я могу, как я ощущаю себя по жизни? Наполняя себя, как можно наполнить себя? Находимся в человеческом обществе. Мы пока говорим в жизни в этом мире, только законы, которые действуют в этом жизни, на них мы изучаем духовные законы, чтобы знать, что происходит в этом мире. Мы должны знать, что происходит в духовном. Оттуда все законы. Человек управляется теми силами, которые действуют свыше. Наш мир — это результат. Никогда тут не происходит что-то. Мы находимся... Вот здесь махсом, дословно барьер. Тут этот мир внизу. И это называется ветви. А вот здесь высший мир. Здесь это называется корнями.
1: И
2: каждый корень действует на свою ветвь, и вот тут вот ветви в нашем мире, и никогда нет тут какого-то, тут есть только результат. Результат. А вот здесь вот действие. Действие, решение. Здесь же результат. Это вот так. И если мы потом продвигаемся и хотим из нашего мира прийти к каким-то изменениям, то, скажем, тут «я», и вдруг мне так плохо по жизни, мне надо поменять что-то, что-то сделать надо. Я чувствую, что все управляется неправильно, не по-хорошему, все время проблемы, беды и тому подобное. Жизнь заставляет меня поменять что-то. И я стараюсь в этом мире его производить разные изменения, всякие вещи, а потом я вижу, что не получается. Нет ни регулятора, который ищем мы, который мог бы помочь. Один за другим аннулируется, я вижу, что у меня ничего не получается, и тогда от безвыходности, после многих-многих несчастий, я прихожу к тому, что я должен обратиться наверх. Так? Со своей просьбой, с маном. Измениться, изменить. Не то, чтобы изменить мир, чтобы в ответ на меня подействовал, а я должен попросить исправления не мира. Я уже понимаю, что исправление должно произойти со мной. Пусть меня исправит, тогда мир изменится. То есть изменится мое восприятие реальности. Тут есть совокупность вещей, которые я, конечно же, должен понять и привести в действие, но снова... Мы есть действие Творца, действие. Он — актор. Наши действия, наш мир — это целиком действие, не живое растительное животное, ну и мы тут. А он действует, он актор. Поэтому нечего искать в нашем мире, что мы можем что-то поменять. Все действия относительно этого мира и духовного — это действия ложные для того, чтобы раскрыть в конечном счете, что просто так мы это все делали, это было неправильно. Так вот, мы в статье «Мир, мир в мире». И принцип, который Рав нам объясняет, что если мы хотим прийти к миру в мире, нам необходимо знать законы, в соответствии с которыми управляется наш мир. И эти законы находятся над нами. Абсолютные законы, которые есть в природе, это то, что каббалисты раскрыли, и об этом рассказывают нам. Рав описал состояние, как все мы такое ощущаем. Вдруг так плохо по жизни, что что-то надо поменять. Так человек чувствует, человек, общество, человечество, что-то плохо, и надо менять. в предыдущих частях статьи, с начала и вот до туда, куда мы сейчас пришли, мы прошли различные принципы действия, то, что человечество действовало как-то, чтобы как-то поспособствовать своему состоянию, когда мы чувствуем плохо. Но мы чувствуем плохо, давайте искать, где будет лучше. И тут приходят каббалисты и говорят нам, что каждое действие, которое мы сделаем в нашем мире, которое не пройдет через соответствие нашего внутреннего состояния, творений, с силой, действующей в нас, с Творцом, в совпадение по форме и свойства с нами, ни к чему хорошему это не приведет, если не так. И Рав сказал, мы ищем регулятор, тот или иной, какие-то действия ищем. Так что в человеческом разуме на протяжении поколений казалось это все логично, что будет лучше. Не получается, что-то идет не так. На предыдущих уроках мы видели в этой статье, Рав все время говорит о свете, что мы должны привести к себе свет, возвращающий к источнику. В момент, когда он придет и будет действовать в нас, между нами, он сделает из нас совсем других созданий, которые будут соответствовать вот этой тенденции развития природы к совершенному совершенству в отношениях между всеми и между нами и высшей силой, которые действуют в нас, и каждый раз нам указывает, как мы учили, да, в первой части урока, приблизиться к нему. Он производит в нас разные вещи из внутренних мира человека и всего мира в целом. Рав в первой части урока сказал, что мы должны убрать это скрытие, убрать это помутнение чувств, понять, где мы, бесконечности. А что есть бесконечности? Бесконечность есть совершенство. В каждой детали с высшей силой, который создал их для того, чтобы наслаждать их, наполнять их добром, наслаждением. И вот это совершенство мы ищем в нашем усилии соединиться с Равом, Бальсулямом, который находится в этом высшем месте, где все в совершенстве, там будет мир в мире. В высшем мире, где все в отдаче и любви друг по отношению к другу и с Творцом. И мы хотим, чтобы вот то, что сейчас они нам объясняют, и клипы, которые мы будем видеть, Рава, да, и то, что мы будем читать у Бальсуляма, чтобы все это принесло нам свет, чтобы наполнили нам вот эту вот коробочку, нашу душу, да, наши свойства.
0: В первой части статьи нам объяснил Бальсулам, что все, что мы сейчас слышали, то, что объяснил Орен, то, что мы слышали от Рава, мы можем достичь только, если мы достигнем меры истины. Это позволит нам понять свое место во всей этой системе. В этом месте мы находимся в отдаче. Мы думаем только о ближнем, только о Творце, то, что находится вне нас. И каждый выполняет свою роль в этой системе. Он просто как шестеренка в этой машине. Он зависит от всех, и все зависят от него. Это ощущение, это состояние, в котором мы находимся. Это состояние очень высокое. И к этому состоянию мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть другая истина, которая... И эта истина, она тоже с самого начала сверху в нас. Это мера нашей исключительности, которая находится в каждой из нас. Каждый чувствует, что он исключителен, и он совсем другой. Он, собственно, другими словами, центр мира. Он хочет, чтобы все ему служили, и все действовали по тому, как он думает, как он видит правильно. И это испорченное состояние, в котором мы находимся. И это состояние — это истина. Он называет ее абсолютной истиной. То есть есть здесь две меры истины. Мера истины, к которой мы должны прийти, то есть мы уже там в нашем исправленном состоянии, но практически мы не чувствуем это на себе, потому что нет у нас еще исправленных килим, поэтому то, что мы действительно ощущаем, это истина, которая называется истиной абсолютной, а затем он называет это «моё, моё», «твоё, твоё». Это тот термин, который он пользуется. То есть «моё, моё», «твоё, твоё», давайте будем действовать в соответствии с этой игрой. Ты возьми, сколько ты можешь взять, я возьму, и посмотрим, как у нас это дело получится. Поэтому это состояние человечества, осознаем мы это или нет, это состояние, которое определяет нам Бальсулам, так действует человечество. И так как мы не можем

0: с категорией истины в нашем мире. Поэтому есть две эти категории, и эти люди милости и справедливости — это те свойства, которые существуют, но это выражается в людях, у которых есть направление такое, стремление к... они хотят накормить всех, они хотят, чтобы была справедливость в распределении. Все эти направления, которые не могут преуспеть в этом мире, они слабы. Потому что истина «моё-моё, твоё-твоё», она более сильна. Для того, чтобы как-то определить это, появилась новая категория, категория шалом, мира. То есть это истина, те, кто сильные, более успешные, которые могут использовать всех остальных, они понимают, что нужно им сделать этот мир между справедливостью и милостью, чтобы те, кто им служит, они служили нам больше и сильнее, и быстрее. Для чего с ними спорить? Он говорит нам, что эти разрушители, которые как раз приходят от истины и от мира, смотрите, насколько это обратно тому, что мы понимаем. Эти люди истины и люди мира — это разрушители, а те, кто строители, построители, они как раз те, кто, у которых категория справедливость, и ни те, ни другие, им не удастся преуспеть, потому что пока они не придут к этой истинной категории истины, и кто-то хочет в нашем обществе сделать что-то и определиться с этими истинными свойствами природными, они хотят использовать других, мы, скажут, мы люди мира, мы хотим помирить все эти категории, но, в принципе, использовать всех наших ближних. Это то, что мы говорили на прошлых уроках, а сейчас мы продолжаем и углубляемся в эти категории, в это понимание под заголовок «Надежда на мир». Она находится в книге «Труды Бааль Сулама» на 463-й странице. На втором столбце. И то, что мы сейчас будем делать, мы сейчас прочтем этот абзац под заголовком «Надежда на мир». Мы прочтем это в десятках, у нас займет это 6 минут. Если мы заканчиваем до этого времени, то мы поделимся то, что мы поняли из того, что мы прочли.
1: «Амар шалом баолам, тиквата шалом», кутерет.
2: «Надежда на мир», статья «Мир в мире». Поскольку эти условия привели общество к большим конфликтам, поставшим под угрозу все общество в целом, в обществе возникли и раскрылись миротворцы, которые воспользовались своей решительностью и силой, возобновили общественную жизнь на новых условиях, бывших, по их мнению, правильными для обеспечения мирного существования общества.
0: Однако эти миротворцы, которые всегда возникающие после каждого конфликта, естественным образом, в большинстве своем происходят только из разрушителей, то есть из правдоискателей, основывающихся на принципе «моё-моё, а твоё-твоё». И это происходит от того, что они обладают силой и смелостью в данном обществе и называются героями и смельчаками, поскольку они всегда готовы пожертвовать своей собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
2: В то же время созидатели, существующие в обществе, то есть сторонники милости и справедливости, которым дорога собственная жизнь, а также жизнь общества, они не готовы жертвовать ни собой, ни обществом, подвергая его угрозе, чтобы заставить общество согласиться со своим мнением, со своими установками. А потому они всегда являются слабой стороной общества. Их называют трусливыми и малодушными.
0: И разумеется,
3: Муфкарима Амице.

0: Страшные смельчаки всегда одерживают верх. Поэтому естественно, что все миротворцы происходят из разрушителей, а не из созидателей.
1: И сказанного мы видим, насколько надежда на мир, которые с нетерпением ожидают все наши современники, ничего не стоит ни как со стороны ни субъекта, так ни со стороны объекта. Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладают силой установить мир в мире, всегда они сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, деструктивный элемент. Ибо они за правду, то есть основать мир на принципе «моё-моё, а твоё-твоё».
0: Естественно, что эти люди решительно настаивают на своем мнении, вплоть до того, чтобы подвергать риску свою жизнь и жизнь всего общества в целом. Это то, что всегда дает им силы побеждать тот человеческий материал, который является созидателями, ищущим милости и справедливости, которые готовы отказаться от своего ради других, чтобы спасти здание мира, ибо они трусливы и малодушны.
1: Выясняется, что требование строить на правде и при этом разрушение мира — это одно и то же, а стремление к милости и созиданию мира — тоже одно и то же, потому что совершенно не следует надеяться на разрушителей.
0: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны усилий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. В обществе обязательно существует всегда и будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми им условиями, как мы доказали выше, слабость истины. И они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей или раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
1: Ну да, Бааль Сулам раскладывает эту проблему, которая есть в человеке, в обществе, держаться за истину, и он это использует как личную пользу, и общество рассматривает это как личную пользу и выгоду, и быть созидателями, которые хотят построить какую-то новую связь, но у них нет шансов, потому что они предпочтут... То есть есть состояние... То есть это нерешаемо, и все это будет продолжаться вечно.
0: Да, каждая группа в человечестве думает, что она права, и старается... Бааль Сулам, который видит всю эту систему, дает нам ощущение, куда это все идет. И в конце он говорит в последних строчках: нету надежды на этот мир, это не получится. В конце концов, или те будут недовольны, и всегда мир будет убегать от нас. Нужно искать решение в другом, не с теми, не с теми, а в чем-то другом. Будем читать дальше, посмотрим.
1: Ну что ж, хаверим, мы прочитали заголовок сегодняшнего урока «Надежда на мир». А мы надеемся на мир. И надеемся, что будет мир и у нас, и между нами, в нас, а главным образом с высшей силой. И посреди вот этого фрагмента, что мы читали, главы этой, есть абзац, который начинается со слов «И сказано мы видим». Давайте. 464-я страница, да, тут «Из сказанного мы видим». Некий такой промежуточный итог Бааль Сулам, который делает. А потом поможем друг другу понять, что тут нам говорит. И вот читаем. «Из сказанного», после того объяснения, что он дал, «Из сказанного мы видим». Насколько надежда на мир, которого с нетерпением ожидают все наши поколения,

0: поколение ничего не стоит. Ну, жалко усилий. Как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Субъект — это кто? Субъект — это тот, кто исполняет действие. Тот, кто этот мир устроит. Нет надежды, что тот, кто будет устраивать мир, он действительно приведет нас к миру. Также со стороны объекта, то есть самого действия, создания условий для того, чтобы возник мир в мире. Не с тех, кто исполняет, ни условия для выполнения этого действия. Нет никакой надежды, что мы придем к миру, хотя все очень хотят мира. Теперь мы это разложим, эти два определение Бальсуляма вместе на семинаре. Так, следующий абзац. Ибо субъекты, видите, в учебном материале, ибо субъекты, то есть миротворцы. Сейчас говорится о субъектах, тех, кто будут устраивать мир. Мы хотим, чтобы мы вместе прочитали этот абзац в десятках и помогли друг другу понять, что говорит тут Бальсулям. Итак, мы читаем этот абзац, ибо субъекты, то есть миротворца нашего и всякого другого поколения, и поможем друг другу, что говорит тут Бальсулям. 4 минуты, пожалуйста.
1: Ибо субъекты, то есть миротворцы нашего и всякого другого поколения, то есть те, кто обладает силой установить мир в мире, всегда сделаны из того человеческого материала, который мы называем разрушителями, ибо они ищут правду, то есть как остановить мир, основать мир на принципе «моё-моё», а «твоё-твоё».
0: Как в другом месте мы читали, что это свойство Содом, твое-твое, мое-мое, самая худшая связь, какая только может быть. И мы тогда не можем прийти к нашему корню, к объединению. С одной стороны, это как бы истина, с другой стороны, это деструктивный момент.
1: Это действительно настолько обратно, потому что без так и без помощи мы не увидим, как люди, которые ищут правды, у них есть сила от природы. Они на самом деле разрушители, и они не могут к этому прийти. И если они не могут это сделать, то есть включиться в это состояние мира, состояние, когда все, никто, в принципе, невозможно, чтобы все были довольны.
0: Да, есть много теорий всяких общественных, где строится на «моё, моё, твоё, твоё». И все они приводят к тому, что общество рассыпается. То, что в момент, когда ты даешь эгоизму править, устанавливать законы, у каждого свои законы, общество распадается, и тогда и сам человек поражается, наносит себе же вред, потому что мы не чувствуем, что мы зависим друг от друга и связаны друг с другом. И ты не можешь жить как бы, да, на необитаемом острове, в отрыве от мира, а ты живешь во всем человечестве. Пока не берется это в расчет, мы не сможем выстроить исправленное общество.
1: Да, вся эта статья — это такая большая ирония над нашей реальностью. Хотят построить новое, что-то новое, но не могут даже провести границу между «моё, моё, твоё, твоё». И непонятно, собственно, где эта граница. Даже к этому не могут прийти, чтобы каждый оставался в своем, на своей территории.
0: Мы вообще привычны к тому, чтобы стремиться к этим сильным людям, да, лидерам, да, лидерам мнений. Итак, нас воспитывают, а в конце концов это упражнение, данное Творцом, что эти люди, они как бы и лидеры, но если они неправильно используют свой эгоизм, так они все разрушают. Они готовы за свое мнение, даже свою жизнь подвергнуть опасности и все общество. И Творец показывает, насколько эгоизм, который действует только ради себя, когда что говорится «моё-моё, твоё-твоё», это разрушение. И так вот Творец приводит к истине и к миру. Так, а сейчас мы продвигаемся, мы говорили в этом абзаце о тех, кто должны были бы устроить мир. Теперь пойдем в последний абзац. И поэтому не стоит надежды на мир и со стороны объекта. Точно так же читаем этот абзац между собой, а потом поможем друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. 5 минут, пожалуйста.
1: Аналогично, ничего не стоит надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира, ибо пока еще не созданы счастливые условия для жизни индивидуума, жизни общества, соответствующие эталону истины, которого желают эти миротворцы. И в обществе обязательно существует, всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемыми ими условиями. Так как мы доказали, выше слабость истины, и они всегда будут материалом, готовым для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца.
0: Как бы Творец устроил такие условия, что общество всегда будет приходить к состоянию конфликта, да? Всегда будут сильные, которые захотят вести общество, и слабые, подчиненные, удрученные. А как мир между ними, да, захотят сделать, тогда они скинут этих сильных и скажут, мы теперь будем править. И вот как искать это в обществе. Да это актуалия, что происходит в человеке, кто начинает властвовать в человеке и всегда оставляет в состоянии, что он всегда недоволен.
1: Получается, что неважно, куда мы обратимся, всегда будет какая-то часть недовольна. И та часть, которая будет недовольна, всегда будет стремиться воевать как бы с той частью, которая как бы получает сейчас свое. И поэтому мир таким способом никогда не придет к миру. Это такое научное объяснение. Может, будут какие-то там периоды, когда будет прекращение огня, но всегда мы будем воевать. Это интересно. Мы также видим реальность в мире. Даже когда нету войны, мы называли это холодной войной, помните? Всегда человечество находится в состоянии войны.
0: Он еще говорит, что не созданы те условия, которые подойдут не для личности и общества, по тому свойству мира истины, на которое сейчас предлагается. И если представляешь, какой-то такой мир может быть, нет, такого нету. Нет таких условий, да, которые мы сейчас описываем.
1: Да, эти слабые, они составляют большинство в обществе, всегда производят какие-то манипуляции, так что всегда эти слабые всегда берут верх над сильными. Есть много проблем с этим и в Европе, и вообще, и в Америке, в любом месте. Это верно. Невозможно найти здесь баланс. Этот баланс находится, как мы знаем, свыше.
0: Еще хуже. Мы говорим об отдаче. Ты готов отдать? Тебе важна жизнь других. Ты не готов пожертвовать кем-то другим? Это правильно, но это говорит о том, что это свойство слабое, ты не можешь устроить на этом. А есть те, кто это, на этом настаивают, и получается, что тот, кто хочет дать и готов уступать, так его используют. То есть более высокая ступень, а сил у нее нет.
1: Не знаю, что добавить к тому, что вы сказали. Вы как бы уже все подвели, все итоги. Мне все еще непонятно здесь. Может быть, мы читаем это частями, а не все вместе. Что какие эти условия для всего этого самого мира? Он пишет, и потому не стоит надежды со стороны объекта, то есть со стороны условий самого мира. То есть это мира мое, твое. А затем он продолжает, ибо пока не созданы счастливые условия для жизни индивидуума и жизни общества, соответствующие истине. То есть мое, твое. То есть все еще он пишет. То есть когда-нибудь будут созданы эти счастливые условия по категории истины. То есть здесь такое выражение Бальсулама.
2: Да,
1: мы в нашем порядке учебы, мы хотим зайти внутрь этой статьи, но мы не забываем первую часть урока, когда объяснил нам Рав, что, собственно, постоянно нужно формировать себя относительно Творца и видеть это изменение отношения к Творцу в течение учебы. То есть постоянно нужно держаться, где я нахожусь, где Творец и где мое отношение, как оно изменяется. Рав назвал это Исраэль, Урайта и Кужин Исраэль, Творец и Тора едины. Мы должны учиться у наших учителей, где мы обязан человек соединиться с учителями. Сейчас мы соединились с Бальсуламом. Сейчас мы посмотрим клип, не длинный, не короткий, 10 минут клип Рава. И это материал, учебный материал, когда Рав наш высший объясняет статью. Поэтому мы сейчас возьмем карандаши и, может быть, записывать в телефоне можно, да? И подведем итоги. То, что мы слышим, основные вещи, которые мы слышим от Рава сейчас, и в конце концов, когда мы увидим этот клип, посмотрим этот клип, мы подведем итоги вместе в десятке. Давайте сейчас начнем смотреть клип номер 4, погрузимся в него и попытаемся взять от него, насколько это возможно, больше контента об этой статье.
0: Мы говорим, что все зависит от намерения человека. Если мы видим, что человек жестокий, сильный, разрушитель, а у них хорошее как бы намерение, да, мир наладить, мы можем использовать его, вот эту мощную силу, для того, чтобы поставить мир. Почему это невозможно?
1: Потому что у него мир — это не то, что должно быть. Как могут люди, у которых есть большая сила, быть или хорошими разрушителями, хорошими исправителями? Только с помощью того, что их задействует. Вы говорите, какая у них, ты говоришь, у них большая сила. Но что это за сила? К чему она относится? Большое желание может быть хорошим, может быть плохим. Тоже желание. То есть сама Тора, и она может быть и самка им самому.
0: То есть он направлен на мир. Почему этого недостаточно? Почему это не к хорошему?
1: Ты можешь через мир прийти к мере с дом. Что ты имеешь в виду? Мир? Это мир с Творцом? Или мир, как говорится здесь в этом, в человеческом обществе?
0: Ну, как говорится, в человеческом обществе.
1: Так что ты хочешь? К чему ты хочешь прийти в этом обществе? Ты хочешь прийти к категории истины, да? Категория истины, если ты не исправляешь правильным образом, она будет просто очень разрушительна.
0: Так что же они говорят, что приводит к разрушению? Что такое их мир, что приводит к разрушению?
1: Любой мир, который ты которому ты приходишь до того, как ты исправлен, приводит к разрушению. Нет ничего хуже, чем мир. Шалом. Нет ничего хуже, потому что ты... Это не дает тебе исправиться. Только истина может быть хуже, чем мир. Потому что... Это понятно, да? Нет? И с истиной ты тоже не согласен со мной?
0: А что за этими понятиями, да? Мир, истина?
1: Истинный килим, к которым ты не можешь прийти. Не стоит тебе к ним приходить, если ты, у тебя нету экрана. Если ты сейчас идешь к истине, по соответствии с истиной, если сейчас ты раскрываешь здесь отношение к каждому по категории истины, у тебя нет никого, кто мог бы связаться с другим. Все разные, каждый в своем и все противоположны, и каждый должен получить то, что ему хорошо, и оттолкнуть то, что ему плохо. И по категории истины это ужасное состояние. Только при условии, что ты вооружаешься экраном заранее, и ты хочешь покрыть все прегрешения любовью, это категория милости, и тогда ты можешь выполнять эту меру истины. Постепенно, поступенчато, а иначе нет. Тора — это смертельный яд. Ты видишь, весь мир спускается. Ты видишь, как мы только сейчас начинаем получать какую-то возможность идти путем царя, то есть в объединении, в любви, ну, любовь. В чем-то мы начинаем понимать где-то, нащупать на те, где эта дорога. А перед этим мы вообще продвигались только ударами. Сейчас ты можешь начать как бы идти путем Ахишина. Немного начинают раскрываться в этом решимот. Но до этого состояния ты шел состоянием бито, состоянием через удары, всякие разочарования, несмотря на то, что ты получаешь пробуждение. Но твое пробуждение, которое ты получаешь свыше, было достаточно только для того, чтобы получить удары. И снова стремиться к пробуждению. Давали тебе немножко запаса, чтобы ты не убежал после каждого удара. У тебя немного все еще оставалось. Все-таки я еще хочу. А иначе давали бы такие удары, что ты просто бы убежал. Таким образом мы продвигаемся, а иначе все духовные понимания, насколько они большие, но они могут также быть и очень разрушительными относительно неисправных килим.
0: Что? А откуда исходит в человеке вот этот дух, вот надежды на мир?
1: Я не знаю, человек понимает мир каждый по-своему. Ты видишь, если ты пойдешь сейчас в народ и будешь говорить о нашем мире, наш мир — это совершенство, это восполнение, да, только тут мы понимаем, что есть мир в материальном понимании, то есть нет войн, все хорошо, нет у тебя возможности это сделать, если ты не учишься, как восполнить эти части. То есть каким образом? У тебя есть группа или семинары, ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику.
0: Если я правильно вас услышал, это исходит из состояния, что мы когда-то были единой системой.
1: Все исходит из этого. Мы когда-то были вместе, но после разбиения у тебя есть трудность вернуться в прежнее состояние в 613 раз больше. То есть 620 этих частей нужно преодолеть эту трудность, чтобы вернуться к этому прежнему состоянию. Вместо прежнего состояния ты получаешь состояние в 120 10-60-20 раз более сильное. То есть вместо состояния убар-де-убар или нефиш-де-нефиш ты раскрываешь и лукута Творца, и в слиянии с ним.
0: Он и пишет тут, что они не готовы подставить под опасность себя, пожертвовать, да, настаивать на своем мнении. Исходит это из того, что в духовном нет принуждения. Мы же говорим о законах, абсолютных законах, законах Творца.
1: Ну, как бы они находятся исправленными до такой степени, что, что неважно, я готов отдать все, только чтобы было хорошо в обществе, да? Об этом сцене говорится. Говорится как бы о нашем состоянии. Он рассказывает о нашем мире, о состояниях здесь.
0: Нет, только немножко вернуться назад. Все, кто настаивают на мире, они хотят установить мир, но по человеческим законам это не срабатывает.
1: Ну и что?
0: И поэтому наша роль — это донести за абсолютные законы, которые существуют.
1: Прежде всего нужно обучить их, можно ли вообще соединиться. Невозможно. Можно ли вообще правильным образом понимать эти категории? Никакой из категорий. А что же делаем сначала мы? Если ты не знаешь, как притягивать свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все твои основы, это очень длинный путь, это соединение всех их. И главное здесь свет. Если у тебя этого нету, в руках ничего тебе не поможет. Ты ничего не меняешь. Ты просто струишься так вот с этими изменениями, которые происходят. И если бы ты мог бы задействовать их, ты бы их задействовал нехорошим способом. Лучше бы сиди, ничего не делай. Поэтому необходимо, прежде всего, интегральное воспитание.
0: Только мы можем это принести, да?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Поэтому, когда я вижу развитие мира, я неспокоен. Я неспокоен за нас. Нужно ускоряться, торопиться.
0: Поэтому мы видим, что все науки мира не помогут, если нет вот этого света, возвращающего к источнику. Есть наука бесконечное множество.
1: Мы всегда будем использовать их не на наше благо. Давайте сейчас то, что мы сейчас впитали, мы обработаем внутри десятки, несколько минут. Ну, поделимся тем, что мы получили от Рава, и придем к какому-то общему выводу. И затем у нас будет время для вопросов. Можно также в процессе подготовить вопросы. 4 минуты, семинар. Что мы слышали от Рава?
0: Колоссальное расстояние между материальным миром и миром духовным, что нет никакого кли, способа, с помощью чего можно было бы принести мир, кроме как свет, возвращающий к источнику. Через интегральное воспитание.
1: Да, если ты... Как Рав сказал, если ты не вооружаешься экраном, то ничего не поделаешь. Каждый в своем эгоизме, в своем желании, в своем наполнении, и никогда ты не сможешь сделать ни мир, ни истину, ни раскрыть истину вообще. Поэтому только с помощью экрана.
0: Да, немножко от наших товарищей, которые пишут в WhatsApp. Исправление я должен делать, тогда мир изменится, пишет Рои из Хорватии и Хотер из Австралии. Нужно желание помогать товарищам, чтобы было исправление. Исправление на мне. Тогда мой мир, мое восприятие реальности изменится, я почувствую мир. Еще пишут товарищи, только при условии, что ты вооружаешься заранее экраном, для того, чтобы чтобы в любом случае, тогда все преступления покроют любовь, милость, тогда ты сможешь работать и выполнить истину так поступенчато. Рой еще добавляет. Все зависит от определения слова «мир». Мир — это мир, лад с Творцом. Или то, как думают люди в этом мире. Придем к истине, если не справляем неправильно, тогда это станет самым разрушительным свойством.
2: Итай
0: добавляет, то, как мир развивается, мы должны поторопиться.
1: Рав сказал, что Тора — это яд смерти перед тем, как ты превратишь ее в эликсир жизни.
0: Есть нечто в нашей науке, которую мы изучаем, нечто особое, что пока ты не исправляешь действия, то, как ты приступаешь к чему-то, ты как бы будешь думать, что будешь это как бы идти делать хорошее, а будет только хуже. Нам надо начинать, через объединение между нами и привлекать свет. Тогда будет исправление, тогда мы научимся использовать килим. Все остальное ничем не поможет.
1: Да, притягивание света. Я написал, если ты не знаешь, как притянуть свет, возвращающий к источнику, который исправляет тебе все эти основы, то у тебя ничего нет. Все, что человек думает, и естественно, так думает. Человек, нам необходим свет, освещающий источник, который построит нас, эту миру свойства истины естественным образом.
0: Ну да, истина приводит нас к Содому. Мир. Если это не исправлено, приводит к разрушению. Все, как бы мир от слова лад. То есть все части необходимо поладить между собой и вызвать свет, возвращающий к источнику. Это исправление. А если не так, то сиди лучше, ничего не делай.
1: Все это сложно. Две плоскости, духовное и материальное. Если не брать духовное, то что же такое тогда шалом? Просто перерыв, остановка огня, да? И чтобы привести к миру, нужно притянуть духовно.
0: Так, спасибо. Теперь будем продолжать наше выяснение через вопросы. Да, что постараемся включиться во внутреннюю точку того, кто задает вопросы, потому что нам это необходимо для исправления, чтобы была сила подниматься по ступеням любви и прийти к свойству отдачи, что вернет нас к источнику. Квинс, пожалуйста.
3: Ешайра, Квинс. Пяти шесть, бывакаша.
0: Пяти шесть.
4: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте всем. Рав сказал сейчас, что когда-то мы были вместе, вопрос мой, есть ли шимо точек в сердце, когда мы были вместе, но потом было разрушение, разбиение, то есть где это решимо, когда мы были вместе? Значит ли это, что никогда не будут вместе эти точки в телах?
0: Нет тел. Есть материал, который создал Творец, желание наслаждаться, наполнил своим светом в мире бесконечности. И после того, как Кли, Малхут, мира бесконечности, четвертая стадия была наполнена светом Творца, ощутила, кроме бесконечности добра, еще что есть источник, и он выше нее, любящий, дающий. И тогда она установила для себя, что с этого момента и дальше никогда не будет получать напрямую, а только поставит себе цель быть как он, тоже быть в отдаче, в любви, дающей. И с этого момента творение развивается уже со стороны творения. В конце всего процесса мы находимся, мы в этом мире из того же самого материала, наслаждаться, и там есть искра внутри. И мы ощущаем себя, что мы существуем как бы в телах. А ты спрашиваешь о точке, есть ли там достаточно решимот, и что с телами, где нет у нас решимот, что мы когда-то были соединены, тела были соединены. Не было тел, было только желание и намерение. Момент, когда свет, возвращающий к источнику, будет действовать на нашу внутреннюю точку у каждого из нас, он и возбудит в нас всю цепочку решимот до состояния бесконечности, где там мы не будем...

0: объединенными телами, мы будем уже духовным телом. Духовное тело, где есть желание получать, его полной завершенной форме, все желание получать, что сотворил Творец, но облаченный, окутанный экраном и отраженным светом. И в этом будет полное окончание.
1: То есть, собственно, надежда на объединение — это неправильная надежда.
0: Столько, сколько мы будем телами, как нам это рисуется, да, что каждый тянет на себя. Что рисует нам этот мир? С телами, народами, войнами, конфликтами на разных уровнях. Каждый тянет на себя. Это называется, что клипот растягивает время, где я и нахожусь, и что у меня есть. И каждый действует, чтобы исполнить свое желание тем, что он забирает у других, как Бальсулязм учит нас в статье «Смысл религии». А в нас есть абсолютное добро, Творец. И что с ним? У него нет недостатков. Он не хочет никому не вредить для того, чтобы себя заполнить. И когда мы получим от него это исправление, от света, возвращаясь к источнику, и мы захотим только восполнять друг друга, чтобы быть подобными ему, это будет состояние мира. Все остальное ниже этого не будет миром. Там ни лада, ни восполнение, ни мира.
1: Есть тут большая трудность, психологически даже понять. С одной стороны, невозможно заниматься этим контентом вообще без экрана, понять что-то, да, вообще. Без того, чтобы навредить где-то. Так я услышал сейчас от Рава, так я понимаю из трудов Бальсулама. Но, с другой стороны, мы обязаны заниматься распространением науки Каббала. Это... И мы в десятке. Я чувствую, что это разочарование вот это приводит к тому, что я разочаруюсь, я пытаюсь понять и пройти еще какие-то тексты. Или прийти к молитве. Это два таких состояния. Есть третий сценарий. Можно обучать всему этому. То есть есть другой угол зрения, чтобы совладать с этим разочарованием. На первой части сегодняшнего урока Рав сказал, что даже кибуцники в Негеве, которые желают дождя, они молятся. И даже не умеют, а может быть даже не называют это таким образом. Но они хотят, чтобы это произошло, даже если они не видят Творца. Но разница между нами и ними, мы тоже можем быть в любом состоянии вообще-то. Но мы то, что мы... Мы ищем развить это чувство, ощущение Творца. И как раз в местах этого отчаяния, там мы видим, что это скрытие, и там мы развиваем это чувство. То, что мы слушали сейчас от Рава, слышали от Рава, то все эти усилия найти решение, прийти к миру в нашем мире, они ничего это не удастся. Это будет постоянная борьба, иногда эти возьмут верх, иногда другие. Это продолжение войны. Мира не будет. Почему? Потому что, видимо, человек не пришел в этот мир для того, чтобы прийти к состоянию мира в его материальном состоянии. А нужно прийти к состоянию, когда он сделает свыше этот мир. Мы должны прийти к этому состоянию, поэтому человечество находится на этих этапах развития. Теперь по поводу нас. Мы все находимся в этом же процессе. У нас есть тот же Рав, те же материалы учебные, те же уроки, те же семинары, те же трапезы. Мы все находимся, мы удостоились свыше быть в каком-то процессе. И в этом процессе каждый должен найти свое место. Как он может максимально вложиться в этот процесс? Это вообще вопрос уже личный. И, может быть, я сейчас буду больше всех молиться. Я не знаю, как это сравнить, но постоянно нахожусь в молитве, и этим я продвигаю мировое кли гораздо больше, чем тот, кто находится здесь на сцене и что-то объясняет. Я вижу здесь товарищей, которые чистят наше здание или готовят хумус. Сейчас мы сейчас спустимся на трапезу. Или товарищи, которые находятся в мировом кли и что-то переводят сейчас, да? Они делают гораздо больше, чем вот эта кукла, которая сейчас объясняет вам что-то. То есть мы должны, и у нас есть такая возможность у каждого, сделать этот максимум, который он может в распространении внутренней этой науки и внешней. Есть здесь место для молитвы, чтобы каждый из нас нашел это свое место, которое подходит ему.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос по друге. А что такое истина в нашей работе? Спасибо.
3: Эмет баавода шелану.
0: Истина в нашей работе. Да нет у нас истины. У нас есть желание получать, и внутри точка в сердце, если она будет развиваться, она приведет нас к истине, к высшей истине. Высшая истина — это свойство Творца, отдача. Когда есть отдача между творениями, между творением и Творцом, мы приходим в истинную реальность. Истинная реальность называется миром бесконечностью. Творец дает творению все благо, и творение выходит на такой уровень, что способно вернуть ему любовью. Это и есть высшая истина. В статье он описал это состояние, что тут в каждой личности есть отдача, да? Он описывает это как шестеренка в механизме, который действует совершенным образом. К этому мы должны прийти своим выбором, осознанием, быть такими на фоне раскрытия, что мы совершенно другие, потому что каждый чувствует, что он сам по себе в этом мире, и все остальные только чтобы ему служить, его удовольствие, это истинная, исконная природа, да, в результате разбиения. И вот это нам надо исправлять. Поэтому дали точку, которая привела нас в Небарух, к Раву, в мою десятку. И там внутри я должен искать, как быть то, что объясняет нам Рабаш, то, что наш Рав объясняет. У меня есть товарищи вокруг. И я должен постараться сейчас еще капельку думать о них, чем о себе. В этом вся Тора, наука. Еще один грамм своего внимания перенести с себя на них. И так я буду проходить по настоящей формуле, которая называется «от любви к творениям к любви к Творцу». Кроме этого, нет никакой какой-то точки, которая была бы там семя истины и привела бы к миру. Поэтому любовь к подругам в десятке — это первый шаг. Если ты это делаешь, ты все время возвращаешься к основе, на чем можно расти в совершенной истине. Турция 1.
4: Bu barış özlemi nasıl uyanır ve bu eksikliğe nasıl gelinir?
1: Как пробуждают это стремление к миру и пробуждаем этот хисарон в себе? Человек находится там, где находится его сердце. Мы обязаны постоянно быть с нашим сердцем постоянно в десятке. Может быть, мы возьмем все, что мы учим, и спросим себя, удается ли нам в десятке это реализовать. Есть ли между нами шалом, мир, есть между нами постоянная молитва, есть ли между нами постоянная благодарность. Благодарность или постоянная просьба. Что происходит внутри нашей десятки? Нет сомнения, что когда это установится, когда эта динамика будет прямо перед глазами, там и раскроется эта единственная сила, которая может исправить реальность, которая действительно может привести мир в этот мир. Можно слушать новости, можно быть связанным с тем, что происходит снаружи. Это просто игры, это просто кукольный мир. Там нам объясняет Бальсулам, что это силы, и что сердца правителей в руках Творца. никогда не будет мира, будет только войны. Единственное место, которое может исправить реальность, когда каждый из нас сконцентрируется на своей десятке и найдет внутри Творца. Это изменит мир. А мир даже не будет знать, как это происходит. Это не важно. Да, Ида.
0: Статья Бальсулам говорит о мире, о миротворцах и людях, стремящихся к справедливости. И я понимаю, это как бы правое и левое. Да, это есть всюду в мире. Мой вопрос. В конце статьи, как я понимаю, Бальсулям говорит и показывает нам, это не вопрос игры между правыми и левыми, что мы всегда будем возвращаться к желанию получать. И вся эта игра происходит, собственно, внизу, в желании получать. И нам надо подняться наверх. Это не право и левое, а это вверх-вниз. Мой вопрос. Вот в этом подъеме наверх от желания получать к Творцу, какая первая ступень, где мы можем и сами тоже выйти из этого низа наверх? Вот понимание истины, как мы говорили до этого, или место молитвы? Я бы не стал бы разделять это правое и левое. Но, может быть, я не до конца, я как бы вижу весь анализ, который тут определен. То, что сегодня определяется левыми, правыми, да, как люди это считают. Давай сейчас будем держаться только вот понятиями, нашими понятиями, не перегружая, да, как я объясняю себе происходящую политику, страну или весь мир. Рав нам сказал вот на уроке, что мы видели, что есть разница между внешним проявлением устремления человека к справедливости, милости, истине и миру и внутренним его движителем. Там вопрос, что побуждает его? Что побуждает его? И столько, сколько мы еще находимся вот в этом ради получения, любые формы внешнего выражения, которые будут видимы нами или другие, которые будут смотреть, кто-то там стремится к справедливости, к милости, к миру, к истине. Все равно это будет ложиться на основу ради получения. Оно является разрушителем. Еще до того, как это найдет свое выражение в четырех этих категориях. Как подняться над всем этим? Надо подниматься в направлении высшей истины и высшего мира через осознание того, что есть цель. Цель эволюции нас как творение и меня как человека. Это цель не мир, не оказаться в мире со всеми, но мир со своим корнем. Состояние, которое мы изучаем в видении в науке Каббала, кли, которое создано светом и уже распознает, что у света есть высшее качество, которое он хочет взять себе, чтобы быть подобным светом. Это никогда не поменяется. Это ситуация, состояние. И каждый раз, когда я не понимаю свою жизнь и что происходит вокруг, надо вернуться к этой картинке. Это высший закон, и это направление тотального развития всего творения. Если я хочу в чем-то подняться, и только в моих свойствах, направлении света, силы, которая может произвести во мне такое исправление, это сила Творца. Он меня создал обратным, он может создать меня подобным себе, если я буду опережать это своим желанием, своим выяснением. Тебе и мне Творец дал внутреннее устремление к этому. Даже если мы этого не чувствуем, мы не понимаем, но именно к этому. Потому что нет ничего другого, что на самом деле существует. Это истинная истина, абсолютная. Быть только подобным свету. И место, где начинается та форма, где ты говоришь по направлению вверх, это твое отношение и связь в десятке. Все творение сосредотачивается в твоей десятке. Кроме этого, нет ничего, с чем бы ты мог работать в чем-то, чтобы произвело изменения, привело более бы сильные изменения света. Свет так и так работает со всеми творениями, но это каток развития истории. Но если ты хочешь ускорить и подняться, это только включить себя, то, что называется, ввести, внедрить себя в товарища. Нет ничего более соответствующего этой силе отдачи любви. Понятно, там есть еще выражение, как мы слышали сегодня, что нам надо то, что есть между нами, передачу всем творениям. Это ведь не наше. Небарух — это исправное состояние всех творений, чтобы все были в ладу, в любви, в отдаче, в объятии, то, что мы хотим выстроить между нами. И нам это тоже еще предстоит делать. Но все начинается с того, что между нами есть духовный вот этот вот реактор.
5: Amigos, una pregunta de una amiga. ¿Cómo sabemos que hemos colocado un masaj verdaderamente para podernos acercar a esas
1: Вопрос от подруги. Как можно узнать, что у нас действительно есть истинный масаж для того, чтобы приблизиться к этим большим килим шалом и мед, мир и истина? Рав сказал, что тот, кто находится в связи с отцом, он понимает, что это его награда. И каждый должен понимать... Первый клип, пожалуйста.
0: Это и есть тема статьи, как выстроить идеальное общество, скажем так. Потому что в природе есть все для этого средства, все основы, все силы, все есть. Только нам надо это найти, потому что природа совершенна. Столько, сколько мы изучаем, мы видим совершенство. Есть лад, баланс, равновесие, ничего не создано просто так. Чем больше мы исследуем, мы видим, что это что-то колоссальное, бесконечная глубина. А если мы этого не видим, так это мы не видим. И нам кажется, что-то там лишнее, что-то там не подходящее тому, как должно быть. Это только говорит о наших изъянах. Каждый судит по своим недостаткам. Как мы, короче, строим хорошее общество. Да. Я сейчас не говорю о духовной жизни, там, чем-то таком, да, за облаками. Я говорю здесь, на земном шаре, на земле. В конечном счете, наша жизнь здесь развивается таким образом, что обязывает нас знать корень души каждого. А иначе мы не придем к миру. Если я пойму всех людей, так я пойму и почему. Они должны быть рядом со мной. Почему? Если будет им хорошо, тогда и мне будет хорошо. Почему мне нельзя пожирать их, чтобы они меня не сожрали? Я прихожу к совершенству, то когда я понимаю основу каждого, природу каждого, всю глубину характера и его ситуации, состояния, и все его кругообороты. То есть я вижу все мироздание. Это условие, в конечном счете, что я могу выстроить удачную, успешную жизнь на Земле, на этом маленьком шарике. В течение 70 лет здесь все замкнуто. И даже это я не могу выстроить правильно, и наша жизнь становится хуже смерти, если я не буду знать все миры, все души, всю внутреннюю связь между нами и природой каждого. Потому что вот для правильного распределения, требования справедливости, сколько каждому получать и каждому сколько давать, в этом, в принципе, то, что делает человеческое общество, да, все мы к этому прийти не можем, к справедливому отношению, не зная природы каждого внутри. Вот так, прозрачным образом. Когда я вижу человека, вижу не только человека, не только кто он, что он и откуда у него, но и сегодня, сейчас, вот в нынешнем состоянии, можно обратиться, можно требовать от него, можно, нельзя, сколько ему надо, сколько можно получить от него для общества. И отсюда мы можем устанавливать нормальные, справедливые законы, где никто не придет и не будет там что-то требовать. Всем будет понятно и ясно, что происходит, и ни у кого не будет будет сомнений, что к нему относится справедливо и что от него тоже так требуют, и тоже справедливо.
1: Да, нам сказал Рав сейчас, что мы увидим всю эту реальность, это условие, в конце концов, чтобы построить эту успешную жизнь на Земле. Мы хотим эту успешную жизнь, и поэтому мы выполняем

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 11 июля 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье «Нет святого как Творец, ибо нет другого, кроме Тебя». Прочитаем вместе статью в десятке в нашем распоряжении 33 минуты. Пожалуйста.
1: Что означает «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, в работе». Сказано в книге Зоар, если женщина зачнет и родит мальчика. Раби Иуда открыл речь, «нет святого, подобно Творцу, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Всесильный наш». Это изречение непонятно, ведь написано «нет святого, подобно Творцу», это значит, что есть другой святой, так или иначе, немного хуже Творца, поскольку написано «подобно Творцу». А также «нет твердыни, как всесильный наш», это значит, что есть другая твердыня, но она немного хуже Творца. И отвечает, «ибо есть много святых, есть святые наверху, то есть ангелы, и также Израиль святы, но не так святы, как Творец». Что значит? Что это значит? Потому что написано «ибо нет другого, кроме Тебя». Что значит «ибо нет другого, кроме Тебя»? Но святость Творца без их святости, ангелов и Израиля, ибо не нужна ему их святость. Однако они без Тебя не святы. И это потому, что нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как всесильный наш, означает, как уже объяснялось, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. И следует понять, какова связь между «если женщина зачнет и родит мальчика» и тем, что написано «нет святого, подобно Творцу, и нет твердыни, как всесильный наш». И кому же может прийти в голову, что народ Израиля придает святость Творцу, и из-за этого должно написанное сообщать нам «нет святого, подобно Творцу». А также, что означает в работе, то, что он объясняет, «нет твердыни, как всесильный наш», что Творец создает форму внутри формы. В работе. Известно, что порядок работы таков, что мы должны прийти к слиянию с Творцом, как сказано, «святы будьте, ибо свят Я». То есть, подобно тому, как Творец свят и отделен от любого получения, ведь Творец только отдает и ничего не получает, страшно сказать. В таком случае и мы должны быть святы и отделены от получения, чтобы все действия наши были только лишь для отдачи Творцу.
0: Но поскольку родились мы в эгоистической природе, то как возможно нам удостоиться свойства святости и отделиться от любви к самому себе? И это свойство желания получать ради себя называется злым началом. И об этом, как говорят мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть с помощью того, что человек будет заниматься Торой и заповедями, чтобы достичь лишма, тогда заключенный в Торе свет вернет его к источнику, и он выйдет из-под власти зла и будет творить добро, то есть будет способен совершать добрые дела, называемые действиями отдачи. Выходит, что только действия человека в исполнении Торы и заповедей могут помочь ему удостоиться святости, то есть чтобы он стал святым и отделенным от действий получения для себя, и как он милосерден, так же и ты будь милосерден.

0: как сказано. И это говорится о подобии по форме. Об этом говорится: «Святы будьте, ибо свят я». Таким образом, получается, что человеку достается святости собственными силами, как сказали мудрецы: «Если не я не себе, то кто мне?» И по страданию оплата. То есть насколько вложил сил человек, чтобы заслужить награду, в той мере он и получает вознаграждение, о чем сказали мудрецы: пришедшему очиститься помогают.
1: В таком случае отсюда следует, что Творец не оказывает помощь свыше, то есть не дает святость свыше, пока человек не дает святость снизу. Иными словами, то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда Творец может дать ему святость свыше. Получается, согласно этому, что Творец не может дать святость свыше, пока творение не дадут святость снизу. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о том, что Зоар объясняет вопрос «нет святого, подобно Творцу». Еще получается, что есть другой святой, немного хуже, чем Творец, и отвечает, что то, что написано «нет святого, подобно Творцу», потому что нет другого, кроме тебя. Но святость Творца без их святости, ибо он не нуждается в их святости, однако они без тебя не святы. И мы спросили, как можно подумать и сказать, что святость, которая есть у Творца, он берет снизу, у Израиля. Разве так можно сказать? Но, как сказано выше, говорится с точки зрения работы. Хотя из всех мест в словах мудрецов получается, что то, что Творец дает святость народу Израиля, он нуждается в них. То есть сначала должно быть свойство пробуждения со стороны человека, чтобы у него было желание к святости. Тогда Творец может дать святость.
0: Получается, что Творец нуждается в святости творений снизу, а потом он может дать им святость свыше. И об этом говорит нам книга Зоар. Нет святого подобно Творцу. То есть нет никакой святости человека. То есть для святости, которую дает Творец, он не нуждается в святости людей, но сначала человек должен прийти к тому, чтобы очиститься, и тогда Творец может дать ему святость. И об этом сказано: «Ибо нет другого, кроме тебя, поскольку никто не может помочь тебе дать им святость». И когда человек дает святость снизу, ибо нет другого, кроме тебя, ведь нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. И мы должны верить в частное управление, как сказано: «Я верю полной верой, что Творец сотворил все и управляет всеми созданиями, и Он единственный, делал и делает и будет делать все действия». Это значит, что после того, как совершает человек хорошие дела, чтобы заслужить ими святость и стать святым, чтобы все его действия были лишь ради отдачи, то из этого следует, будто человек как будто бы помогает Творцу. И об этом говорит Зоар: «Ибо нет другого, кроме тебя». То есть все делает Творец, и не нужна ему святость человека, чтобы помог ему. Но, как сказано, он один совершал, совершает и будет совершать все действия. Нет здесь у человека никакого участия.
1: В таком случае, что означает «пришедшему очиститься помогают»? Что получается, что человек все же делает что-то. Отсюда следует объяснить, что человек должен верить, что то, что он сейчас приходит, чтобы очиститься, но не до этого, это действие, то, что человек сейчас приходит очиститься, приходит к нему от помощи свыше. То есть сначала было пробуждение свыше, которое дало ему желание и стремление, чтобы он пришел очиститься и осветить себя. Получается, что то, что он приходит, чтобы очиститься, это не в силах человека, а это приходит свыше. И также следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Бен-Гэ-Гэ говорит: по страданию оплата. Что означает, чем больше страдания, которые испытывает человек при исполнении Торы и заповеди, тем большим будет его вознаграждение. Отсюда получается, что человек действительно делает что-то, и благодаря тому, что человек делает это, он получает вознаграждение. Однако и это следует объяснить, как сказано выше, что человек должен верить, что страдания и усилия, которые есть у человека, в этом он чувствует, что он далек от слияния с Творцом, он погружен в эгоистическую любовь. Эти страдания, это и называется вознаграждением. Другими словами, Творец дал ему пробуждение, чтобы он не желал оставаться в состоянии, как все общество, которые плывут по течению мира и не дают себе никакого отчета в том, в чем они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые существа. То есть, чем питаются остальные живые существа, они питаются тем же. И они не чувствуют, что они созданы по образу и подобию Творца. То есть, у них нет связи с Божественным, то, что они должны получить питание от духовного, то, что подобает уровню говорящего, а не свойству животного.
0: И в этом заключается вознаграждение. То есть все усилия страдания, которые он ощущает, это и есть настоящее вознаграждение, которое дает им Творец. И не надо думать, что оно заключается в тех усилиях, которые со своей стороны прилагает человек, совершая работу. А вознаграждение заключается именно в том, что Творец призывает их к работе Творца, а других нет, не призывает. И раз так, то вместе с бедами и страданием, которые они ощущают, они должны пребывать в радости от того, что Творец желает соединиться с ними. И сказанным можно объяснить сказанное по страданию оплата. То есть насколько человек должен ценить даваемое Творцом вознаграждение. И ответ настолько, насколько сильны ощущаемые им страдания и усилия от своей отдаленности от Творца. В этом настолько и велика награда. Если хочет человек знать, какое он заработал вознаграждение, то должен ценить страдания и тоску, которые испытал он из-за своей отдаленности от Творца. Ведь этим и измеряется истинная мера награды. Невозможно ощутить хиссарон духовного, пока человек не ощутит важность духовного. А насколько высоко будет ценить важность духовного, в той мере человек сможет ощутить хиссарон к нему.
1: Получается, что ощущение хиссарона — это уже есть награда. И поэтому следует объяснить слова Бен-Гэ-Гэ, которые говорит по страданию оплата. То есть то, что человек страдает от того, что он далек от работы Творца, не приходит от человека, а этот Творец дает ему ощутить это, а не человек собственными силами, как сказано выше. Иными словами, от того, что Творец посвятил ему важность духовного, в этой мере он может сожалеть о том, что он далек от духовного. Поэтому нельзя говорить, что человек, который приходит очиститься, это работа со стороны человека. А Творец дал ему мысль и желание прийти и очиститься. Получается, что это не со стороны работы человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дал ему Творец, это святость свыше. Также человек помог ему, но не другого, кроме тебя. То есть, как сказано выше в словах книги Зор, Творец не нуждается в их святости, то есть нижних. А все делает он.
0: И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами о сказанном в Торе. «А теперь оставь меня». Я объяснил Раши, пока мы еще не слышали, что Моше молился о них, а он говорит: «Оставь меня». Но здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то он, Творец, не уничтожит их. И следует объяснить сказанное мудрецами, что здесь он открыл ему возможность и сообщил, что это зависит от него. Если он будет молиться о них, то Творец не уничтожит их. Это означает, что Творец сообщил ему, то есть дал ему желание молиться о народе Израиля, чтобы простил он им грех Золотого Тельца. Это означает, что Творец тем, что сообщает ему, чтобы он молился, этим он дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силу молиться, то сам человек молиться не в состоянии. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему, и его, за его грехи, это тоже следует со стороны Творца, когда Творец дает ему силу и желание молиться. Получается, как сказано выше, что все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил его за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет другого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости, а все приходит от Творца.
1: Но не следует забывать, что то, что мы говорим, что все исходит от Творца, но человек должен сказать: если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы должны верить, что это так, как говорит Рамбам. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим в субботу в песне: «Тот, кто освящает седьмой день, как подобает, тот, кто хранит субботу по закону, это сквернение, вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его». И, казалось бы, трудно понять, что нового в том, что сказано «вознаграждение его очень велико, согласно действиям его». Разве это просто так, как принято в мире, что платят вознаграждение согласно совершенной работе? В таком случае, что он говорит нам тем, что сказано «вознаграждение его очень велико, соответственно, деяниям его»? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немного, получит большое вознаграждение, если бы это было так, здесь было бы какое-то обновление. Но если он не получает вознаграждение больше, чем он заработал, это естественно, и в материальном принято точно так же.
0: Но, как мы уже сказали, что новое состоит в том, что когда приходит шаббат, тогда человек, когда удостаивается этого свойства шаббата, он чувствует истину, что работа сама по себе — это и есть вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть Творец дает человеку мысли и желания выполнять Тору и заповеди, и прийти, и очиститься, как сказано, пришедшему очиститься. Возникает вопрос, почему сейчас он вдруг возжелал очиститься, то есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, а не раньше. И выходит, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он дал ему мысли и желание выполнять работу святости, и поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, как любой рабочий, он и получает свою зарплату за это. То есть вознаграждение следует за действием, и новизна здесь в том, что вознаграждение в самой работе. И отсюда мы видим, что смысл слова «вознаграждение» его велико, очень, означает, что дело не в том, что он дает ему больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то выполненную работу. А вознаграждение связано с большим или меньшим количеством работы. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его очень велико, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение.
1: И так можно объяснить то, что сказано: «Не добавляйте ничего, потому что я заповедую вам, и не уменьшайте от этого, чтобы соблюдать заповедь Творца Всесильного вашего, которую я заповедую вам». В плане работы следует объяснить то, что он говорит: «Не уменьшайте». Это мы понимаем, но почему нельзя добавлять? И следует объяснить в плане духовной работы, что если человек хочет получить большее вознаграждение, совет, который можно ему дать, должен быть, чтобы он добавлял к Торе и заповедям, но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа, то, что Творец дает человеку место, чтобы он мог служить Царю. И эта сила есть вознаграждение. Поэтому тут есть указание «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть получить большее вознаграждение. А это в точном соответствии. То есть работа и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это именно в том, что касается работы. То есть если человек хочет работать на пути истины, что является работой ради отдачи, и хотя простое объяснение касается практических заповедей, в смысле действия, имеется в виду «не добавь и не убавь», но в смысле намерения, то есть когда человек работает ради отдачи, здесь присутствует тоже понятие «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает, поскольку то, что он хочет получить больше, чем работа, это то, что он хочет вознаграждения. А также, кроме работы, чтобы ему дали еще вознаграждение, получается, что он работает в лолишма. Но, как сказано выше, вознаграждение и работа равны друг другу, и невозможно получить больше вознаграждения, иначе как в работе, как сказано выше.
0: Этим следует объяснить сказанное в книге Зора, написанном «Не твердыни». Как всесильный наш, и это значит, что Творец создает форму внутри формы, то есть форму плода внутри формы его матери. А что означает «в работе»? Создают форму внутри формы. Это значит, как сказано выше, что то, что человек освящает себя, то есть желает совершать действия ради отдачи, святость не приходит со стороны человека, как будто человек сам помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как было сказано выше. А все делает Творец. Он делал, делает и будет делать все действия. И об этом сказано, что создано, что создает форму внутри формы, то есть форму убара, зародыша внутри формы его матери. Это значит, что форма матери — это основа. И с этой основой человек рождается. Это и называется формой его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда, прежде всего, он начинает с первой ступени святости, как известно, существует три ступени, которые называются Ибур, зарождение Ника, вскармливание, Мохин — большое состояние. И первое — начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи в предыдущей форме. И это мать. Так называется получающий килим. Ведь с получающими килим рождается человек. Зачем человек переходит в форме святости? То есть, что все его действия будут ради пользы Творца.
1: Получается, кто дал ему отдающий килим? Как мы учим, что вьют кетра называется вьют дешорыш. Корень называется «вьют убара», где корень означает «творец», желание которого насладить свои создания. А когда человек получает первую ступень святости, он получает килим отдачи. То есть он может построить намерение ради отдачи в отдающих килим. И это называется, что творец создает форму, то есть форму отдачи, то есть то, что он дает ему силы, чтобы он мог отдавать внутри формы его матери. А это предыдущее состояние еще до того, как он пришел соединиться со святостью. Предыдущее состояние называется мать, а второе состояние называется ибур, зарождение.
0: А после зарождения есть рождение, пока не вырастет новорожденный, не станет благодаря исправлению взрослым. Это значит, что он достаивается мохиндек душа. И следует объяснить, что слово «убар» — зародыш происходства, происходит от слова «овер» — переходит. И это первое состояние, когда он переходит в использование получающей килим на ступень святости, где используются только те килим, которые могут быть с намерением ради отдачи, а иначе эти килим не используют. Получается, что главной является ступень зарождения ибур. Так же, как и в материальном, когда женщина становится беременной, то, наверное, она должна также и родить. И все заботы обычно заключаются в том, чтобы женщина должна забеременеть. А затем обычно женщина также уже и рождает. Однако иногда бывают исключения, пока происходит, когда происходит выкидыш по причине какой-то порчи. Так это и, так же это и в духовной работе. Самое сложное для нас в работе — это войти в ибур, что означает, что желание получает, принимает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то же время, когда человеку достаивается свойство убар, то есть внутрь желания получать входит желание отдавать, это называется, что Творец создает форму внутри формы.
1: И следует понять, что это за удивительная вещь, что он создает форму внутри формы. И согласно тому, что мы объяснили, это очень большое обновление, просто чудесная вещь, поскольку это противоречит природе, и только Творец может изменить человека. И это не в руках человека. И это и есть обновление, то, что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это называется святость, которую дает Творец. И это, как сказано выше, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя, потому что нет никого в мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое присуще человеку от природы, желание получать, чтобы у него потом появилась другая природа, называемая желание отдавать. И в этом все обновление, то, что он создает форму внутри формы. А теперь следует объяснить, почему сказано рядом, если женщина зачнет и родит мальчика, и Раби Иуда открыл речь, нет святого подобно Творцу, ибо нет другого, кроме тебя. Известно, что зачатие — это подобно тому, когда, например, берут семена пшеницы или ячменя и тому подобное, и сажают их в землю, пока они не сгниют в ней. А потом из них вырастают колосья, которые нужны.
0: И вот в работе женщина называется производящей работу, ведь она должна рожать. Поэтому если женщину, то есть свойство накива, получающее кли, помещают в землю, чтобы оно сгнило, из этого потом произрастает потомство, то есть мужское свойство захар. Иными словами, если человек помещает свое женское свойство в землю, то есть получающее кли, из этого произрастает потом отдающий келим, называемый мальчик Захар. А если мужчина начинает первым, то есть если он хочет, чтобы отдающий келим в нем сгнили в земле, то есть в том, что он занимается Торой и заповедями, его намерение заключается в том, что когда он отдает и занимается Торой и заповедями, эти его действия войдут в землю и сгниют. Тогда сказано «родит девочку», то есть его желание получать вырастет. В этом смысл слов «родит девочку». Иначе говоря, действия отдачи принесут ему свойство получения пользы для себя, которая называется девочкой. Перейдем к уроку от 11 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлевей Сулам, глава Тазрия, что такое, что нет святого как Творец, потому что нет подобного тебе в работе. Мы слышим, что есть много действий, которые человек должен производить во время подготовки, потом во время его входа в духовное, и там это тоже ибур, зарождение, единика, мухин, катнут, гадлут. Потом во время подготовки у нас тоже есть разные виды работы. Во время, когда человек находится уже в духовном, в ощущении божественного, он тоже проходит разные этапы, которые называются 24 часа в духовных сутках, а потом дни недели, суббота, месяцы, новомесячья, разные праздники. То есть особые даты, видимо, духовные состояния особые. Он должен работать в этом, заниматься этим. В 12 части ТЭС мы учим о молитве, как она разделяется непрекращающимся образом на 24 часа, даже сон — это не сон, а особая подготовка к следующему этапу, и в нем тоже есть много работ в каждом состоянии. То есть все состояния, о которых говорят в духовном, это состояние, когда человек как будто нуждается в дополнительных усилиях, чтобы сделать какие-то исправления, как мы говорим, единение, может быть, так говорят, или еще что-то. А здесь написано иначе, что такое здесь. Нет святого подобного Творцу, потому что нет подобного тебе. То есть всю работу делает Творец, Творец делает работу, это его работа. А человеку делать нечего. Что может сделать человек, если все это творится? Человек должен прийти к ощущению, что действительно нет святого подобного Творцу, и нет больше, чем Творец, который исполняет все действия, делает все, планирует все, и начало, и исполнение, и результат — это все у него. А вся наша работа — мы должны делать усилия. Наши усилия — это только чтобы почувствовать, что действительно происходит с нами. как можно точнее почувствовать. И действительно, так мы и учим, что все ступени, то есть все наши состояния, от нынешнего состояния и до грядущего будущего, до окончательного исправления даже, грядущее будущее, это еще после этого, все эти состояния, это состояния, в которых мы уже находимся, это уже состояние существующее. Мы только должны перейти из одного состояния в другое, из одного в другое. И чтобы пройти эти состояния, тоже мы можем только с помощью этой силы движения, которая называется свет, который исправляет и наполняет, исправляет и наполняет на каждом этапе нас. Это называется, что мы продвигаемся. И этот свет, он, безусловно, делает свое действие, как он делает над нами, вообще без нашего вмешательства. И просьба к свету, чтобы он пришел и исправил нас, образуется у нас тоже особая просьба, которую бы мы не могли создать сами, потому что мы не знаем, что такое свет, к чему стремиться, к чему мы хотим прийти. А все вещи, которые человек должен сделать, это обращать внимание, что происходит с ним, чего Творец хочет от него, что Творец сейчас делает над ним, с ним. То есть только быть чувствительным к своему контакту с Божественным. В тот момент, когда человек чувствует состояние, состояние изменяется, он уже прочувствовал его, уже воспринял его, уже получил, принял его на себя. Это состояние его, уже его. И тогда, теперь после этого снова заострить свои чувства, чтобы уподобить форму, почувствовать следующее состояние, и так из одного состояния в другое. И в этом тоже, конечно, есть действие Творца над человеком, но от человека зависит стараться делать стремление, я бы сказал, реализовывать стремление, которое Творец дает ему, или осознавать то стремление, которое он получает свыше. И так он продвигается. И так мы учим, что эти состояния рождения и бурьяника мухин, конечно, все эти состояния, это состояния, которые реализуются высшим. Подготовка, которую человек должен произвести, это быть только чувствительным к этому, быть готовым к тому действию, которое Творец исполняет. Это называется, что против святости свыше человек должен подготовить свою святость снизу. Да.
2: Как такое может быть, что во время действия, если человек знает, что это действие Творца, это не парализует его? Мы сказали, что вся работа — это награда. Но если человек что-то делает, он хочет получить за это какое-то вознаграждение, если знание, что во время действия.
1: Человек, который находится в божественном ощущении, понимает, что это вознаграждение, что нет большего, чем вознаграждение.
2: Так что ему делать в следующий момент?
1: В следующий момент можно делать только еще больше соединяться, еще больше заострять свои ощущения, быть еще в большей внутренней остроте, контакте с Творцом. И этот поиск, и эта связь, нахождение этого контакта, то, что дают это человеку, это дают тоже с помощью того, что увеличивают свечение на него, это вознаграждение. Нам надо понимать, что продвижение к окончательному исправлению, даже если оно состоит из разных состояний смены света и тьмы, но само продвижение — это вознаграждение. То, что человека приводит к этому, когда ему дают хиссарон, ему дают способность реализовывать хиссарон, как может быть, что это не вознаграждение? Наказание — это когда не дают и не занимаются, не помогают, как будто не помогают, а как будто оставляют его. И он чувствует, что есть как будто как бы задержка. Это для него наказание. Не нужно большего наказания. Почему ты оставил меня? Это наказание? Мы говорим о людях, которые стремятся к Божественному, которые действительно, как сказано, иудеи, то есть семя Авраама, Исаака и Якова. В чем Авраам отделяется от всех народов? В том, что он стал каббалистом, в том, что познал своего Создателя и хотел объединиться с ним, и этим он отделяется от этих персов. Да. То есть наш народ не согласно каким-то биологическим особым генам, а из-за того, что это каббалисты, это группа каббалистов, которая отделилась от персидского народа, да, и отсюда они начали их называть, сами они начали называть себя иудеи или евреи, иудеи, которые ищут единство, евреи в Рим, которые переходят в Рим за Махсум. Это и есть наш народ в тот момент, когда падают с уровня каббалистов, называются другие народы. Вот и все. Так тот, кто находится в этом процессе, он получает все, что происходит с ним, принимает все, что происходит с ним, как вознаграждение, что еще есть, кроме этого. Да?
2: Ну, если есть какой-то отрыв, так это от меня приходит?
1: Отрыв, конечно, приходит от Творца, все приходит от него, но отрыв получает как наказание. Что это значит? Как это не то, что ты уже касаешься чего-то другого, а как человек должен реагировать на это состояние. Этот человек должен как будто благословлять добро как зло, зло как добро, да что-то другое. Но отрыв от божественного, нет божественного, может быть, а отрыв от продвижения, от способности продвигаться, то есть от способности уподобить форму Творцу, это действительно единственное наказание, которое есть в реальности. У нас это выражается даже в животном, в больших бедах, в больше негативных вещах и воздействиях на тела. Все благо исходит от него, все зло от его ахураем, от скрытия.
0: Если хабая...
1: Есть проблема не со скрытием, а как человек должен принимать его, как он должен относиться к нему. Наказание — это наказание, и ничего нельзя сделать. И в той мере, в которой человек чувствует скрытие, в этой мере он не согласен с ним. Вот и все. Исправить вскрытие можно, конечно, с помощью хасадим, насколько он отрывается от личного ощущения, уже поднимается над ним, хафэс-хэс, это тогда делает исправление, все. Как бы то ни было, это наказание. Меньше, чем окончательное исправление, это наказание. Так, в конечном счете. Непонятно?
2: Если мы говорим, что все приходит от Творца, включая стремление, которое тоже приходит от него, как вообще здесь можно говорить о наказании? Человек как будто и не существует?
1: Нет, то, что все исходит от Творца, это не стирает человека. Человек — это чувствительный элемент. Кто такой кли, как мы учим? Кли — это желание наслаждаться от Творца. Творец, когда он наполняет кли своим присутствием, кроме меры необходимого минимума, все остальное, кроме того, что мы учим в первой стадии, четырех стадий прямого света, все остальные наполнения — это наполнение от ощущения его, от ощущения хозяина, нет того, что он подготовил мне. Так кли — это тот, кто чувствует на самом деле присутствие Творца. И тогда мера скрытия или мера раскрытия — это мера пустоты или мера наполнения в кли. То, что мы учим, что есть какие-то как бы действия со стороны килим, с помощью экранов и выяснений, и все. Когда мы действительно хотим выяснить, в чем суть этих действий, мы видим, что суть этих действий — это прежде всего осознавать, что происходит со мной, кто делает мне, почему он делает мне, и что он хочет от меня. После того, как человек выясняет эти вещи, они сменяются и улучшаются, и становятся другими состояниями, следующими и так далее. То есть человек не хозяин действия, Творец является хозяином действия. Но человек — это чувствительный элемент, который должен выяснить в своем ощущении, что действительно происходит с ним. В тот момент, когда он выясняет состояние сменяется, еще выясняет состояние сменяется. А выяснение этого состояния, что я чувствую, это включает в себя, что я чувствую, кто делает мне это, зачем он делает мне это и так далее. Вся эта совокупность ощущений, это называется работа по выяснению и исправлению ощущения. Потому что мы находимся уже в бесконечности, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы исправить это ощущение. Я должен исправить грубость, глухоту своих чувств. И все. Их я тоже не исправляю. Осознавать, что всякий раз я нахожусь в этой глухоте. И тогда это проясняется. В тот момент, когда я понимаю негатив в этом, я раскрываю ахураем. И тогда это сменяется на паним и так далее. То есть у нас есть действие только в нашем внутреннем усилии, чтобы приложить усилия и найти я, и он, и методика как одно целое. Пишет в письмах на 64-й странице. Только эту точку, что я должен все время еще больше выяснять ее, заострять, еще более остро, еще более, если я делаю это усилие в этом. Это, по сути дела, все мое действие. И тогда весь этот туман рассеивается, еще, пока я не раскрываю, что я нахожусь действительно, где я был, и до этого тоже. Я нахожусь в окончательном исправлении. Да.
2: А что значит подготовиться к этому ощущению?
1: Согласно исправлению килим, у нас есть потом наполнение. И это наполнение дает нам ощущение, приводит нас к ощущению Творца. Творец наполняет человека, облачается в человека. Это то, что человек чувствует.
2: Подготовка к этому?
1: Подготовка к этому — это подготовка ощущений, килим. Допустим, я не слышу хорошо, я должен купить слуховой аппарат, не вижу хорошо, я должен купить очки. Не чувствую хорошо вкус, я должен очистить рот, может быть, еще там что-то сделать. Какое-то немножко кислое, немножко сладкое, что-то. Как-то подготовить наши ощущения. Да, как мы... Если я не нахожусь в сознании, так немножко прийти в себя, выпить стакан кофе. Я хочу быть чувствительным, я должен, может быть, какую-то особую музыку перед этим должен послушать. Ну, разная подготовка, которую мы видим. Иногда ты можешь поплакать передо мной, а я буду смеяться над тобой. Иногда ты даже говоришь, а я уже сам плачу от того, что ты говоришь.

0: Все зависит от подготовки человека. Мы находимся в окончательном исправлении, в самом возвышенном состоянии. Мы чувствуем от него из-за глухоты наших чувств такой маленький процент. И все наоборот в нем даже. Что только проклинаем нашу жизнь. Так мы должны только исправить наши ощущения. Вот и все. Это работа по исправлению. Можно ли сказать, что подготовка необходимости желания почувствовать?
1: Прежде сначала для этого нужна потребность, конечно же, это называется осознанием зла. И это тоже откуда мне знать, если хорошее скрыто. Он говорит об этом, что сын богача находится в подвале, у него ничего нет. Несчастный ему дает только немного еды, там спускают сверху вниз в подвал, и он действительно находится в беде, он проклинает своего отца, что отец такой жестокий, смотри, что он ему устроил. Когда уже начинает выводить его на улицу, начинает показывать ему, что есть и другая жизнь, то он вообще в каком состоянии, представляешь? Там мы так проходим всевозможные такие вещи, состояния. И тогда он совсем не понимает, что с ним происходит. Он действительно несчастный. Пока постепенно учится из этого. Что значит учиться? Что страдает 20 лет, а потом ему дают огонь, свет в подвале, освещают. Тогда он начинает видеть, что все это сделано ради него. Почему же тогда он страдал 20 лет? Потому что меньше этого он на самом деле не смог бы оценить, осознать все то богатство, которое есть у него сейчас, должно быть клей, чтобы оно соответствовало раскрытию.
0: Да. Мы сказали, что каждое состояние включает три вещи. Часть ощущений, которые чувствуешь, как внутри этого состояния, это уже ощущение, вопрос, почему он делает это, как выяснить это состояние, почему он делает это, делает мне это. Свойство человека, который
1: попадает. Вопрос.
0: Ну вот, как выяснить, почему он делает это, делает мне это? Как выяснить, о чем тут говорится?
1: Ну, посмотри, ты видишь, есть много людей в мире, которые обращаются как будто бы к высшей силе. Я помню, я был как-то в Сан-Франциско. Так вот там на улице есть такие статуи, ну, христиан. Там стоит Мадонна, там с младенцем. И приходят эти христиане, мексиканцы, целуют эту статую. Я помню, ну, буквально так, на улице вроде бы такой продвинутый, современный американский город. А видишь работу до поклонников, ты видишь? Какой пример? Я просто так, не просто так путешествую, да? И вообще, и также и Бальсулам дает пример для сравнения с кибусниками в Негеве. Даже если они не осознают и не знают вообще, когда им плохо, и просят, исходя из потребностей своего сердца, хотят они или не хотят, это обращение к Творцу, потому что Он дает им эти состояния. То есть люди обращаются к Нему буквально каждый, даже если маленькая вошь, когда страдает от того, что ей нечего есть, ее страдание — это также страдание, которое обращено к Источнику, к Творцу. Но вопрос, в общем-то, заключается в том, как обращаться, начиная от вшей до больших животных и до людей. которые поклоняются идолам и до кибуцников в Негеве, и уже до тех, вплоть до тех, кто действительно молятся для верующих, да, верующих, например, верующие евреи, которые находятся на неживом уровне святости, и до тех, кто действительно уже могут обратиться к Творцу и знать, к кому обращаться. Их обращение, оно ради иной цели. То есть есть существенное отличие в том, что все молитвы от вши до человека, который обращается к Творцу, ради себя, чтобы ему было хорошо и в этом мире, и в будущем мире. Все эти обращения, они все находятся в рамках этого мира. А человек, который уже начинает обращаться к Творцу не ради того, чтобы ему было хорошо в будущем мире, а в этом уже примешано какое-то чувство, направленное к самому Творцу. Есть немного в нем лишма и ло лишма вместе. Это уже обращение целенаправленное, потому что настоящее обращение к Творцу, когда мы говорим об этом, мы же не говорим о кибуцниках, которые молятся, потому что у них нет дождя. Это обычное страдание, так как у человека, который даже кричит к Творцу, что ему плохо, чтобы ему стало хорошо. А мы говорим об обращении к Нему. Ну, трудно это выразить словами. Если я буду просить у Него исправления, чтобы я стал подобным Ему, в общем-то, это тоже, по сути, на свой счет. Ведь это тоже лолишма. А лишма — это буквально такое ощущение, которое мы вообще не знаем, как его выразить. Как я могу обратиться к Творцу так, чтобы эта просьба была как бы полностью оторвана от меня, а только настроена на Него, только в Его сторону. Так вот, вся наша работа это через всевозможные такие отношения с ним прийти именно к такому отношению. Человек все время должен настраивать себя, как написано, «Я Творец, и пути Творц, и пути Торы», то есть шаги, которые совершают свое выяснение по отношению к нему, это называется Тора. Все направлено на то, как я отношусь к Нему, чтобы эти шаги все время, вместо того, чтобы быть направленными на себя, были все более и более и более направлены на Него. Так вот совершить этот переворот в направлении, в намерении. Это и есть работа.
2: То есть это выяснение говорит, что я проверяю отношения. Оторвано ли мое обращение от него или...
1: Только в отношении. То есть я существую, но мне это легко представить, и мое желание к нему — это тоже не такая уж проблема, хотя это тоже ускользает от нас. Вот каким-то образом воспринимать его, ну не знаю, может быть, я как-то представляю себе какой-то образ и говорю себе, вот это моя внутренняя такая картина, что я говорю, что, наверное, это Творец, какая-то часть во мне. Это тоже все время меняется. Мы не знаем, что такое Творец, в каком виде он проявится в нашем окончательном ощущении. Но эти две точки, я и он, я как-то могу установить свое в себе, как-то представить себе. А проблема заключается в каждом состоянии, где у меня есть эти две точки, в том, как я прихожу, проверяю свои отношения, насколько это направлено на себя, на меня, насколько я мог бы представить себе, что это будет направлено на Творца. Вот и все.
2: То, что вы сейчас сказали, это как бы прямой свет и отраженный свет во время подготовки. Как бы я проверяю свое отношение к нему и его отношение ко мне.
1: Ну хорошо, если ты так описываешь, это представляешь себе как прямой свет, отраженный свет, дзиудака, хорошо. Ну да. Ну там есть. Дело все немножко по-другому. Ну можно сказать, что одно против другого, но Пусть пока будет так. То есть это не ошибка, нет. То, что ты говоришь. Да.
2: Во всех последних статьях, которые мы читали, мы видим, что накива, на самом деле, в духовном, это показывает, в общем, желание получать. Там, где то, что мы должны сделать, это как раз справить желание.

Это называется, что у него есть хисарон, он называется накива, то есть кли, подходящая для получения, для исправления, для получения света. Эти килим, как мы говорили уже об Аврааме, нашем праотце, они, в общем-то, приходят в особенности к его потомкам. Не к женщинам, в особенности, а именно к мужчинам. Потому что и в этом тоже есть две ступени. Женщина больше связана с реальностью. Она больше связана с природой. Поэтому также и она функционирует в этом мире по-другому. Поэтому ее желания тоже такие, что она не может уйти из этого, из природы. Тогда как мужчина намного более оторван от реальности, от природы, поэтому он совершает намного

0: Шалом хаверим, шалом кли улями. Нахно сергия шлушим вишта.
1: Здравствуйте, хаверим, мировой кли. В вашем распоряжении 32 десятка святых тыквы. И мы выбрали тему поручительства для подготовки к уроку. Тема очень важная, продвигаться в одиночку невозможно. И не только потому, что недостаточно силы желания. Сами исправления делаются в одной душе. И мы все одна разбившаяся душа. И как вернуться к совершенному состоянию через поручительство? Ра говорит, не только в ответе мы друг за друга, но и должны даже еще подменять друг друга перед Творцом. Сейчас посмотрим клип с Ра, где он об этом говорит. Пожалуйста, клип.
2: Они безыщие.
3: Я в том, что хочу дойти до уровня поручительства, еще в чем я могу заменить моих товарищей? Что я могу взять на себя еще больше их функции? Что они должны делать по отношению ко всему кли, по отношению к Творцу, я готов взять это на себя. Это, по сути дела, поручительство обязывает меня. Здесь также вопрос, в чем я могу заменить их, как я могу взять вместо них их функцию. Это все в том, что мы хотим прийти к взаимному поручительству. Это все разрешается, мы понимаем, что мы способны на это.
1: Мы послушали Рава, давайте перейдем к семинару умолчания. К чему меня обязывает поручительство? Давайте подумаем над тем, к чему меня обязывает поручительство.

0: Я в том, что хочу прийти к уровню поручительства, ищу, в чем я могу заменить моих товарищей, что я могу взять на себя, еще больше их функции. Что они должны делать по отношению ко всему кли, по отношению к Творцу, я готов взять это на себя. Это, по сути дела, поручительство обязывает меня. Здесь также вопрос, в чем я могу заменить их, как я могу принять вместо них их функции. Но это все в том, что мы хотим прийти к взаимному поручительству. Это все разрешается, мы понимаем, что мы способны на это.
1: Оврим ли садна пиля, эх не вате тарвут бенену.
2: Вопрос на выяснение на семинаре. Как мы выразим поручительство между нами во время урока? Вопрос для семинара. Как мы выразим поручительство между нами во время урока?
0: Как мы выразим поручительство между нами во время урока? Вопрос хороший, действительно. Я думаю, что это единственное, что может дать нам возможность сделать это. Это объединение, это взаимное поручительство друг перед другом и любовь. Любовь, которую мы должны излучать друг к другу и ко всему мировому кли.
2: Самое лучшее выражение поручительства на утреннем уроке — то, что мы думаем друг о друге в молитве, просим Творца, чтобы дал силы достичь его, достичь слияния любви к товарищам.
0: Да, и помолимся, чтобы через связь между нами все мировое кли пробудилось бы, чтобы пробудилась цель, чтобы молитва была не за нас самих, а за все мировое кли. Наши святые.
2: Как сказали товарищи, внутренние молитвы, внутренняя напряженность, мысль внутренней всего мирового кли. Сейчас все мировое кли находится в одном направлении, в одной ориентации, выполняя одну задачу, чтобы стать кли для каббалистов, привлекать свет, чтобы было для Творца поле, где он может восполнить свои полшекели. И все это происходит во время урока. То есть это время нашей реализации. И думать об этом, и пытаться почувствовать сердце, что все товарищи делают то же самое. У всех есть та же самая забота. Внутри создать сейчас единое большое кли для каббалистов исправить мир.
0: Поручительство дано, чтобы достичь поручительства, нужно молиться, нужен Творец, чтобы достичь поручительства. Поэтому это то, что мы сделаем, выразим поручительство между нами в примере, в молитве.
1: Навор ле садна шкета.
2: Семинар молчания. В чем я обязуюсь быть поручителем за товарищей во время урока? Подумаем, в чем я обязуюсь быть поручителем за товарищей во время урока?

0: Строим духовное общество. Дорогие хвалим, на первой части урока мы изучаем урок с Равом от 28 мая 2002 года. Урок основан на статье «Да будет согрешивший». Статья находится в книге трудов Рабаша в первом томе, 281 страница. Почитаем статью в десятках. 21 минута в нашем распоряжении. Прошу.
1: Статья «И будет, если согрешил и виновен». В книге Зоар, глава Ваикра, сказано, мы учили, что сказано «И будет, если согрешил и виновен». Почему вначале сказано «Если согрешил», а в конце «И виновен»? И Зоар отвечает, потому что мы учили так, если согрешил, то есть теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих, и виновен, это, как говорится, повинное, возвращаемое Творцу, где и виновен означает и исправит. Другими словами, и будет, если согрешил, если исправит свои действия и возвратит награбленное, которым он завладел, сказал Раби Йоси. Поэтому сказано «и возвратит», что означает, что он возвращает сам, так как не сказано «пусть возвратит» в повелительной форме, а именно «и возвратит», то есть самостоятельно. И следует понять, почему сказано, если согрешил, теми преступлениями, которые называются грехом, как сказано, из всех грехов человеческих. И нужно понять, неужели же есть преступления, не называемые грехом? И на это приводится доказательство, что сказано, из всех грехов человеческих. А потом он объясняет стих о награбленном, что это имеет место именно между человеком и его товарищем. А что же в отношении заповедей между человеком и Творцом? И выясним это в отношении работы. Известно, что в своей основе все грехи происходят от желания получать, которое заложено в творениях в силу замысла творения, состоящего в том, чтобы насладить свои создания. А после того, как возник запрет получать ради получения, представляющий собой исправление и сокращение, которое было произведено, чтобы не было хлеба стыда.
0: Из-за этого исправления потом посредством распространения вышли миры клипот. Потом из-за греха Адама, решенных с древа познания, вышли две системы, что называется, одно против другого создал Творец. И есть святые Абия, и против них нечистые Абия. И отсюда происходят все грехи. От того, что мы хотим получать только ради получения. То есть человек от природы создан с эгоистической любовью, что означает, что он не заботится ни о чем, кроме собственной выгоды. И только благодаря Торе и заповедям можно исправить его, чтобы он был ради отдачи. А до того, как он приобретет это исправление, называемое ради отдачи, он хочет захватить все под свою власть. То есть он хочет вывести все из-под власти Творца и поместить под власть человека. И отсюда у нас в мире происходят три деления. Первое — запрещенное и разрешенное. Второе — в разрешенном мы тоже различаем два вида — заповеданное и зависящее от выбора. Третье — Это то, что касается намерения. То есть следует настроить намерение, как в запрещенном, чтобы не совершать этого, исходя из отдачи, так и в разрешенном, будь это заповеданное или зависящее от выбора, чтобы намерение было ради отдачи, а не для собственной выгоды. То есть он соблюдает Тору и заповеди Творца, так как он верит в Творца, что ему будет наслаждение от того, что он исполнил все, что он заповедовал им. И в этом все его намерение. То есть, что бы он ни делал, как исполнительные заповеди и запретительные заповеди, так и зависящие от выбора. Во время занятия ими он старается построить намерение ради небес.
1: И сказано следует, что если человек получает наслаждение свою собственную власть, грех его состоит в том, что он переводит из-под власти Творца в свою собственную власть. Ведь все должно войти под власть Творца, а человек есть лишь раб Творца, и у него нет своей собственной власти, а все находится во власти его господина, а у раба нет никакой самостоятельной власти. Однако, когда он получает наслаждение, существующее в мире, в свою власть, кажется, как будто есть две власти. И это называется, что он выводит из-под власти Творца, которому принадлежит мир, и помещает в свою собственную власть. А по поводу перевода из-под власти товарища в свою собственную власть следует различать два вида. Первое. Когда товарищ не видит, как он забирает это у него и помещает под свою власть. И это называется вор. То есть, если товарищ не видит, у него есть смелость поместить собственность товарища под свою власть. Тогда как если он видит, что товарищ посмотрит и увидит, как он берет вещи и помещает под свою власть, он не украдет.
0: Второе. А иногда бывает, что он берет собственность товарища, даже если товарищ сопротивляется этому. И это называется грабитель. То есть он грабит товарища, даже если товарищ видит. И на него не производит впечатление, что он кричит: «Это же грабеж, и я не позволяю тебе брать». Он продолжает свое. То есть у него нет сил преодолеть страсть, которую он питает к собственности товарища. И он обязан грабить. Причина того, что он не впечатлился, не впечатляется от другого, когда он смотрит на него во время грабежа, без сомнения состоит в том, что его желание получать уже максимально развилось у него. Мой отец-учитель сказал, что разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя есть большее желание получать, чем у вора. Поэтому вор, когда он знает, что хозяин будет смотреть на него во время действия, стыд не дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. В то же время у грабителя желание получать настолько велико, что нет ничего, что могло бы помешать ему осуществить преступный замысел. А из-за своего желания и сильной страсти он не смотрит ни на что и приводит свой замысел в исполнение. Из сказанного мы можем выяснить то, что спросили выше. На что они хотят указать, говоря, если согрешил? То есть на какие преступления, называемые грехом, как сказано, из всех грехов человеческих? Следует объяснить, что значит теми преступлениями, которые называются грехом. А потом он приводит доказательства из слов «из всех грехов человеческих». Что имеется в виду в словах «из всех»? Нужно объяснить, что все, что имеется в виду, это корень, из которого происходят все грехи, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире и на котором заканчиваются все работы. То есть нам дано для исправления это желание получать, чтобы оно стало на отдачу. А когда общее желание получать и исправиться ради отдачи, это будет называться окончательным исправлением.
1: То есть все исправления, в которых мы должны трудиться в Торе и заповедях, предназначены лишь, чтобы исправить желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И тогда мы удостоимся состояния слияния. И тогда сможем достичь цели творения, стоящей в том, чтобы насладить свои создания. И выходит, что в окончательном исправлении, что означает, что все исправлено, и больше исправлять нечего. Получается, что все должно войти в святость. То есть даже злодеяния тоже должны войти в святость. Иначе получится, что не хватает части желания получать, которая осталась снаружи и еще не получила исправления. И потому мы сказали, что слова «из всех грехов человеческих» указывают на то, что все происходит из этого корня. То есть следует знать, что нет ни одного греха, который не происходил бы из коренного желания получать, которое, как известно, является корнем всех творений. И потому, если бы остался хотя бы один грех из-за того, что он происходит от корня, то есть желание получать, он тоже должен быть исправлен ради отдачи. Иначе этот недостаток будет виден в корне, то есть в первом сокращении, которое произошло на коренное желание получать. И было произведено, чтобы мы получили все, что заключено в замысле творения, насладить свои создания в келим, на которые произошло исправление ради отдачи. И это можно понять на примере. Скажем, к примеру, что его желание насладить свои создания было на 100 килограмм наслаждения. Само собой ясно, что следовало подготовить кли, в котором будет хисарон на 100 килограмм. Иначе нет места, куда могло бы войти 100 килограмм наслаждения, ибо наполнение возможно только вместе хисарона. Согласно